Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

мое море — это ты. Море, море. Тихий, теплый шум воды. Люблю, люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море, а море,

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с внесведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, участь, честь, чад ночей. А мне бы облаком из далека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить, по душам ворожить, вершить, вершить, шелест шелка тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать, слышать, слышать, шорох шоп груш вишен.

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху, Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху, в ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президент.

и остается без ноги. Потенциальный олимпиец, и подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льет в

станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Сол неотесан и драчлив. Он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись. Плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный»
1: радио.
3: Забуду те твои слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом. И кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

что-то не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» группа из Самары «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: сестру. Скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хреновина. А этот козёл-то с дырочкой там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
0: Подбросьте нас до города. Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Как советовать, так все чатлани. Уйди отсюда!
5: Желтые штаны, два раза в пол. Моему наберешь его.
2: Дотронешься, и целоб прилетит, ноги вытернет.
4: Ты чихала на вашего целоба?
5: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Раз, два, три. Пошли, скрипач, в открытый космос.
6: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
7: Скажи хоть раз в жизни правду.
4: Скрипач нужен. Этого.
5: Танут, планета, где меня родили.
8: Мы в планетарии это узнали.
9: Да, родной.
7: Врут они, дядя Вова?
5: Конечно.
8: Нет, Гидеон, не врут.
9: Молодой еще.
8: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
5: Пошли планету делить.
7: У меня мама грузинка была.
10: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
11: Будьте любезны, номер вашей планеты.
10: 013 Тентури.
1: Если ты подумаешь, что ты хреной на метром клюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
5: Давай играть сапу и делай, что хочешь.
12: Нет, Финансвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Go!
1: Скрипач.
2: Тетя.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели неформатного радио. Сегодня 22 ноября, четверг, 19:00, и, как надеюсь, у нас пойдет традиционно и долго. Сегодня с вами программа «Мысли о смысле», и я Сергей Ставроград, ее автор и ведущий. Сегодня у нас в гостях Камонов. А точнее, Камонов Родион Александрович из солнечного юго-западного угла некогда Российской империи Молдавии, из города Кишинева. Приветствую тебя, Родион.
1: Да, доброго всем вечера. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, те, кто нас подслушивает активно в чате, кто не активно, просто подслушивает. Всем добрейшего вечера. Будем начинать нашу беседу. Я так, правда, волнуюсь, нервничаю, но последний раз интервью просто никогда не давал, поэтому чувствую себя немножко так испуганно. Тут же надо отвечать, надо, чтобы еще и по-умному отвечать, чтобы дураком не выглядеть.
0: Да ладно, есть же такая поговорка: промолчишь, за умного сойдешь. Так что, если что, будешь молчать. Хотя нет, я тебя сейчас...
1: Целый час буду умным.
0: Нет, не надейся. Я тебе сейчас права твои зачитаю. Права и обязанности гостя эфира программы «Мысли о смысле». Если ты слушал, а ты слушал, то ты их уже слышал. Я повторю. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Но односложно, я так понимаю, ты отвечать не будешь. Второе. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И третье, последнее, оно же, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в судьбе. Вот такой вот роковой в конце штрих.
1: Отлично.
0: Надеюсь, что да. Надеюсь, что ты усвоил, потому что тебе ли не знать, что значит отвечать односложно. Сегодня мы с тобой, Родион, кстати, да, чтоб не забыть, у тебя завтра именины, и я тебя заблаговременно, потому как у нас сегодня только возможность, поздравляю тебя в прямом эфире с твоими завтрашними именинами.
1: Во как! Вот это сюрприз, да, спасибо.
0: Да, да. Ну, будешь знать в следующий раз, и у тебя будет уже ассоциироваться с нашей передачей, с неформатным радио. Родион, расскажи, сколько можно о себе... Все, что хочешь, много, честно, начиная от композиторства. Да, Родион у нас сегодня представляет такую вот нишу музыкального творчества, как композитор. Я решил, несколько передач назад, совершенно не готовиться к ним, не планировать, не составлять планов, ничего не делать, кроме того, как приглашать к себе гостей. И, естественно, уже перед самым эфиром уже знакомлюсь с их творчеством, потому что, чтобы не распространять своего отношения заблаговременного на самого гостя. Потому что я обратил внимание, что многие начинают нервничать, либо, впечатлившись там прослушиванием записей наших предыдущих передач, даже отказываться стали от приглашения, от эфиров или переносить их на неопределенное время. Вот Родион, кстати, безупречно поступил в этом плане. У него музыка инструментальная, в стилях, а дальше он сам все расскажет. Начиная с композиторства, да. И все, что хочешь о себе рассказать. Твое время, давай.
1: В стилях, да, в разнообразных стилях и направлениях. На самом деле музыки много, но именно то, что я могу хоть как-то показать людям, то вот я это выложил на сайте неформатного радио, где можно ознакомиться с этими трудами. Началось все, конечно же, очень давно. У меня до сих пор, кстати, минусовки лежат. Я писал, когда-то пробовал на заказ. Там есть сайт, где можно минусовки рэперские продавать. Я попробовал. В общем, людям понравилось, но потом они как-то у нас не заладилось, что-то им разонравилось, бит слишком суровый. И как-то так я уже себе их оставил. А теперь, раз они лежат, надо рэп научиться читать. Это ж талант нужен, чтобы рэп читать. Так что лежат в
0: Подожди,
1: запасе, а еще просто
0: ну,
1: читать надо еще и
0: я
1: читать.
0: думаю, что читать рэп не очень много таланта надо, а вот писать, наверное, какой-то нужно иметь хотя бы там рифмический. А почему ты
1: Ну да.
0: на рэп обратил внимание, а не на вокальное какое-то воспроизведение?
1: Не, именно потому что попросили, я решил поэкспериментировать, то есть получится или не получится. Я послушал, как делают
0: А,
1: рэп,
0: я ду...
1: минусовки вот эти, но я не
0: Извинюсь.
1: использовал просто как они сэмплы. То есть я сам прописывал оркестр, но мне нравится самому вот побольше.
0: Я просто
1: Да-да-да, я
0: немножко...
1: перебил.
0: Нет, это я перебил, я просто не понял. Я думал, ты задумался о собственном написании рэповых композиций. А оказывается, ты просто... Ну, в общем, я тебя не понял. Извини ты. Продолжай о себе.
1: Нет, так а так-то я подумываю научиться писать стихи, ну, такие нормальные, потому что стихов сейчас этих пишут немерено, а когда начинаешь слушать, из глаз кровь течет просто. Как бы это, как в интернете, как бы это развидеть, шпек, вот как бы это расслышать вообще. Я понимаю, когда это стёб, когда это специальный интересный подход, тут класс, сатира, юмор, все супер. Но
0: Ну
1: иногда
0: да.
1: это просто, извините, ну, даже хуже, чем трэш. Это слов не подберешь. И хочется, конечно, если писать, то на каком-то уровне, чтобы даже через 20 лет эту песню, пускай в стиле рэп, но было не стыдно включить, послушать хотя бы ради слов. Может быть, музыка к тому времени устареет, а вот текст будет актуален. Ну, то есть писать надо хорошо. Нельзя
0: Хотя бы
1: делать наполовину работу.
0: совершенно верно, совершенно верно. Хотя бы даже в личном, там, в каком-то семейном кругу, внукам поставить, и чтобы не стыдно было, правильно?
1: Ну да, естественно. Как говорили мне в детстве, делай так, чтобы не было стыдно перед мамой.
0: Совершенно верно. Родители — это
1: Это
0: такой
1: первое.
0: барьер, да?
1: Такое вот именно музыкальное замечание с моей стороны, наблюдая за всем, что происходит в современном музыкальном мире. А вот если брать
0: Подожди,
1: именно с самого
0: подожди, а в
1: начала.
0: современном... Подожди, Родион, в современном мы не будем это расплываться общими формулировками. Хорошо, тыкни пальцем, у нас можно. Конкретно, кто тебя возмущает? Ну, есть же такие позиции, там, шоу-бизнеса или еще что-нибудь, потому что их, как бы, творцами можно и не называть. Ну, позиция шоу-бизнеса. Кто раздражает конкретно? Есть? Или ты будешь политкорректен
1: Да
0: до
1: нет, прям
0: беспредела?
1: так, чтобы раздражало, нет. Я озвучил именно как тенденции то, что наблюдаешь. Я специально не отслушиваю это все. У меня просто времени не хватит и ушей моих.
0: Ну вот попадаешь на
1: Вот.
0: что и что ты сразу выключаешь?
1: Выключаю плохие тексты. Вот, да, я могу послушать, но если слышу, что текст написан лишь бы там купили на фрилансе за 30 рублей, но это несерьезно. Вот именно тексты, в голос, все это все нормально, минусовки, без разницы. А вот текст, мне вот почему-то я привык с детства, видимо, вот это воспитание еще на Высоцком, то есть очень важен смысл, который вкладывает. Поэтому мне понравилось вот маленький реверанс в твою сторону, программа «Мысли о смысле». То есть все-таки должен быть какой-то смысл в том, что мы делаем. Ведь не просто так мы портим воздух, и кушаем то, что нам дает Земля-матушка и космическую энергию, так сказать, для вдохновения.
0: Да я тебе больше скажу. Смысл он есть всегда, он просто разного качества. Поэтому называется мысли о смысле, о данности, которая нам встречается. Ну ладно, хорошо. На этот раз я не буду тебя трясти и выбивать из тебя неуклончивый ответ. Давай сделаем так. Сейчас мы поставим твою первую композицию, которую не ты мне прислал, как одну из трех твоих любимых, выбранных для эфира, а она называется «Ритмомен». Давайте слушать.
1: Давай.

0: Вот, прозвучал ритмомен. Такая небольшая, получается, визиточка от тебя, Родион. Ну, энергетика, она чувствуется. Я когда твою музыку услышал на неформатке, ну, скажу честно, не то, что я прям ищу музыку, ну, вот общаемся мы там в чатах во время эфиров, да, ну, обращаешь внимание на кого-то, там, смотришь, а кто человек, и пошел копать, копать, и докапываешься до его творчества. Этого всегда приятно. Мне очень понравилось, потому что музыка позитивная, мало того, она и настроение передает. Она передает его эмоционально. Вот. Музыка это, скажем так, безэтническая, безнациональная, интернациональная, коммуникационная и всем понятная сфера. Где ты питаешься вдохновением на именно вот на такую музыку? Потому что у тебя вся музыка, ну, я так забегу вперед, конечно, оценят потом слушатели, у тебя вся музыка пронизана вот таким вот светом, позитивом, хорошими, добрыми эмоциями.
1: Ну,
0: Где
1: все
0: истоки
1: началось в детстве.
0: корни, да. Угу.
1: Естественно, истоки и корни в детстве. Потому что, когда ходил на занятия фортепиано, меня преподаватель постоянно лупила руками об фортепиано, потому что ей не нравилось, что я экспериментировал. Она, например, давала играть гамму, а я: «О, а тут же можно еще вот так, вот так, вот так». «Так не делают. Я сказала, делаем так, делаем так». В общем, она отбила у меня всю любовь к музыке на какое-то время, но привила любовь к экспериментам. То есть я понял, что надо экспериментировать. Это идет, видимо, в какой-то разрез с, ну, с принятым на тот момент, это были 80-е годы, Советский Союз, с принятым положением вещей. Я не революционер, нет, но я понял, что надо пробовать что-то другое. То есть можно, внутри это есть. Потом по чуть-чуть, ты же живешь, ты вбираешь опыт людей вокруг тебя, и они с тобой чем-то делятся, какой-то своей эмоцией. Вот, например, с друзьями на рыбалку поехал, кто-то рассказал трогательную историю. Ну, конкретно вот один из моих друзей, он бизнесмен, богатый, все у него хорошо, но вот он так задолбался от этого бизнеса, просто поехал на рыбалку, взял друзей, всех нас собрал, говорит: «Давайте, мужики, просто побухаем, посидим, комаров покормим, вот чисто вот нормально на Днестре, это река Днестр, проведем вечер». И потом рассказал все эти жуткие бизнес-истории, как налоговая приезжает, как там надо решать постоянно дела, дела, дела. И вот как-то так эта эмоция во мне переродилась. Именно: «А почему бы не попробовать начать писать музыку?» Тогда только компьютер у меня появился, стал экспериментировать уже именно с электроникой.
0: Это какой
1: Очень
0: год?
1: много слушал. О, это был... Сейчас,
0: 90-е?
1: сейчас, сейчас, так. Нет, у меня компьютер появился, к сожалению, только в 2001 году. Вот. И мы, так сказать, вот эти все эмоции, которые впитал от людей вокруг, их реакцию на него. Как-то это вот родилось первый музыкальный эксперимент. К сожалению, я вот сейчас жалею, не сохранил, надо было все-таки сохранять, чтобы потом переслушать, может быть, что-то переделать, как-то вдохновить. А,
0: Не
1: ну,
0: жалей.
1: вот это
0: Не
1: стеснение,
0: жалей.
1: знаешь, вот, ой, ну да, в принципе, что
0: Не
1: сделано, то
0: жалей.
1: сделано, того не
0: Да,
1: переделаешь.
0: да, да.
1: И вот как ты тоже правильно сказал, коммутируем, да, с людьми, вот эта коммутация, она и отражается. То есть я не могу смотреть фильм и вот заплакать, даже если это очень крутой фильм, например, какой-нибудь про собаку, как же он назывался-то,
0: Белый
1: которая
0: бим,
1: ждала
0: черное ухо.
1: постоянно.
0: Белый бим,
1: Не-не-не,
0: черное
1: это
0: ухо.
1: другой импортный
0: Нет?
1: фильм.
0: А, ну, наш мощный такой был,
1: «Хатико»,
0: белый бит.
1: вот.
0: А, не смотрел, нет.
1: Вот я читал, что народ просто от него там в восторге, девочки плачут, мальчики плачут. Ну, дай, думаю, посмотрю. И вот я понял, что даже этот фильм меня, ну, не вдохновляет. Он хороший, творческий, классный, а вот почему-то не вдохновляет. А вот человеческая история. Я выйду на балкон и вижу, как там две кошки там охотятся на одну птицу, и это меня вдохновляет. То есть
0: Потому что
1: вот
0: это живое,
1: такое...
0: реальное, да?
1: Да, так я да понимаю, что тот фильм, к примеру, да, который я привел, он тоже на живом, настоящем опыте снят. А вот что-то не то. Видимо, как-то не до конца меня трогает творчество художественное. Именно в хорошем смысле. Не знаю, как сказать, в каком, может быть, в плохом смысле. Вот нервничаю, поэтому мысли путаются немного.
0: А ладно, я тебя сейчас расслаблю. Вот «Стрела Морфея» у нас... Кстати, да, люди добрые наши. Наталья Сподобаева, Анастасия Родина. «Стрела Морфея», я вас приветствую в чате. К сожалению, в ВК заглядывать не имею возможности. Не могу распаляться. Вот не такое, не очень сильно Юлий Цезарь в этом плане. Родион, чтобы ты расслабился, вот «Стрела Морфея» тебя спрашивает. Во-первых, Анастасия Родина сказала, это космическая музыка. Вот. Наташа Сподобаева сказала, классная музыка, зря стесняешься. Я не знаю, ты ее, наверное, и не стесняешься, в принципе-то. А вот «Стрела Морфея» пишет, во-первых, пишет она, мы на репе, поэтому только в чате. Хотелось бы спросить, есть ли уже готовые альбомы, какие планы по выступлениям, по популяризации своего творчества, или это больше для души?
1: Начну отвечать в обратном порядке. Конечно же, это больше для души. Я не ставлю коммерческую цель. Я попробовал. Мне не понравилось писать под заказ. Очень не понравилось. Прям мерзко-мерзко было. И больше не хочу этот опыт испытывать, как я не мазохист.
0: Я
1: Это
0: тебя очень
1: первое.
0: хорошо понимаю. Так.
1: Популяризация. Ну, тут людям нравится хорошо, не нравится тоже хорошо. На вкус и цвет, как говорится, всем не угодишь. Мы все разные. Вкусовщину раздувать тоже не очень люблю. Заставлять, тем более, слушать как-то там YouTube-канал. Не знаю, я пока к этому не готов. Видимо, я не дорос до современных технологий. Планы по выступлениям. Не, я стесняюсь очень в этом плане где-то там на публике появляться. Нет, это пока не мое. Я еще не переступил эту черту. Вот надо сходить, наверное, какие-нибудь театральные курсы,
0: Да,
1: так сказать, чтобы они
0: даже
1: раскрыли
0: так, да
1: дух,
0: нет. Я тебе
1: чтобы
0: вот
1: ты
0: что
1: смог
0: скажу.
1: быть.
0: Родион, не
1: Более.
0: надо,
1: Да.
0: не надо. Не хочешь, не надо. И делать себе хочу тоже не надо. То есть это должно быть внутреннее чувство. Я просто сейчас переключу тебя сразу на другую тему, которая закроет вот этот вот один большой вопрос от «Стрелы Морфея». Скажи мне о... Нам, скажи нам о своей профессиональной деятельности. Ну, почему?
1: Так я профессор.
0: Ну, давай,
1: Я
0: давай,
1: же
0: давай.
1: диктор.
0: Во. А все, я не знаю, все ли в курсе.
1: Говорящая голова.
0: Да, то есть ты как бы коллега получаешься, даже без как бы.
1: Да.
0: Ну, диктор где? Кому диктор? Где ты там диктуешь? Суфлер? Где ты
1: Диктор
0: диктор?
1: на FM-радио как говорящая голова, то есть озвучиваешь новости, потом рекламы всякие,
0: И там в
1: очень
0: Кишиневе
1: своеобразные
0: уже.
1: бывают там. Нет, я на молдавском языке говорю с очень сильным русским акцентом, так что меня, если
0: А
1: брать
0: там.
1: куда-то, то только как там русскую мафию показывать, которая с диким акцентом говорит по-английски, там по-немецки. Ну, это из тех языков, которые я более или менее как-то освоил.
0: А что, русские там уже национальное меньшинство? И для них нет ни каналов, ни радио, ничего.
1: Есть, но дикторов
0: Русскоязычные, не
1: выбирают.
0: русские, русскоязычные, я имею в виду.
1: Да, это все есть. Я даже ездил в понедельник. Я удивился, меня пригласили впервые на студию в Молдавии. Ну, в Кишиневе тут записываться. Там надо было какой-то ролик по-быстрому озвучить. Они заказали студию на час. Я приехал, за 2 минуты озвучил. Они такие, быстро. Обычно мы с дикторами по часу мучаемся. А вы так хорошо по-русски говорите. Вы что, как бы не местный? Я говорю, нет, я местный. Просто 8 лет прожил в Москве. Как бы все-таки не один день крутился в этих кругах, на радио федеральном работал, так
0: На
1: что
0: каком?
1: насмотрелся, наслушался.
0: На каком?
1: На радио «Дача», потом было «Говорит Москва», потом чуть-чуть, но это было так очень быстро-быстро, это было «Эхо Москвы», там я просто не вписался, они когда меня отправили делать репортаж, оказалось, у меня молдавский паспорт, и, простите, говорю, вам нельзя, это
0: Тебя
1: там
0: сразу
1: собрание
0: арестовали,
1: было в
0: короче.
1: мэрии. Не арестовали, а просто сказали, молодой человек, вы нам не подходите. Вот все подходит, а вот паспорт неправильный у вас. Ну, что сделать?
0: Понятно. Ну, эхо оно и есть
1: А
0: эхо.
1: сейчас сотрудничаю через интернет. Очень это хорошо, что технологии так развились, и можно быть голосом Иркутской области и при этом жить где-нибудь на юге, где я, например, озвучиваю для Иркутской области погоду, там минус 18, сильный ветер, там до 19 метров в секунду, а ты сидишь, у тебя за окном тепло, а у них уже отопление включили.
0: Да что там
1: Такие своеобразные.
0: Иркутская, Иркутская область, что там? По-моему, сейчас как бы вообще нет границ.
1: Иркутск, Братск, Железногорск,
0: Лишь
1: Илимский.
0: бы по-русски разговаривали.
1: Ну
0: Так,
1: да.
0: ну этот весь свой послужной твой список, это все за 8 лет в Москве. Ты где-то отучился, наверное, и пошел, значит, искать работу.
1: Отучился я вообще-то на историка. Но так как в школе
0: Коллега.
1: мне не понравилось работать. Что-что?
0: Коллега.
1: Да, вот мы дважды коллеги уже.
0: Дважды коллеги уже. Я даже в школу даже работать не пошел, даже пробовать не пошел.
1: А я пошел, и мне поначалу понравилось, но потом опять получилось так. Вообще-то у нас заведено делать так, так и вот так. А вы что-то детям рассказываете историю так, чтобы они поняли. А нам надо, чтобы они сдали экзамен. То есть я приводил пример, например, революция 17-го года. Давайте смотрим, что было у нас конкретно в Приднестровье, вот, ну вот там, где я преподавал. Берем Приднестровье. Вот ситуация такая, такая, такая. Как вы думаете, народ долго бы терпел? И там класс начинал активничать. Вот, а я бы сделал так, а я бы вот так, а я думаю так. Я говорю, ребят, давайте тогда по группам сейчас разобьемся, и каждый, кто что защищает, мне расскажет основные тенденции. И это детям нравилось, именно такой подход, а не просто читаем восьмой параграф до второй главы. Ну, как-то я понимаю так, что учить надо, чтобы им было интересно, а не просто сидеть и зубрить. Неправильный какой-то, видимо, у меня подход. Тут вот Анастасия Роднина интересуется, какой местности в Иркутской.
0: Ну,
1: Братск.
0: ты же заикнулся
1: Да.
0: о Иркутской области, о том, что ты голос Иркутской области. Ну, скорее всего, ты это как бы образно говоря, или нет?
1: Ну да, там получается радиодача Братск. И это как его дорожное радио. Вот. Железногорск, Илимский, там Хит FM, Юмор FM. Ну, пока так вот это основное. Иногда бывает с других радиостанций, там из Казахстана, еще откуда-то попросят, там Европа Плюс, ну там больше такие, приходите в наш клуб, ура, ура, там у нас самые лучшие танцульки, эти однотипные ролики выбешивают, но это работает, ее надо работать, чтобы вкусно кушать.
0: Понятно. Не, я как тот дядя из Пушкина. Самых честных правил. Даже если не в шутку занемогу, уважать себя заставлю. И даже кушать не буду. Родион, сейчас хочу поставить еще одну твою песню. «Мечты леса». Ой, песню. Ну что это я? Твою композицию «Мечты
1: Ничего,
0: леса».
1: ничего.
0: Слушаем. Слушаем.

0: Вот такая вот у нас мечта леса. Вообще электронная музыка, чем она уникальна, конечно, тем, что она ну, таким широким диапазоном обладает, что, конечно, живым музыкантам, особенно нашим современным, наверное, уже и не достичь у нас, как бы, уже примочками больше пытаются удивить. Вот. Я
1: Насчет... Ой, да-да-да, извини.
0: забыл, да, дать слушателям установку, там, особенно нашим чатным друзьям. Вы там, когда послушаете очередную композицию Родиона Камоныча, как он у нас в чатах, Камоныч, а так Камонов, можете писать, да, легко и непринужденно, просто мысли, не образы, которые вам пришли, потому что там образы это другое, там лягушечка поквакала, там пошел, там шишечка упала. Не, я вот так вот его музыку слушал, я отстранился от всего и ждал мысли, которые меня посетят. Вот такая вот полезная музыка мне показалась. А что думалось, я вам не скажу. Сугубо личное. Получилось. Музыка для
1: Я,
0: меня,
1: кстати, ты
0: как
1: вот
0: фон.
1: ты сказал сны леса, и я вот как бы по-английски у меня она называется Dream of the Wood. А вот как по-русски я вот все думал, сны или мечты, а потом подумал, да пусть будет вот как есть, а каждый подберет для себя сам, будет и английское название, и по-русски.
0: Ну да. Ну, я так понимаю, ты адаптировал под английское название. Это как бы для того, чтобы не зацикливаться на тех, кто только по-русски читать умеет. Вот.
1: Да.
0: Перейдем сейчас плавно к... на тех, кто только по-русски читать умеет. Вот.
1: Да.
0: Перейдем сейчас плавно к, да, языковой нашей теме.

0: с... Я не беру там древние империи, средневековые времена. Берем такое вот тут уже наше якобы просвещенное время, технологически настроенное, как сейчас говорят, прогрессивное общество, когда общество настроилось на прогресс. Вот, значит, было первое, это французский язык. Мы знаем прекрасно, да, что вот в России, в Российской империи, ну, говорят, вроде бы как дворяне знали французский язык, а некоторые доходили до той степени, что, воспитывая своих, значит, детей дворянских на французском языке, куча гувернеров, и все это из Европы, и те, собственно, в отрыве от русской культуры вырастали, и в отрыве от знания вообще своего русского языка. Потом, значит, последняя такая пилюлька была само нашествие Наполеона. Вот, русский мужик его с Денисом Васильевичем Давыдовым как по-партизански пихнули, значит. Ну, я, конечно, утрирую, прощаю все. Потом следующая такая технологическая тоже подъем Германской империи, значит, интернационал, вот это вот Германия.
1: И
0: Все это
1: опять им
0: очень
1: пришлось
0: широко.
1: по-русски объяснять.
0: Да,
1: Деньги.
0: в итоге они, да, опять, значит, в итоге решили пойти опять в Россию проверить, как здесь немецкий язык выучили. Вот, пришли, получили, значит, точно так же, как и Наполеон. Сейчас у нас, значит, третья волна. Я не знаю, как она будет заканчиваться, но, может быть, все обойдется бескровно. Надеюсь. Значит, у нас сейчас английский язык, такой мировой язык, это английский. Вот куда ни глянешь, у нас везде тут школы, британской школы, в любой захолустье заглянь. Нету, значит, очень нужных заведений, но зато британские школы у нас имеются. Ну и английский язык сам по себе уже, вот, я не знаю, там с каких-то 80-х, наверное, годов, он уже стал вытеснять все остальные. А вот я так понял, что ты не английского языка знаток. А как я это понял?
1: Нет.
0: Ты учил в школе английский, нет?
1: Да, английский.
0: А ты переводишь мультики с немецкого языка? Или не ты переводишь, ты озвучиваешь их только?
1: Мне просто вообще, в принципе, нравится немецкое
0: Да.
1: творчество.
0: Я сейчас так, ладно, я что-то
1: Я вот
0: как-то
1: эту
0: это.
1: банальную шутку уже ожидаю просто. Вот. Фильмы со счастливым концом я тоже раньше смотрел, когда был молодым. Так что немецкий фильм со счастливым концом. А теперь все-таки по-серьезному. Мне нравится, как они делали. Особенно в детстве я любил ГДРовские фильмы для детей, вот эти
0: Гойко
1: молодежные.
0: Митич тоже неплохой, неплохие они Дефа фильм снимали про индейцев, да?
1: Да. А так я беру текст, ну вот какой-нибудь, вот мне конкретно нравится, я беру вот этот фильм, хочу озвучить. Он не озвучен никем, никому не интересен, в прокате провален у нас, ну то есть, в принципе, даже не попал. А мне интересно. И я начинаю через Google, Яндекс сидеть, сам для себя переводить с немецкого. Я когда-то немецкий начинал учить, но в нем надобность отпала. И я вернулся к родному английскому, ну как родному, но более понятному. А
0: Оговорочка по
1: так сейчас...
0: Фройду. Родной английский. Ну, давай, давай,
1: Но, в
0: извини.
1: принципе, он отчасти родной, потому что мое радио будущее начиналось именно тоже в детстве, когда я слушал всякие импортные станции, которые пробивались к нам,
0: Радио
1: и восхищался
0: Свобода.
1: ведущими.
0: Радио
1: Ну,
0: Свобода
1: радио
0: ведь.
1: «Свобода» как радио «Свобода», там хорошие программы про джаз были. Вот это прям молодцы ребята. А так больше BBC, конечно, прям нравилось, особенно хит-парады, когда они крутили, так, ух ты, это такая музыка может быть, это не только хуторянка, вот это да. Это как другой мир открывался, и сидишь с этой кассетой, записываешь музыку, ну и плюс голоса дикторов, у них очень интересно это звучит, вот американские дикторы, они больше такие на низах, you're listening to Radio One. А у британцев чуть повыше все-таки. Они там, you're listening to Radio One and his BBC. Right now. Ну, и там вот это мяукают, в общем, они в
0: Но они
1: микрофон.
0: помимо,
1: Но
0: да, разница есть,
1: вот это
0: очень
1: очень
0: большая.
1: своеобразное ощущение тоже. Это потом я стал понимать, в чем разница британцев и американцев. А тогда же они для меня все были одинаковы. Что на немецком? Что... Кстати, на немецкой волне мне нравилось

0: программа, по-моему, Андрей Горохов, «Муз-просвет». Вот прям это кайф. Она долго прожила.
1: А
0: Так
1: я не
0: что
1: слышал ее.
0: удовольствие было колоссальное. Что-что?
1: А я не слышал. Я в военных городках прожил, там, знаешь ли,
0: А, там
1: попробуй
0: вам нельзя
1: послушай.
0: слушать.
1: Да, выпасали быстро. Не, я иногда подслушивал, но выпасали быстро. Скажи мне, этот мультик вот сам по себе, он называется, как там правильно, Фогле, Фолге, да?
0: А,
1: Фолге.
0: нет, это не смешно, не хлюстик.
1: Ну, там написано «Фолге»,
0: А,
1: «Последствия».
0: ну это производители, как, ну, а так вообще сам
1: А,
0: мультфильм. А,
1: это значит...
0: Фольги это глава. Все, это глава такая-то, глава такая-то.
1: Все понял. Ну, этот мультик из разряда... Кстати, кому интересно, можете заглянуть на страничку Родиона Черри ВКонтакте. И посмотреть, у него там выложено все, что он уже озвучил. И на полном энтузиазме боль и печаль всех творческих людей, да? Сделаешь, выложишь и ждешь. Ну, ребята, ну, оцените, ну, подкиньте что-нибудь, чтобы дальше двигаться. Я же для вас все это делал. Ну, да ладно. Сейчас это уже не работает, к сожалению.
0: Что мне понравилось. Ой, не даю тебе никак сказать. Пришел в гости и
1: Давай,
0: болтаю
1: давай.
0: туда.
1: Ладно, ничего, у нас разговор такой, без этикета. Давай.
0: Что мне понравилось в работе именно над такими авторскими проектами, удивил. Я когда познакомился с этим мультфильмом, стал искать информацию вообще, что, кто, как, почему этого нет на том же немецком канале ProSieben, что за дела вообще, почему арт, если у них такой канал, не показывает. И удивился. Оказалось, что это не коммерческий проект. Человек делает сам, собирает деньги на Кикстартере. Одна вот эти 6 серий, которые мы взяли озвучивать, они обошлись ему в 300 тысяч евро. Не такой уж и малый бюджет, но он их собрал. Значит, есть своя фаната. Почему бы для русских тоже, для нас, русскоязычных, не переозвучить его в нашей версии? Это здорово, это... Я
1: Ну,
0: считаю, это надо делать, чтобы знакомить с такой культурой, вот с таким разнообразием. Я знаю, что там юмор специфический. Мы долго над шутками работали, чтобы их максимально адаптировать. И то пару фраз все равно, ну вот, ну никак они в наш язык не ложатся. Ну, тут это уже трудности, так сказать, восприятия.
1: слушай, ну я посмотрел этот мультик, конечно же, я весь не успел посмотреть сегодня. Я посмотрел пару серий. Я понял, что это из разряда мультиков, скажем так, поставим в ряд их с Симпсонами. Вот, то есть это определенный набор типажей, которые стебутся над различными вещами, глубоко засаженными в мироустройство, знаешь, такое закулисное. И они это каким-то образом немножечко и вскрывают, и высмеивают, и стебут, скажем так. Ну, кстати, вот аудитория, которая тебя поддержала бы, может быть, она как раз находится среди поклонников «Симпсонов». И если там он собирает, почему бы к нему же, к производителю мультика не обратиться за... Пускай введет в свою колоночку сбора на перевод для русских. Вот. Может быть. Ну,
0: Я
1: попытка.
0: написал автору,
1: Попытка, не
0: ответа еще
1: пытка.
0: не получил,
1: А, ну ждем
0: но
1: ответа,
0: я
1: да?
0: написал.
1: Ждем ответ,
0: Ну, я
1: правильно.
0: написал ему по-английски, вроде как немецкоговорящие жители знают английский, он у них второй, родной, так что
1: Ну да.
0: ждем ответа.
1: Он
0: Если
1: из...
0: он одобрит это дело, это будет прекрасно.
1: Надо было все-таки на немецком. Google переводчик,
0: Я немецкий не
1: Яндекс
0: так хорошо
1: переводчик.
0: знаю.
1: Ну ладно.
0: Если там у них
1: Он тебя
0: der...
1: поймет. Надо было тогда аннотации такой. Я так же, как и вы. Вы по-русски не понимаете, я по-немецки не понимаю. Будем на английском. Ну, я так понял, что это твоя тоже для души творческая работа.
0: Да, это
1: А
0: строго для души.
1: сам как ты этот мультик, ну, просто выбрал, по каким критериям? Вот я, ну, я просто так устроен. Я всегда ищу вот что-то такое вот, ну, чтобы все понимать. А ты тоже понимаешь этот мультик так же, как и я?
0: Ты знаешь, как тебе объяснить? Первое знакомство у меня было случайно. Я на Ютубе, они выложили одну серию для ознакомления. Я включил, сел смотреть, нифига не понимаю. Извини за слово, не понимаю. И думаю, там субтитры хоть какие-то есть. Хоп, на английском есть. О, это уже нормально, будем смотреть. И мне так персонажи понравились, которые вот реально с таким, с характером. У каждого свой характер. И больше всего, конечно, мне нравятся ребята, которые постоянно хотят покончить с собой, и им не везет с этим делом. Вот это прям. И вот эта смерть и пудель тоже красавцы.
1: Ну да, такие
0: Очень
1: они.
0: нравится, и их легко озвучивать. Вот именно там получается, я смотрел, какие дикторы работают. Там еще, конечно, надо еще два голоса, по большому счету. Но вот основные голоса там, и один дядька немецкий, классный диктор немецкий, офигенный просто. И вот он озвучивает и смерть, и пуделя. В общем, там куча голосов у него. И вот как он это хорошо передает. Я смотрел в студии, как он работает. У него глаза горят. Он вокруг микрофона буквально танцует. Не просто сидячая голова, а вот человек погружается в
1: Погруженная,
0: процесс.
1: с головой погруженная. Голова
0: Да-да-да.
1: булькающая из мультфильма. Да, но я, собственно, не сам по себе, по сути, не любитель мультиков или Симпсонов, или вообще такого вот плана. Я ближе к тому, чтобы человек, ну, был открытие. Ну, скажем так. Если что-то делает, значит, это кому-то нужно. Мультики для конспирологов, возможно, имеют место быть востребованными, наверное, даже больше, чем то, что я пою. Намного
0: Ну,
1: больше.
0: слушай, если немцы
1: Намного-много-много
0: сняли фильм
1: больше.
0: про Гитлера под названием «Он снова здесь», и они не побоялись его снять и показать все современное общество взглядом человека, упоротого на своих идеях, как он просто обалдевает. У вас тут негры ходят, у вас тут это, у вас тут то, у вас тут голубые. И вот все вот это немецкое современное общество в фильме показано. И как он это воспринимает. Мне понравился фильм, хотя он довольно опасный. Я удивлен, что его в Германии все-таки пустили в прокат.
1: А он все-таки называется полностью как?
0: Он снова здесь.
1: Он снова здесь. Его можно найти в интернете. Я не посмотрел, я помню анонсы и какие-то трейлеры,
0: Да,
1: а
0: его можно
1: сам
0: найти.
1: фильм не видел. Ну да, если сравнивать общество больше, чем сколько уже, лет 70 почти прошло, да? 60. Все изменилось, ну. У нас сейчас английский язык международный.
0: Да, у нас сейчас это псевдодемократия, псевдосвобода слова. В общем, все квази, как это говорилось, в книге какой-то об этом писалось, что война — это мир. Ой, не помню, давно это было. Не хочу врать. Просто была такая какая-то фраза, что война — это мир, любовь — это зло. Что-то такое было.
1: Война, мир, любовь, зло. А дитя порока нам пело: я тебя награжу чистой любовью, потому что грязной любви не бывает. Ладно, да, все смешалось в доме Облонских, я могу вспомнить такую фразу. Или что-то типа того: Содом Гоморра или Вавилонское столпотворение. Да, ну вот. Единственное, наверное, что осталось общее для людей, это музыка, которой не нужны переводы. А то люди, если начинают друг друга понимать, они доходят до вот этой вот какой-то колоссальной глобальной идеи построить себе памятники рукотворные и залезть туда и оттуда грозить уже в небо кулачком. Думаю, так их лучше видно будет. Давай послушаем лучше музыку. Вот это вот. То, что не нуждается в переводах. Сейчас мы послушаем.
0: Давай.
1: Да, сейчас мы послушаем. У тебя композиции, кстати, они такие не длинные совершенно, они формата вот песенного для хорошей песни. Обычно треки инструментальные, они там растянуты на 5, 7, 10, ну, очень сильно растягивают. А у тебя очень хорошо. Тему задал, человек не напрягается, и ему хочется еще слушать. Давайте, ну, мы вот еще и поговорить сегодня гораздо, поэтому извините нас, слушатели. Сейчас мы послушаем композицию с названием «Взгляд».

0: Вот эта композиция у тебя, Родион, называлась «Взгляд». У меня есть вопрос, почему «Взгляд»? Все-таки, даже когда я считаю, что так должно быть, композитор пишет, когда музыку, он просит, не просто, как в, наверное, может быть, даже помнишь, в фильме, где был такой персонаж, который говорил, музыку надо не сочинять, а изобретать. Что-то там такое. В общем, с Утесовым, по-моему, фильм какой-то. Вот ты пишешь музыку, ты же ее не изобретаешь уж. Во всяком случае, название композиции явно говорит о том, что ты о ней думаешь как-то по-другому. И точно так же она рождается у тебя как-то по-другому. Почему «Взгляд»?
1: Потому что я однажды сидел, размышлял. Это было как раз в Москве. Я пошел. Зима была лютая, вообще такой классный мороз был. Я оделся и пошел в парк. Я жил рядом с парком на улице Обручева, если кто знает город Москву. И там парк классный, озеро. Сел вот этот мороз, красота, выходные, вообще, ну, полнейший кайф. И вот стал размышлять, как я реагирую на людей. Именно вот как бы через себя все это, да? Переживать, осмыслять именно внутри. Не вот как философы, да, сидят, книги пишут, что-то. Это все здорово, это все хорошо, но вот хочется именно самому с собой побыть. И так я понял, что для меня важен взгляд. Вот чтобы человек уже взглядом все сказал. Уже это ж об этом еще Толстой говорил, что глаза – зеркало души.
0: Да нет, об этом Господь Иисус Христос говорил.
1: О, тем более.
0: Ну, у нас, да, бывает
1: Тут
0: такое.
1: уж, простите, подзабыл. Я давно не читал эту книгу и просто реально подзабыл.
0: То есть все совершенно верно, да. Я полностью согласен, что зеркало души это его, это глаза человека, взгляд, естественно, он бывает разный, он бывает потухший, бывает горящий, но горящий тоже по-разному, как это говорят, горел звериным, как это, звериный огонь в глазах, а бывает горящий духом, я не знаю, там, радости. Все, я понял тебя. Ну вот она такая вот композиция, да. Я, по-моему, точно что-то типа того, по-моему, даже тебе под этой композицией и откомментировал на неформатке. Кстати, заходите, люди, на неформатку почаще. И просто смотрите. У меня такой метод появился. Ну, может, он скоро уйдет. Я захожу на неформатку и смотрю, верхняя такая строчка, бегущая строка. Такой-то добавляет комментарий там-то, тот-то там что-то загружает. И я вот по этим вот бегущей этой строке начинаю устраивать похождения такие спонтанные. И там вот нахожу иногда очень интересные композиции.
1: Я, кстати, вот прям почти таким же методом иногда тоже нахожу очень интересные на сайте неформатки композиции и в себе сразу, о, это себе, это в плеер, это мое, это я забираю. А еще, если услышу у вас в эфире какую-нибудь клевую песенку, тоже. Так что, да, хороший подход, удобный. Можно классно плеер наполнить. Я бы вообще боялся сюда присылать музыку, потому что привык, что тут рок, рок, рок, все такое суровое, серьезное, очень так красиво спето. А я, ну, петь-то не гораст. И чего я буду присылать свои там
0: Да
1: какие-то
0: не,
1: непонятные звучки?
0: вообще-то неформатка, она, если там раскрыть определенную вкладочку такую, скоро ее будет всем видно, прямо на центральной странице. У нас грядут большие перемены. Прости, Зухер, не сдержался. У нас на неформатке присутствует огромное количество жанров и исполнителей в разных категориях. Просто единственное, что они ущемлены немного в как раз вот внимание относительно эфира. И я думаю, что это тоже надо исправлять будет, потому что, ну, это несправедливо
1: Но
0: как
1: вот
0: минимум, да. То есть
1: как сочиню все-таки стихи для минусовки, для рэпа, вот прям сразу сюда я отправлю. Чтобы меня заругали в эфире, сказали, фу, кто так пишет вообще, фу, это рэп. Кто, как твои руки вообще до него дошли?
0: да ладно, успокойся ты. Главное, чтобы было все гармонично. Музыка у тебя подойдет. Вот стихи напиши, да. А тебе вообще, ты какого там периода рождения, ладно? Хотя, что ты же не женщина, чтобы стесняться. Ты какого года?
1: А чё? Я 80-го года.
0: Ага, то есть олимпийский. Олимпийского мишки последнее, как это, дети Олимпиады.
1: Я
0: Слушай,
1: все
0: а
1: эти
0: я не
1: перемены
0: угадал?
1: хорошо помню.
0: Ну,
1: Что-что?
0: не-не-не, я ничего. Говори, говори.
1: А, я просто говорю, что помню все эти перемены, все, как тут рассказывали, что вот сейчас будем жить независимо, будет все супер, и оно все так супер стало, что сделайте хотя бы как было, уже не надо улучшать.
0: Нет, ты знаешь, там как бы вообще в истории нет сослагательного наклонения, все.
1: Да, я
0: Мне
1: понимаю.
0: просто я совершенно четко знаю и смысл всех событий, которые все, что нам не попущено принять или испытать на себе, то, как мы этим воспользуемся, зависит только от нас. Вот. Те, кто допущен к телу Российской империи, они, конечно, со своими аппетитами, со своим настроением, со своими прибамбасами, скажем так. Но русский народ все готов выпить, закусить, переварить и выставить потом на свой лад. Вот. Этого не надо забывать никому. Вот. То есть мы любую культуру воспримем, перелопатим, переосмыслим и подадим на блюде уже со своими яблочками мочеными, скажем так.
1: Так, конечно, мы
0: Вот.
1: же в этот
0: Вот.
1: опыт
0: Да.
1: вбираем от,
0: Да.
1: как говорится, от Чукотки до Калининграда, да? То есть сколько народов, сколько разных верований, это все вот в один большой котел так вот поместилось и живет.
0: Ну, я это называю так. Это благодать такая вот на народе, на нашем. Я не говорю о национальности. Я говорю о том, что реальные факты истории даже показывают. То есть не делать выводы из нее, это уже как бы опрометчиво. Я хотел, да, это уже шаг влево. У тебя есть такая композиция, шаг влево, она такая. Нам-то шаг влево, шаг вправо, это как бы это техника мастера, пьяного мастера, да? Мы все равно идем, знаем, куда идем. Так, ладно, ставлю, Родион, твою композицию «Шаг влево». И будем уже думать о кое-чем не очень приятном. Шаг влево.

0: Да, шаг влево, шаг вправо, как там было. Попытка к бегству. Это почему у тебя шаг влево? Что такое? Ну, прости, ну вот интересно мне. Я по-простому, да, что это такое у нас?
1: Это я решил поэкспериментировать. Я не знал, что до этого уже все додумались. Типа я открытие буду делать. Решил поэкспериментировать. Когда-то был модным так называемый дабстеп, когда... И решил написать оркестровку поверх именно вот такого ритма. То есть посмотреть, что получится. Это вообще интересно, ну, работает, не работает. Потом оказалось, что это много уже понанаписано, и я так, блин. Ну, ладно, все равно сделал. Мне понравилось, сочинял, сидел, старался. И тоже решил поделиться, как бы. Все-таки я больше к брейку. Ну, мне больше нравятся именно брейковые вещи, не с таким замедленным ритмом, как в дабстепе, а вот, ну, как у Продиджи, да? Вот ага. Это мне так, вот это класс. Но это если надо телом подвигать. А вот если немножко подумать, то можно под этот же брейк, но такие скрипочки. В этом плане мне нравятся новые технологии. Я себе в айфон скачал гитару, и иногда играю просто именно в айфоне гитару, и уже потом ее свожу с нужными мне элементами.
0: Ой, для меня это вообще как это заоблачные дали,
1: ну,
0: и несбыточные сны, и невидимые. Ну, я не знаю, как это в айфоне играть на гитаре.
1: Вот так вот, прикинь, сидишь, наигрываешь, потом чуть-чуть чистишь, там бывает, все-таки это не живой инструмент, а телефонный, там бывают косяки, чуть-чуть в ритм не попадаешь. Ну, это быстренько все редактируется.
0: Ну, ладно, все. Я не буду даже представлять себе, что это такое.
1: Дрожили, да?
0: Может быть,
1: гитара
0: на видео
1: в айфоне.
0: Где-нибудь... Нет, я понимаю, да, гитара на айфоне, наиграть. Ну, ты видишь, ну вот все как-то куда-то течет. Я думаю, что все равно живая музыка, она никуда не денется. Электронная музыка никогда не затмит никаким образом. Я все-таки приверженец сам по себе в творчестве живых инструментов. Естественно, если нет живого, можно заменить каким-нибудь лупом, но с живого инструмента. Ну, это мои принципы.
1: С тобой абсолютно согласен в этом плане, хотя, может быть, с нами кто-то бы не согласился, но в этом плане я сам хочу написать, пусть на компьютере, но оркестровку, вот я забыл об этом-то сказать как раз, пусть на компьютере оркестровку, но чтобы потом она была все-таки сыграна живым оркестром, по-настоящему, а не вот эти вот музыка нулей и единиц. Это хорошо, это удобно, когда ты дома, тебе не надо искать барабанщика, бас и так далее, но когда это вживую, это совсем другие эмоции. Я когда послушал оркестровку Depeche Mode, одну из их работ, оркестр просто без слов, они оркестр же сыграл, это огромнейшее восхищение.
0: Ну, сейчас это вообще модно, это сейчас модно.
1: Ну да, это сейчас уже даже модно.
0: Что сейчас только не оркеструют, да. Сейчас, по-моему, есть куда...
1: Сподобаева пишет, написала комментарий, как можно придумывать название для инструментала. Это, наверное, состояние момента. Ну, все равно придумывать надо, чтобы хоть как-то это фиксировалось.
0: А это
1: можно
0: вот,
1: просто, как дельфин поступил, цифрами, и все.
0: Не, я думаю, что это вот как раз особенность композитора. То есть он тоже думает, он тоже мыслит, и он тоже что-то вкладывает, значение какое-то в свою музыку. Ну, как тот же Чайковский или еще что-то. И они писались на свою музыку, потом уже почему-то там балеты, и у них есть эти описания сюжета, да. То есть он, музыка, она что-то все-таки является образом чего-то, и действий, и слов, и мыслей, и настроения. Ну, это коммуникационно, это способ общения. Я вот позавчера, тоже набрел в интернете на видео, где, так сказать, ученый, ну, я... Еще у себя на странице выложил, еще дал новое название этому видео «Научная попса». Вот. И там человек, кандидат юридических наук, начинает рассказывать о том, как музыка влияет на человека. И вот он, ну, кому интересно, мою аннотацию на всю его лекцию прочитайте на моей странице. А Очень много интересных вещей, конечно же. Такого не бывает, чтобы худое подавалось только в чистом виде худое. Вот. Всегда получается так, что бочка меда должна быть, а там у него в лекциях 50% меда, 50% дегтя. В общем, из меда, который он давал, он рассказывал, вот говорит, музыка – это вещь такая, которая для людей, одичавших, таких нецивилизованных, как сейчас называют, для них это волшебная какая-то вещь. То есть, как говорит, выживали многие первооткрыватели каких-то там территорий, островов, земель, и попадавшие к каннибалам в плен. Вот у кого-нибудь, говорит, там была там дудочка какая-то, он ее вытаскивал, начинал играть, и все. Вот эти вот разъяренные морды, готовые их порвать были и засунуть на шампур, нанизать. Вот, садились и начинали слушать, и через полчаса там у них совершенно другие уже глаза были. И говорит, ну, он красиво подает, поэтому научный попсой я и назвал. И говорит, и им тогда казалось, вот кто-то там писал, что через час еще вот музыки это, и эти дикари, они научатся читать, вот им дай книгу, и они уже читать будут сразу. То есть музыка, она должна вдохновлять и возвышать. Это ее
1: Ну, хотя бы вдохновлять.
0: минимальный, да, ее вдохновлять. Вдохновлять, я имею в виду возвышать, вдохновлять, направлять на что-то возвышенное. Вот. Вот таким образом. Поэтому, как бы, как можно давать инструменталам название? Да так. Вот Родион, если сейчас не скажет, как ты... Просто, коротко ответь. Как ты додумался до такого, чтобы давать название инструменталам?
1: Да вообще не проблема придумывать
0: Ну,
1: название,
0: то
1: если их
0: есть это...
1: придумывать.
0: Да. Ну, то есть
1: А
0: это
1: так это
0: как-то...
1: просто эмоция в данный момент.
0: Естественно это, правильно? Это естественно. Своим детям давать имена.
1: Да. Вот прям красиво сказал. Я прям вот это офигенно. Вот такая жирная точка могла бы получиться.
0: Ну, наверное, у нас и время пришло. Нас, конечно, никто не гонит. В том-то и счастье неформатного радио и независимого статуса. Но, тем не менее, пришло время помахать ручкой и передать пламенные и непламенные, вообще такие горячие приветы, поклоны, поздравления. Ну, что хочешь. То есть тебе дается возможность поля чудес.
1: Да, я не буду особо крутить словами, скажу, как я сам себе однажды придумал. Просто будьте в тонусе, берегите себя в этом мире и мир в себе.
0: Спасибо, Родион. Еще раз тебя с наступающими именинами. Не забудь, запиши в календарик, там, куда хочешь.
1: Спасибо, записал, уже
0: Мы
1: есть, я
0: уже
1: отметил.
0: точно не забудем. Вот это...
1: Спасибо за приглашение неожиданно. Я прям сидел и переживал и нервничал все это время. До сих пор нервничаю, кстати.
0: Ну, тебе ли переживать и нервничать, диктор профессиональный, я не знаю. Ладно.
1: Одно дело, когда ты диктор, а другое дело, когда ты в гостях. Пока не привык.
0: Ладно. Пиши больше, будем больше внимания обращать. Все, дорогие
1: И спасибо
0: наши.
1: чату, кстати.
0: Да,
1: Спасибо.
0: спасибо чату, спасибо вам, ребята, спасибо девчата, спасибо наши слушатели, поддерживатели, писатели, чатные. Было, да, очень интересно иной раз наблюдать там за какими-то такими интересными диалогами на кириллице, изъясняющейся на каком-то языке. Что-то там военную какую-то тему подняли люди, я не знаю. Ладно. Все, эфир подошел к концу. Я на прощание оставлю еще одну твою композицию, «Одинокую прогулку», а после нее уже как раз и пойдет эфир неформатного радио. Я не знаю, скоро ли там у нас появится в сеточке не просто двумя строчечками без воды, но вот пока, видите, пока что вот по четвергам мысли о смысле. С вами был Сергей Ставроград на неформатном радио и наш гость Камонов
1: Родион
0: Родион
1: Камонов.
0: Александрович из города Кишинева. Все, всем всех благ, До новых встреч. Следующий четверг, 19:00, на неформатном радио. Пишите письма.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Горанец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: страна. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?
1: Участники сборника «Грани».
2: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

как на ладони, без лишних прикрас. Дерево приносит в наш огород плоды. В глубине земли корень пророс. Есть я, есть ты, одно целое мы. Лишнее стерлось, все, что важное в нас. Мы делим радость, печаль, все на двоих. И открыли ответ на извечный вопрос.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела.
1: Не формат.

0: огонь!
1: Мальчик мой, так целуют сестренку в лоб.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, когда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте. 21.01 на моих зеленых системных. Приветствую вас в среду. Приветствую вас в программе «Неформатный миксер». Вот, уже куча народа прям до эфира прибежала. Вот, Серег Белый, привет, пишет, Петрозаводск на связи. Медведь Иванович, здравствуй. Юрка Балабанов, приветчи. Серег Датка пишет, у нас сегодня 45 градусов. Ну, ни хрена ж себе. Слушай, ну, я вам, конечно, сочувствую, ребят. Ну, что я могу сделать? Вот, выговор на числительной машине. Ребят, я забыл сегодня, я так закрутился, забегался. И не налил себе в пизерек. Не налил себе в пизерек, поэтому сегодня я с лимонадом буду сидеть. Вы уж на меня не обижайтесь. Дэм Персов, привет. Витос Комаров, здравствуй, дорогой. Макс, привет. Гарик, привет. Дениска, здравствуй, пишет, только от стоматологу приполз. Вот, ну, Дениска нас теперь будет радовать лошадиной улыбкой, походу. Сделали Дениске крупные зубы. Теперь будет Дениска нас жрать овес и травку. Вот, Челябинск, привет. Одесса, здравствуй. Вроде со всеми поздоровался, ну с кем не поздоровался, не обижайтесь, я не со зла. Вот, ну что, друзья, я вчера жаловался уже я вчера жаловался, что у нас идет сейчас большая, мега большой разбор треков. А, собственно, что это значит? Это значит, что около 18 тысяч треков мне одному единолично надо все переслушать и протыкать галочки, проставить, какой куда. Кого в архив, кого в ротацию, кого на какой канал, кому куда. Вот, Вадим пишет, всем привет, еще еду в метро. Вадим, ну, значит, ты не послушаешь еще раз свою песню. Ты, значит, не успеешь ее послушать. Но мы ее послушаем. Вот, и в связи с этим у меня всплывают какие-то треки, которые я когда-то там раньше, несколько лет назад, ну, пропустил, да? Причем не факт, что они вам тоже понравятся. Ну, все, видимо, зависит от моего настроения, которое было в момент, когда я как раз протыкивал галочки. Вот, так что не скажу, что прям они все такие очешуенные, да, но мне захотелось с вами поделиться этими треками, вот так вот. Причем может оказаться, что больше половины групп уже и не существует, в принципе, в природе, да. Скорее всего, половина из этих групп распались, развалились. Вот, но тем не менее у нас они есть. У нас есть их песни. И именно поэтому я не завожу сегодня альтернативную голосовалку, потому что а вдруг ребята нету уже в природе, да? Вот, это раз. Во-вторых, я сегодня случайно, ну не сегодня, это вот эту программу сегодняшнюю я собирал, по-моему, в неделю назад, то ли в пятницу, то есть вот когда я начал протыкивать первые треки. Я случайно одну и ту же группу выбрал два раза. Поэтому, чтобы этого не было, да, этого косяка, я один трек удалил, а взял специально один трек, который уже крутится в ротации, но тоже оттуда, из дальней станции, да. Вот, ну, чтобы не было никому обидно, чтобы была все-таки хоть какая-то, как это называется, битва. Что битва? Дискорд накрылся, пишет Дэн. Картинки кидать некуда. Слушай, ну я специально для тебя давай запущу Дискорд. Ничего страшного, картинками буду в стриме делиться. Вот, пускай Дискорд сегодня еще поработает. Вот, Гиперболоид у нас, Алька нарисовалась. Привет, привет, Алька, ты зря пишешь в Дискорд, кстати. Случайно совершенно я тебя тут увидел, и Родика в Дискорде совершенно случайно увидел. Я туда больше не заглядываю. Только вот ради демо сегодня запустил его, чтобы картиночки вам, чтобы с вами делиться картиночками, которые будет рисовать дем. Вот. Так, Антоха Андреев, здравствуй, дорогой. Вот, ну и что, что-то я еще хотел рассказать. Что-то сегодня, если сегодня кто-то меня, я продумал, чем заменить тот трек, который я взял два раза. И, ну, я пока не буду раскрывать тайну, но если вдруг мне сегодня в очередной раз зададут вопрос, я скажу, а вот оно, а вот оно. Итак, друзья, давайте начнем. Ну, начнем мы, конечно же, с победителя прошлой программы. Вадим Манцев со своими снами. Ставим, слушаем, поехали. Ну, кто еще не успел чаю налить, может пока сбегать себе чайку накапать. Поехали.

тебе закаты, завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче восток.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. 21:10:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Вот, ну и хочу вас всех поздравить с тем, что вы теперь станете еще, я так подозреваю, где-нибудь, да, и сентябрь, наверное, месяц тоже будет посвящен этому. Весь август, весь конец июля, и я думаю, еще половину сентября точно вы будете жертвами мега-отбора, мега-большого разбора трека, не отбора даже, а разбора. Вот, и я сейчас делаю то, что отслушиваю треки с самого начала списка из всех, которые загружены на сайт. Вплоть до архивные тоже приходится треки слушать. То есть все переслушиваю. Вот, и проставляем нужные галочки, потому что автоматизировать этот процесс никак. Вот, и по пути у меня попадаются треки, которые я когда-то тогда там пропустил. Вроде интересные, забавные местами. Местами просто хочется показать, да, там никакой художественной ценности не представляет, но показать хочется, а вот так тоже бывает. Вот, и я начал выбирать из этих треков отдельные миксеры. И, собственно, до середины сентября, я вам гарантирую, вы будете слушать старье с неформатки. Вот, но есть там хорошие штуки, есть. Я не понимаю, что всем не угодишь, что под все вкусы не подстроишься, поэтому я оперировал только своим чувством прекрасного. Вот, и сегодня вот мы начнем эту тягомотину. Альтернативную голосилку я не запускаю, ребят, потому что, скорее всего, половины групп, которые мы будем слушать, уже даже, наверное, не существует. Вот, кто существует, молодцы, тем прям вот респект и уважуха. Но жизнь показывает, что жизнь группы прекращается раньше, чем мы добираемся, чем мы забираем ее в программу. Вот, здравствуй, мой молдаванский друг Олег Кирпетнев, привет. Виктор Паничев, привет. Здравствуйте, ребята. Вот меня спрашивают, Гамбринуса с Ульянкой поставишь ли в ништяки? Слушай, я до них еще не добрался, Юр. И мне кажется, вот я очень хорошо помню, что я им предлагал в ништяки. Я им предлагал идти в сборник, они отказались. Вот, поэтому как бы в ништяки я их не возьму. Я туда один раз предлагаю, второй раз не зову. Вот. Ладно, начнем. Итак, первый по списку моему сегодня это у нас Вячеслав Лавров. Сейчас я его найду. Сейчас я его найду сразу, у меня же все открыто. Дислокация Ногинск. Вот, про себя написано только, что он музыкант и аранжировщик. И, собственно, ссылочка на сайт. Трек называется «Я и ты». Вот, ставим, слушаем, поехали. Вы, конечно же, комментируйте. Не знаю, занимается ли Вячеслав до сих пор музыкой и будет ли он у нас сегодня в чате, но будем надеяться, что появится. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:17. Вот, видите, начали мы как. И прям сразу вот мне пишут, прям слеза людей прошибает. Вот, кто-то вспомнил то время, когда учился в Шараге. Вот, Одесса пишет, приятный трек слушается легко. Сразу пишет, вот, класс трек в плейлист. Антоха пишет, вполне себе трек. Звук супер. Ну, вот, приятная музыка. Тут же в чем смысл-то? Я же... Еще с какой целью начал собирать вот эти миксеры из старых треков? Потому что, ну, бывает, ну, кроме того, что некоторые просто показать хочется, да, похвастаться, некоторые прям априори нравятся, и прям вот уже понятно, что они будут в плейлисте, а в некоторых сомневаешься, думаешь, вот, ну как, что-то непонятно, вроде, потому что ухо замыливается, все-таки по многу их приходится прослушивать. Каждый день. Кстати, сегодня я немного прошел. Я сегодня прошел что-то около 300 треков всего. Ну, потому что я, во-первых, машину ездил делать, а потом яму копал. Короче, сегодня я вот эти 500-600, которые планировал в день, сегодня у меня не вышло. Сегодня я что-то треков 300 перебрал. Но все равно, хоть на 300, но уже поближе к цели. Вот, и, соответственно, в некоторых треках сомневаешься. Думаешь, блин, а так ли я хорошо все это подумал? А может, давайте послушаем все вместе. Вот так что буду ориентироваться еще и на вас. Еще и на вас, и совместно мы будем набивать. Потому что сейчас одновременно формируются сразу плейлисты на 4 каналах. Вот, Андрюха написал, что слушал сегодня весь день канал «Клубняк», что очень его радует подборка там. Это еще не финальная подборка, то есть каждый день на каждом канале будет прибавляться. Но единственное, что они еще не запущены, кроме «Клубняка», да? Ну и «Клубняк», как бы, он пока стартанут с той подборкой, которую я сделал там в первые 3 дня. Остальные туда еще добавляются треков, но еще как бы я их не перезапустил. Вот я когда все рассортирую, я прям нажму большую кнопку зеленую, такой чпок, произведу рестарт радио, и пойдет все как положено. Вот, яму смотровую. Нет, не смотровую, я сегодня, я же задумал строить нормальную столярку большую у себя во дворе, потому что, ну, я устал ездить на работу, хочу работать дома. Вот, и мне надо сделать фундамент залить. А перед тем, как залить фундамент, я копал траншею, чтобы проложить туда отопление, сразу воду завести, чтобы мне потом под фундаментом не рыться. Вот, и я сегодня, конечно, намучился, потому что я туда с дуру в свое время, в это место, прям вот в это место, вот мне бы дебилу вот, ну, на метр влево, и все было бы хорошо. Нет, я прям туда бузовал. У меня там старый шифер, кирпичи, вся фигня, которая мешалась мне во время ремонта и стройки, я туда скидывал, потому что там такое углубленице, и прям очень радовался, как я удачно туда все засыпаю. А сейчас, по прошествии 6 лет, мне приходится все это ломом раздалбливать. И, ну, выкопал я эту траншею чертову, все у меня получилось. Вот, Серег Кузовков, привет, спрашивает, как жизнь, как здоровье. Слушай, ну, видишь, живой, здоровый, розовый, морда пухлая, вроде ничего. Здоровый уже хорошо, а? Я твою колу спер, я себе бухла забыл налить, пришлось колу взять. Налей мне чачки.
3: Нет.
2: Вот, видите, нет. Иди сам, я не знаю, вот так и живу. Вот, Перм, привет, Витос. Так что вот как есть, рассказываю, как есть. Вот, ладно, отслушали мы Вячеслава Лаврова. Голосовалка все покажет. Давайте ехать дальше. Следующая песня, она 100% не будет в голосовании. Я знаю, что этой группы уже не существует. Но я когда нарвался на этот трек, ну, во-первых, я узнал, улыбнулся, потому что я эту девочку знаю хорошо. Мы в свое время очень, ну, дружили, потому что она приезжала на Малый Ярославец постоянно, я, соответственно, тоже постоянно был на Малой Ярославце, и мы там чудили, бесились и творили что угодно. Вот, и я когда увидел, улыбнулся, а когда услышал, что она поет, меня прям вот... улыбнула дважды. Это точно не на голосование, это просто я хочу вам показать трек. Группа Color Walls, Вот, Дарья. Дарья, то, я точно знаю, что Дарья, а вот как группа, откуда и чего, сейчас я посмотрю. Обнинск. Вот, и, собственно, ставим слухаем, поехали. Вы сейчас тоже удивитесь, я думаю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-25-55. Кто подпевал? Кто подпевал? Скажите честно. Но все ведь подпевали. Вот, спрашивает Андрюха, вокалистка сейчас сольная или в другой группе? Слушай, я, насколько понимаю, Дашка уже музыкой не занимается. Ну, если только так же вот в караоке где-то там по пьяни, может быть. Вот, как группа, они, я так понял, не существуют, потому что, ну, по ленте от нее ничего уже давно не пробегает, уже много лет. Вот, интересная группа, веселая деваха. Все у них хорошо, но не было у них ни одной качественной записи. Ну, ни одной. А, то есть, вот этот кавер цоевский, наверное, это самое лучшее, что у них записано по качеству. Все остальное на несколько порядков хуже, поэтому, ну, никак я ее не мог ни в какую программу взять, а очень хотелось. Вот, но мы, как бы, всегда живьем, отрывались на фестах и нормально. Наслушались друг друга, дай боже. Вот, так, вот пишут, неплохо, голос шикарен. Димка пишет, мясисто, хотел 6-го приехать, хори едят и какают. Едят и какают, это хорошо. Вот, так, что там, Юрка пишет, вот это мое. Витос пишет, на Большой Поляне каком-нибудь фесте вообще бы вкатило. Да, ну вот они у нас на Малой Ярославце играли, когда на малой сцене, на большой мы их не звали, но на малой сцене они у нас играли. Вот, и очень хорошо, очень живенько все, но не успели они записаться, но, по крайней мере, в памяти у нас остались. Вот, Олежек, привет! Привет, Олежек, здравствуй, дорогой! Так, чего там еще у нас? Вот Андрюха написал, вот это я понимаю, кавер, не то, что сейчас тупо перепевки под караоке. Вот так вот. Короче, ну, я думаю, вас порадовало. Конечно же, это не в ротации, конечно же, это не в голосовании. Но как такое было не показать? Ну как? Обязательно надо было вам показать и дать послушать. Что я и сделал. Вот, поехали дальше. Поехали, есть ли в качестве... Нет, Юрка, я же рассказываю, что нет. Они уже, по-моему, не существуют даже как группа. Вот, ну, кому интересно, наберите во ВКонтакте Color Walls, я не знаю, как это правильно читается. Может быть, они еще и живы, но мне кажется, уже все, группа уже не существует. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Illusion of Life, они у нас откуда? Они у нас из... они вообще почти земляки мои, из Новомосковска. Если не врет дислокация... Не знаю тоже, насколько жива сейчас группа, не знаю, честно. Новостей от них никаких давно, ну, по ленте, по крайней мере, не пробегало. Сами они ничего давно не грузили на сайт, поэтому не знаю, живы ли, нет ли, но трек интересный, поэтому взял его сегодня с собой в программу. Давайте слушать вместе. «Поверь в себя» называется трек, Illusion of Life, Новомосковск. Про себя чего у них тут? Ничего у них не написано про себя, только текст песни. Поехали.

буду малеха невнятно разговаривать. Вот. Смотрите, Димон мне пишет, что уже у нас 100 программ. Уже у нас 100 программ. Ну, я вот про те, которые я хвастался, что скоро они у нас запустятся. Так что это уже круто. Как минимум, практически на год. Практически на год у нас уже запас есть. Так, что там нам по треку пишут? Мы сейчас слушали Illusion of Life, город Новомосковск, поверь себя, трек называется. Чачи нет, эфир на смарку пишут. Да ладно, ну что вам? Вам-то какая разница? Это я пьяный сижу, а вам-то что? Заливайте зенки, чем попало. Так, что там? Олежек пишет, по треку скажу очень сильно и вкусно. Группе желаю сжечь побольше подобного. Респектую. Олег, тут все дело в том, что группы, может, уже и нету. Ты немножечко опоздал на начало эфира, я рассказывал. То есть сейчас идет мега-мега большой отбор. Даже не отбор, а разбор. Я вынужденно переслушиваю все треки, вообще все с самого начала треки, какие присутствуют на неформатке, даже те, которые в архиве. Вот, потому что мне их надо протыкивать, галочки ставить. Вот, Витос пишет, нашел их в ВК с 17-го года, никакой инфы. Ну, я так подозреваю, что ребят уже не существует в природе. Наверное, уже этой группы больше нету, но музыка осталась. Поэтому голосование покажет, нужны ли нам эти ребята в ротации. Вот, или нет. Ну, я как бы еще сомневаюсь. Но, в принципе-то, неплохо. В принципе-то, неплохо звучат. Че бы и нет. Можно их поставить вот в плейлист давно в ротации, да, в мастодонтов, в старичков. Вот, время от времени будут появляться. Так, что там еще нам еще? Что нам еще пишут? Вот, ничего так, песня. Ничего так, песня. Андрюха написал, ой, мясо, воздержимся от камин. А что воздерживаться? Пиши, как есть. Так, классика жанра, но мне понравилось. Антоха пишет. Юрка пишет, ритм заходит, по вокалу не пойму. По гарнитуре слушаю с телефона. Вот, ну, собственно, и все. Собственно, и все. Больше по треку никто ничего не писал. Это как с моим аккаунтом, понял. А, ты про это, ты про это, я понял. Я тебя понял. Вот, Color Walls в 16-м году закончили. Ну, я говорю, Дашка уже давно ничего. Ну, она у меня просто в друзьях, поэтому как бы она у меня по ленте проскочила бы по-любому, если бы они что-то делали. Но, видимо, они уже забросили, все. Ну, жалко, команда веселая была на самом деле. Ну, и там, конечно, зажигалка вокалистка была. Она прям вот отрывалась. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Пепел». Это вот как раз те ребята, которых я взял два раза подряд. «Москвичи» они написано. Написано, что они москвичи. И написано, что они последние романтики русского рока. Но написано это было, ребят, аж на в 2014 году. 1 апреля 2014 года. Вот, поэтому не знаю, насколько сейчас коллектив существует ли, нет ли. Существует ли, нет ли, но тем не менее, давайте ставить, слушать «Блондинко». «Блондинко» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-42-42 на моих зеленых системных. Собственно, вот так вот. Ну что, я, во-первых, хочу поздравить Олежика. У него прибавление в семействе. Если бы жена родила ему еще одного сына, но нет. Олежик родил детям кролика. Родил детям кролика, домашнего. И теперь я так подзываю. Олежик, я тебе сочувствую на самом деле, потому что эти какахи, он серит круглосуточно, то есть безостановочно, от слова совсем. То есть кролик — это животное с прямым кишечником. Он, сколько он в себя запихивает, столько же он сзади из него выходит. И происходит это круглосуточно. Поэтому, собственно, теперь ты себе приобрел засранца в квартиру. Вот, с чем я тебя и поздравляю. Вот, по поводу трека. Мне сразу два человека написали одну и ту же фразу. «Девочка сегодня в баре». Вот мне Вадим написал: «Песенка, как будто девочка сегодня в баре, веселенькая». И Олег Кирпетнев мне написал: «Девочка сегодня в баре, с ней худосочный парень, на двоих один билет». А так в целом задорно. То есть вы сейчас мне процитировали то, что играл. Я просто слова-то, я же не слушаю никогда. Я же никогда слова не слушаю. Вот, и... Или вы какую-то песню вспомнили вдвоем одновременно, похожую на эту песню. Вот, ничего не понятно. Так, что там пишет нам? Витос пишет: забавный трек. Юрка написал: кантри. Ну, тут, наверное, даже ближе не кантри. А, ну или кантри, наверное, все-таки, да, ближе к кантри. Так, бодренько пишет: по смыслу на чайфов похоже. Родик пишет: бодро. Что там еще у нас? Андрюха написал: еще один трек добавил в аудиозаписи. Если честно, давно таких треков не слышал в миксерах. Ну вот, наслаждайтесь. До сентября. До сентября я вас буду радовать старьем с неформатки. А, вот, у Лозы. У Лозы такая песня есть. Слушай, Олег, я ее просто не слышал. Я ее не слышал. Я помню, что у Лозы есть хулиганские песни, что маленьким платом его творчество не закончено. Я их, причем, раньше даже слушал. Периодически по пьяни даже пою про деревню Клюевку. Вот, зажал я красоту в мозолистую руку. Жене пою, да. Периодически жене пою. И пошел дослушивать, что шепчет мне гармонь. Вот, а эту песню я, видимо, просто как-то пропустил. Так, Олежек пишет: мне под пиво зашло изумительно. Изумительно, ну и хорошо. Хорошо, голосалка покажет. Как бы, поглядим. Если что-то наголосуете, я ее заберу. Не наголосуете, ну, у нас еще будет какое старье, в котором можно будет поковыряться. Вот. Что там еще у нас? Клетку купил, меня предупредили: если оставишь одного в квартире, звезда твоим проводам. Да не только про, он жрет все. Кролик — это та же крыса, только милая. Он грызун. Он грызет все. У него смысл жизни — грызть. Вот. Ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа «Проект 1». Давайте я ее найду. Во-первых, у меня же где-то она открыта. Вот же она. «Проект 1», город Москва. Город Москва. 2 апреля 2014 года был загружен трек. И написано у них следующее про себя: проникновенный, не оставляющий никого равнодушным, женский вокал, мелодично рваные гитарные рифы, напористые низкие частоты, драйвовый ритм секции. Вот это группа «Проект 1». Вот, собственно, давайте слушать «Проект 1». «Хочу верить» называется трек. На вокале девочка, насколько я помню. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я опять не успел проживать. У меня рот забит жеванными орехами. Только что у нас отзвучал проект 1. Вот, песня загружена 2 апреля 2014 года. Я не знаю, насколько жив в данный момент данный коллектив. Может, они еще играют до сих пор. Было бы замечательно. Вот, но на сайт они нам давно уже ничего не грузили. Поэтому осмелюсь предположить, что творческий путь данного коллектива закончен. Вот, Олег спрашивает, как команда называется, сориентируй. Вот, проект 1 называется, проект 1. Вот, посмотри, прям над чатом, куда ты пишешь, наверху, наверху, над чатом, все названия групп есть, все кликабельные. Ну и там, собственно, на каждую группу ткнете, можно еще их песен послушать, если понравилось. Вот, Олег пишет. Признаюсь, по жизни тоже в начале текст не вслушиваюсь. Больше как слова в песню ложатся. Вот, пишет, очень интересный трек. Антоха написал, мне зашло. Юрка пишет, красиво, но тихо, в наушниках плохо слышно. Так, Петруха пишет, круть. Олежек написал, коллектив звучит для меня очень прилично. Так, партия баса прям вкусно зашла, электрогитары. Выход перед куплетом сильно, палец вверх. Так, Андрюха наш челябинский пишет, прикольно рычит деваха. Ну, я тут за эфиром просто вспомнил, как мы вчера слушали, не помню, как девочку зовут, интересное имя такое было, то ли Ева, то ли Эва, то, ну, что-то такое. Вот она тоже пыталась приблизительно так же порычать, видимо, но ну, это как когда милый кролик, которого Олежек купил, будет рычать на саблезубого тигра. Примерно такой же эффект получился. Вот. Ну и, собственно, все. Больше комментариев по треку нет. Сейчас я орехи запью, а то я не могу. Он полный рот. Они почему-то не глотаются. Они прям сухие-сухие. Так, ладно. Далее. Далее у нас Александр Струков. Где он у меня? Вот же он у меня. Вот, песняга мне прям понравилась. Это город Данилов. Я так подозреваю, это Данилов, который в Ярославской области. Ну, мне так кажется. Маленький городишко. Вот, про себя ничего у него не написано. Про себя ничего не написано. Трек загружен 4 марта 2014 года. Если бы... Ну, мне понравилось. Там минимализм по полной. Минимализм по полной, как я люблю. Но песня интересная получилась. Давайте слушать. Итак, Александр Струков, город Данилов, «Если бы я был птицей».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучал Александр Струков. Вот, Ромка нарисовался. Привет, Гжзухер. Сегодня точно музыка из Лениногорска. Вот я сегодня, знаешь, я заготовил фразочку. А сегодня у нас будет группа из Лениногорска, да? Потому что ты меня затрахал просто с этим вопросом. Поэтому сегодня ты будешь слушать группу из Лениногорска. Вот, что у нас? Только что отзвучал у нас Александр Струков. Я даже заморачиваться не стал. Я сейчас, пока песня звучала, я его добавил сразу на все плейлисты. Пусть будет хорошая песняга. Вот хоть Андрюха и пишет, очень депрессивно, но красиво. Мне понравилось. Мне понравилось. Вот Антоха пишет, весьма-весьма. Таких песен тоже надо. Ну не все же плясать и скакать. Иной раз надо и притормозить, поковыряться в носу и подумать, да? Вот, спрашивают, есть ли у меня реклама Коки. Да, конечно, вот смотри, я тебе еще раз продемонстрирую. Вот я два глотка выпил и, понимаешь, разбогател на 4000 долларов. Вот так вот. Не-не, я не матерился, да. Это как невообразимое звукосочетание. Тебе показалось, что я матюгнулся. Нет, нет, я уже научился. Спрашивает вот Олежек, ты сейчас, получается, проходишь по группам, которые уже не существуют. Я вообще по всем трекам прохожу, Олежек. Я сейчас, помнишь, я всегда раньше говорил, что я ненавижу музыкантов. Вот, сейчас я их втройне ненавижу. Потому что мне сейчас заново приходится отслушивать все треки вообще, какие остались у нас с 2012 года на неформатке. Вот, с того момента мне сейчас приходится перелопачивать все-все-все треки, и которые в архиве, и которые в ротации, которые не в ротации, и вообще все. И вот попутно я, во-первых, выбираю еще какие-то треки, которые я тогда пропустил, мимо меня они как-то пролетели, а сейчас их интересно послушать. Ну и получается, что некоторых коллективов-то уже не существует. Но тем не менее, песняга-то хорошая. Вот, Юрка Якушев, привет! Привет, дорогой! Я смотрю, ты все концертируешь, ездишь. Все ездишь, концертируешь, молодец. Так, что там еще у нас? Что еще у нас пишут? Серега Даткай написал своеобразная песня. Слушай, ну она интересная, мне нравятся такие вещи, на самом деле. Не, ну понятно, что круглосуточно такое слушать невозможно. Но вот когда посреди там общего плейлиста она всплывет вдруг, да, мне кажется, она будет хорошо звучать. Ну, душа отдыхает, мозги отдыхают. Вот, как-то раз так притормозил и хочется подумать о чем-то. Я думаю, такие треки обязательно должны быть в ротации любой радиостанции. А уж на неформатке сам Бог велел. Вот, спрашивают, вот, осталось ли еще Кока-Кола в России. Слушай, я не знаю, как она в России. В магните вот эти 0,9 литра стоят спокойно, никуда они не пропали. Пропали 2-литровые бутылки. Ну и вот эти 0,9, они стоят как 4 литра пива. Вот, поэтому как бы я жену уговариваю, давай, говорю, переходить на черноголовку. Там весь тот же самый состав, тот же самый вкус, потому что делали его на том же самом заводе, эту сосу-солу. Вот, но Коляновна ни в какую, ей надо брендик видеть. Ей надо обязательно видеть бренд перед глазами, тогда это Кока-Кола. А если это не Кока-Кола, тогда это все не то. Так, Серег пишет, колу к вам везут от нас теперь. Да вряд ли. Что ты думаешь, у нас ее разливать негде, что ли? Льют так же. Просто по-другому названили. Названили. Назвали. Просто по-другому называют. Завод в Бишкеке стоит. Я тебе больше скажу. У нас в 100 километрах от нас в Орле завод Кока-Колы. В 150 в Москве на Черноголовке Кока-Кола. Где-то еще у нас рядом была Кока-Кола. В Туле, по-моему, не разливали на Балтике. Нет, не разливали. Ну, как бы у нас вот только в 100 километрах от нас два завода. Поэтому просто они сейчас другую наклейку повесят и будут ту же самую бодягу разливать. Ничего не произойдет, ничего не поменяется. Вот, так, что тут Юрка орет, послушайте, гамбри... Я когда до них доберусь, я их возьму обязательно в эфир. Мало того, они у нас же в ротации есть, и Гамбринус, и Ульянка. А по поводу ништяков, я еще раз повторюсь, я их звал в ништяки, звал их в золотую коллекцию, они отказались. Вот, поэтому как бы сами виноваты. Я два раза не предлагаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее следующая девочка, она у нас... я уже ее сразу добавил в ротацию, потому что такие вещи я тоже люблю. Не знаю, с чем это связано. Может, это какая-то моя детская травма. Вот, но я такие песни люблю. Дислокация Севастополь. Анна Бескровная. «Взлететь высоко» называется трек. К сожалению, про себя ни хрена у нее не написано. Вот, но тем не менее, песенка есть. Давайте слушать. «Взлететь высоко», Анна Бескровная, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:06 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала Анна Бескровная. Вот, и я выяснил сейчас за эфиром, я просто смотрел, у меня название трека, само название файла, оно же не поменялось. Аня, видно, зашла, поменяла название группы на свой сольный проект, потому что я сижу и думаю, что-то прям вот безудержно знакомое. А раньше это, оказывается, была группа The Pub, вот. Но, тем не менее, как бы яхту ни назвали, проплыла она отлично. Вот, Ром Ромыч пишет: веселая песенка, но это уже все было, конечно, было. Я тебе даже скажу, в каком это году было. Это было в 2012 году. Вот. Это аж на оттуда трек пришел. Я не знаю, насколько сейчас Анна Бескровная существует как музыкальный проект, но, тем не менее, у нас на неформатке она сохранилась. Конкретно эту песню я расставил везде на все плейлисты, потому что, ну, она классная, мне нравятся такие вещи. Я люблю. Вот, пишет Юрка, квартирник, но душевно. Ну, так в этом же и суть, что вот оно такое живое. Живая песенка-то получилась. Без пафоса, без лишнего. Ну, реально приятно послушать. А тем более это же будет всплывать, там, раз какая-нибудь альтернатива сыграла, а потом раз, и такая милота, представляешь, какая красотища будет в плейлисте. Замечательно. Так, Серега пишет: неплохо. Витос написал: приятная песенка. Вадим пишет: нравится настроение песенки. В Челябинске красивенько. Олежек пишет: Байкал, вот альтернатива Кола, ребят. Слушай, ты знаешь, что Байкал, что Кола, вот одно и то же. Практически те же все самые консерванты, только усилители вкуса разные. Так, вот где минимализм в модном объеме, акустика и голосы, и более, и не нать. Симпатично звучит, просто и от души. Ну, да, да, собственно, чё и хотел показать. Вот, ну и теперь, наконец-то, 4 эфира мне взрывал мозг человек. И я сегодня заготовил специально группу из Лениногорска. Дима Лопатов, скорее всего, узнает только завтра о том, что он сегодня прозвучал, потому что не планировал я его брать. Объясню, почему так получилось. Потому что случайно взял две песни одной и той же группы. Ну, так получилось. Я одну из программы убрал и по-быстрому выбрал, уже этот трек в ротации крутится, и он тоже оттуда, откуда-то из дальних годов. Вот, называется трек «Компьютерный сбой», и это группа из Лениногорска, наконец-то. Дима Лопатов, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:13 на моих зеленых системных. И вот смотрите, комментарий, как всегда, на уровне. Антоха пишет. Антоха, это вот, знаешь как, это как раз самое начало. Это как раз самое начало Димы Лопатова. Это он сейчас, как всегда, на уровне. А тогда он вот только начинал. Причем самое интересное, Алиска, привет. Ты как всегда, под завершение программы. Диму Лопатова мы сейчас слушали, компьютерный сбой. Вот, и Андрюха пишет, вот классные у него аранжировки, этого мы знаем, легенда неформатки. Я вот сейчас, кстати, хочу же вас же, опять же, вас, когда я перезапущу все четыре канала, вас накроет волной ностальгии, потому что сейчас же я перебираю все эти треки, я их все перебираю, и я понимаю, что многие треки, они хоть и в ротации, но они так давно не появлялись, потому что раньше у нас плейлист как работал? Что-то добавилось, я перезапускаю плейлист. То есть у меня был один длинный плейлист, и робот его крутил. И, соответственно, он до каких-то треков не успевал их просто сыграть, да? А его раз перезапустили, он начинал опять. И хоть они в рандоме все играются, но все равно там, видимо, как-то этот рандом ранжируется. Вот, в чем прелесть нынешнего, мы же обновили сайт, обновился Автодидж, у него сейчас, он очень гибкий, теперь мне не надо будет перезапускать полностью все плейлисты, да, допустим, добавились у нас там резиденты, они автоматически будут перезапускаться только вот этот кусочек с резидентами, а остальные, которая пачка треков, там огроменная пачка треков, они так и будут дальше в своем порядочке играть. И поэтому, когда все перезапустится, вас просто накроет, я думаю, ну кто давно слушает неформатку, вы услышите много треков, которые по факту в ротации, но до них никак не доходили руки у нашего робота. Вот, теперь все будет по-красивому, и теперь видно будет, сколько раз трек отзвучал в эфире и когда он отзвучал. Так что дальше будет только круче. Но, опять же, мне надо для этого протыкать все вот эти треки. Так что терпите, но я думаю, недели за две, за три я с ними разберусь. Так, вживую интересно посмотреть, а то в наушниках непонятно, пишет Юрка. Серега пишет, Даткай, мне кажется, или 5А, или 7Б походит припев. Ты знаешь, Димку постоянно сравнивают с кем-нибудь, постоянно, то с Ревякиным, то с 7Б, то сравнивали его даже с этим, господи, мать его идти, как его зовут-то? Представляете, забыл даже, как зовут Квазимода нашего русского рока-то, как его зовут? Иероглиф, который поет «Пикник», Шклярский, вот. С Эдмундом Шклярским его часто сравнивают. На самом деле у Димы очень много треков. Многие из них больше, наверное, даже больше 2/3 в ротации на самом деле находятся. Вот. И они все разные. Они все разные. Его действительно приятно слушать, потому что он их качественно делает и по-своему делает. Вот с Питкуном сравнивают. Видите, тоже Дэм пишет, на Питкуна похож. Вот, так что с кем только Димку не сравниваю, ну, для меня он почему-то всегда Дима, всегда Лопатов, и я его не путаю. Я когда его слышу, прям у меня четко сразу я знаю, это трек из Лениногорска. Вот, так что вот так вот. Вот, ну что, друзья? Все, на сегодня все. Завтра ночью на сайте неформатки появится запись сегодняшнего эфира. За 4 трека можно даже не голосовать, потому что они, ну вот, которые Color Walls, ну понятно, что с таким качеством, да еще и с Цоем, ну я их не буду брать, а 3 уже они точно в ротации трека. Короче, нет, давайте так, голосуйте за то, что вам понравилось, потому что, ну, мне, чтобы понять для себя тоже, ошибся я или не ошибся, может, их и не стоит уже пихать, а может, все-таки стоит. Так что давайте совместно. давайте совместно все это делать, расчленять. Алиса не просто так пришла, не просто так она пришла послушать свою любимую песню. Радиослушатели сейчас будут слушать любимую песню. На стриме я еще минутки две повисю и тоже буду говорить до свидания. Все, радиослушатели, вам всем пока. На стриме я еще побуду.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию, а выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали!

Атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру, решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир.

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал-ударный, MCA, вокал-бас, Eddie Rock, вокал-гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которых являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

Я чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных тум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал это спрос. Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Два друга стояли в сухой степи, встречая зябкий рассвет. И мысль металась, как пес на цепи, у каждого в голове. Если сейчас

рассвет, закат не заставит ждать. Но каждый хотел отдалить момент, когда придется решать. Один промолвил: пришла пора, и время двигаться прочь. Опасно медлить, тех, кто отстал, накроет вечная ночь. Я верю, вдвоем мы сможем дойти до обетованной земли. И если ты, друг, мне пойдем со мной, как раньше всегда мы шли. Другой возразил: а хватит ли сил расстаться со старой страной? Я слишком устал, и коль ты мне друг, прошу, останься со мной. Здесь тоже можно расти свой хлеб, а к мраку привыкнет глаз. И наши мечты о прекрасной земле мы сохраним при нас. Воскликнул друг: да, я друг тебе, но здесь оставаться смерть. Решай скорее, солнце не ждет, нам столько нужно успеть. Я друга не брошу в пути, но врага насильно не потащу. В ответ был шепот: тогда прощай, и тень в глазах не прощу.

сейчас мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
3: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

положения обойдется без рук, обойдемся без глаз, под колесами стук, переехали нас по открытым люкам, высоким забором, дрожжею витамином, задернутым шагом.

0: Я твои ароматы чувствую и всей грудью вдыхаю жадно. Точно сладкий пыльцы сгусток заполняет мои жабры.
1: Я с тобою уже пропитан, оставляю.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Вадима Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуфранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: А итак, друзья... А, нет, стопэ, что это я, друзья? Да какие вы друзья?
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
0: Ну вот, теперь, друзья, теперь всем привет, друзья. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: Нет, ты мне какое-то новое прозвище придумал. С ногами.
0: С ногами?
3: Рванина, чё, рот я тебе рву периодически.
0: Ну нет, это...
3: Это интимное.
0: Это интимное, да, погоняло.
3: Так, друзья, закрыли уши, вы ничего не слышали.
0: Это интимное погоняло. Итак, друзья, 9 часов вечера, я... У нас дома завелся враг. Враг меня победил. Короче, Коляновна меня заразила каким-то трипером.
3: Трындит. У меня от тебя еще раз сопли пришли по второму кругу.
0: И сегодня мы будем все гнусавые. Сегодня мы все будем гнусавые. Приветствуем всех в юбилявом миксере 65-й. А тут вот кто-то написал, что ждут каких-то этих, как это называется, юбилявых сюрпризов. Да нет, не будет никаких сюрпризов. Какие сюрпризы? Просто очередной миксер. 65 недель уже с вами программа «Миксер». Это почти полтора года уже, да? Год с четвертью. Вот так вот. Программа «Миксер», которая, в принципе, выносит вам мозг. Андрейка, здравствуй, дружище. Я про тебя буквально вчера почему-то я про тебя вспомнил. И сегодня ты прям бац и нарисовался. Вот как думаешь, это называется... Все говорят, что Зухер колдун. Вот видишь, я тебя накликал. Ольга, привет. Маринка, здравствуй. Санек, приветище тебе. Антоха, здравствуй. Кто тут у нас еще? Кого не забыл? Янчик, приветище. Ой, доктор Морис, Димон, здравый буде ваш Воронеж. Вот. Кстати, наш воронежский друг что-то совсем пропал. Не знаю, будет ли у нас завтра программа. Кирюша, привет. Кто там у нас еще? Кто там у нас еще в чате? Юрка, здравствуй. Ванек, конечно же, привет. Неделечка осталась. Неделечка. Коляновна молится.
3: Я запасаюсь валерьянкой.
0: Коляновна пьет валерьянку уже заранее, ибо она у нас девушка вспыльчивая. Вот, выделила она нам надувной матрас с тобой, Ванек, на двоих. Она сказала, я вас уложу на веранде.
3: Сами уложитесь, где хотите.
0: Вот, и все.
3: Ямку все выкопайте.
0: Славик, приветище. Кто там у нас еще? Камоныч, Родик, конечно же, здравствуй. Стрела Морфея пишет, вот успели, молодцы. Молодцы, всем привет. Ладно, все, я переставаю персонально здороваться. Аленка, здравствуй. Ибо вас много, вы прибываете. Это мы так будем до утра просто здороваться до утра. До утра будем. Да давайте сразу мы сейчас отыграем победителей. Вот, в прошлом миксере, вот мне кажется, была шикардосная, просто металлявая подборка. Просто изумительно. Мне очень понравилось, что я натворил. Но битва как-то прям вот совсем не получилась. Так я, блин, расстроился. Поэтому будет у нас один победитель. Таки харди, мои вторые земляки. Вологодские из Череповца, ребята. И, конечно же, ну просто я думаю, никто даже спорить со мной не будет. Группа Инсерта из Беларуси. Забираю в ништяки. Вот, два трека нон-стопом. И, собственно, начинаем. Начинаем после этого эфирить. У кого что... А, вот, я вижу, у людей есть. Родика. Кстати, мы сегодня с Коляновной зарядились тоже персиками. Сейчас я их буду пробовать.
3: Игрушами.
0: Игрушами. Вадим, привет. И у меня осталось немножечко вискаря вкусного. Так, Димас тоже с Вадясиком. Смотри, как я вас уже приучил, да, культурно, красиво питаться по средам.
3: А
0: вот.
3: Морфея что-то прямо...
0: Стрела Морфея. А, кстати, давайте...
3: Скромненько так.
0: Рассказывайте, как у вас фестиваль прошел. Все, давайте ставим победителей. Я побежал за персиками и за вискарем. У кого есть, наливайте, бахайте. Поехали. Тахикардия и инсерта. Нон-стопом, после чего начнем основную часть миксера.

глядишь в небо и усмехаешься так, як робила это заусёды. Так ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Тут вот пишет Юрец, что Зухер, читая комменты, поперхнулся виски. Да нет, не поперхнулся я. Делали мы фестивали. Я же не против, друзья. Давайте как бы все активные товарищи. Вот мы с Ваньком встречаемся в конце июня. Мы встречаемся с ним живьем. Живьем. Мы разработаем стратегию. Вот, как бы я планирую делать фестиваль на юбилейной форматке, и место есть, и как бы желание есть, и раньше мы их делали, и делали регулярно каждый год, а просто в последнее время сложно это финансово вытягивать. Вот, как бы, давайте так вот сориентируем. Короче, вот все, кто хотят поучаствовать в организационных финансовых вопросах, давайте назначим час X на середину июля. На середину июля. Мы в конце июня встречаемся с Ваней Приваловым, с группой Юбгайр. Мы тут красочно пробухаемся, вот, и обсудим все дела насущные. Конечно же, тему фестиваля обговорим. Собственно, в видосе, который выложен у нас в группе неформатного радио во ВКонтакте, если кто-то еще не посмотрел, там я эту ситуацию тоже оговаривал где-то. Что, откройте группу неформатное радио во ВКонтакте, там есть такой раздел о неформатном радио, и там видюха прилеплена. Вот, но это после эфира, кто еще не смотрел, посмотрите, там как бы все разжевано. Вот, я думаю, фест будет обязательно, потому что 15 лет неформатки, официальные 15 лет, как бы это, я думаю, серьезный, хороший повод, чтобы встретиться. Вот, это касаемо дел будущих. Давайте мы уже займемся делами нынешними. Вот, я поздравляю Стрелу Морфея, что они ввязались в это проигрышное занятие, как организацию фестиваля. Вот, молодцы, что у вас все получилось. И я думаю, что кроме морального удовлетворения, ни хера вы, в принципе, больше-то и не получили. С чем вас я и поздравляю. Так, во-вторых, хочу сразу же я поругать себя, ибо у нас сегодня очень много новеньких, а я, как придурок, молчу. Понимаете, я молчу и не рассказываю, как с нами общаться. А, друзья, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59, куда мне последние полчаса и пишут ребята из Скиба, наши земляки. Вот, и что и? Далее, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Обязательно на нее подписывайтесь, нажимайте колокольчик, включите уведомления. Котиков мы не постим. Я сегодня гундос и еще и заговариваюсь. А котиков мы не постим, спама от нас нет, поэтому не пугайтесь. А колокольчик ставьте, дабы быть в курсе. Во-первых, все ссылочки на записи эфиров, на голосование, они все появляются у нас в группе во ВКонтакте. Чтобы не проебать вспышку, как бы нажмите. И тогда у вас уведомления будут в сообщениях приходить. А не так часто у нас это все происходит. Далее что? Далее, конечно же, Дискорд, где все уже давно все перекочевали в Дискорд, поэтому я как бы и забываю всем говорить, что в Дискорде общаться удобнее, и, собственно, все там и тусят у нас. Вот, ссылочка на Дискорд есть у нас в теме, в эфирной, в группе во ВКонтакте. Нажмите там «Показать полностью», и там есть надпись «Ссылка для вступления в Дискорд». Там можно воспользоваться браузерной версией, можно скачать на какое-либо свое устройство, на компьютер, на планшет, на телефон, как бы все это реально, и будете вы с нами все время. Вот. Так, все, про Connect рассказал, про фестиваль рассказал, про планы рассказал. Фулгрим Фениксиец, твою мать, кто тебя так назвал? Вот, привет тебе, пишет он вот нам в эфирный чат как раз во ВКонтакт. Настюха, здравствуй, Лена Бабылева, приветище тебе. Вот, я во ВКонтакте, раньше мы эфирили во ВКонтакте, потому что там все обновлялось, все было видно хорошо, а теперь надо каждый раз обновлять страничку, и когда комментариев там больше 15-20 накапливается, это превращается в ад, и поэтому мы перебрались все в Дискорд. Так, что, друзья, все, давайте уже наконец-то начнем эфирить, Сейчас я добавлюсь ко всем новеньким в друзья, пока будет играть следующая песня. Коляновна намешала миксер. Вот, и сейчас давайте прям будем ставить. Первый у нас на очереди Семен Молодцов. Семен Молодцов, город Ростов-на-Дону. Трек называется «Дожди». Про себя. А, вот написано, почему-то дислокация стоит Ростов-на-Дону, а написано, что из города Новочеркасск. Вот так вот. Проект Семен Молодцов из города Новочеркасска. Музыка и слова Семен Молодцов. Собственно, все, что про себя человек написал. Ставим, слушаем. Вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте все, что слышите. В Дискорде, во ВКонтакте, в WhatsApp, где вам удобнее. Ленка Точилка, приветище тебе. Так, и, конечно же, без хамства. Без хамства, ибо хамство мы не любим. Вот, если есть покритиковать за дело, пожалуйста, по пунктам раскладывайте. Но, умоляю, не хамите, потому что все мы, понимаешь, музыканты. Все мы люди творческие, и не ошибается только тот, кто ни хера не делает. Итак, Семен Молодцов, дожди... А, музыканты, если слышите свой трек в эфире, самое-то главное, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие там выступления какие-то, ссылки на свои сайты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Вот, теперь я все сказал. Коляновна, есть что добавить?
3: Нет.
2: Нет, сказал Коляновна. Все, поехали. Итак, Семен Молодцов, «Дожди», Новочеркасск, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21, 27, 29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Вот. Мы с Коляновной тут сидим. И Коляновна что сказала?
3: Помидор тебе прилетят скоро, я думаю.
2: Дур ты, бестолковая. Она сказала, хорошо, мужик спел.
3: Нет, Семен хорошо спел.
2: Семен
3: мне
2: хорошо спел. Вот.
3: Очень. Я даже, может быть, заберу к себе.
2: Вот так вот. Коляну мне редко нравятся треки из миксера. Так что это прям вот похвала, похвал. Вот, ладно, начинаю читать комментарии. Только что у нас отпел Семен Молодцов со своими дождями. Так мы не разобрались, из какого он города, но будем верить все-таки информации, которая приложена к треку «Новочеркасск». Вот, итак, что нам пишет народ по этому поводу? Вот, Ленка написала, дайте ссылку на ВКонтакте. Дайте ссылку на... Вот где? Где, понимаешь, Семен Молодцов? Почему он не участвует? Сейчас бы раз, и у него уже прям раз, два, три подписчика было бы, и уже бы прям пошло-поехало. Так, Яночка пишет, хорошо качает. Антоха написал, хороший старт, мне зашло. Ванек написал, я сейчас сильно ограничен в музыке, мне прямо в кайф. А что с тобой случилось, почему ты ограничен в музыке? Ну-ка, похвались, что такого с тобой? Я тоже так хочу быть сильно ограничен в музыке. Так, человек с ником Distortion пишет, ну неплохо, в плейлист в машину хоть и не поставил бы, но на отдыхе где-нибудь на даче, на фоне, если такое играть будет, вполне себе. Вполне себе. Так, Вадимка пишет, нам нравится песня. Юльча пишет, действительно, очень похоже на пилот. А я не знаю, что все начали с пилотом сравнивать. Как-то вот почему-то есть такая мода у людей. Особенно вот, знаете, что интересно? Половина из пишущих, ведь вы же тоже музыканты. И когда вам говорят, а вот ты похож на Макаревича, а ты вот похожа на Юлю Кончалову. И что, вам это нравится? Нет? Я думаю, не нравится. И все равно пишут, а вот похожа на пилот. Ну, просто так же поет. Ну, что теперь? Пилот у нас законодатель мод, что ли? Я не знаю. Так, Юрец вот пишет, вот с этой вещи начну собирать свой самый первый плейлист от неформатки. Так, Юрка, я не понял, а что у тебя еще? Не собран плейлист от неформатки? Что за моб твою ять? Что за ежики зеленые? Я не понял. Я думал, у тебя уже как минимум три болванки 4-гиговых залита музыкой с неформатки. Крутится в машине, в CD-ченджере. Вот. Так, Стрела Морфея, не знаю кто, Сашка Светка. Будем считать, что оба писали через букву. Пишут, вот хорошая задумка, есть над чем поработать. Если очень с большой натяжкой, то стилистически напомнила наших друзей из Екатеринбурга. Но с большой разницей в уровне исполнения. Доработать бы хорошо бы получилось. Немного длинновато, на наш взгляд. Вот, но если вы говорите про группу М17, то, ну, совсем разные режимы. Совсем разные режимы. Я не знаю, почему вы решили так их прям сравнить. Это просто разные группы. Просто вот абсолютно. Так, Славик написал, почти все составляющие в песне хороши и сочетабельны между собой, кроме одной. Для меня лично не хватило естественности в вокале. Славик, ты знаешь, вот по-моему наоборот, естественности хоть отбавляй. В вокале она ничем не зализана. Она ничем не зализана, минимум искажений. Ну, я не про обработки, не про реверы, фленджеры и всякую, а именно вот нету там вот этих вот, как они называются, которые вытягивают. Все, я старею, я забываю слова. Все. Вокал, короче, естественный, абсолютно. Это на мое ухо. Так, Ленка пишет, все в меру, и развитие есть, и смысл, хорошо, однозначно. Так, Андрейка, наш дальний друг, пишет, пока что моим ушам приятно. Данная композиция, будет здорово, если она попадет хотя бы в ништяки. Ну, посмотрим. Так, вот Distortion тоже что-то от пилота прослушивается, но при этом вполне годно. Итак, что там у нас еще? Что там? Маринка вот пишет, лирическая приятная композиция на подумать. На подумать, что-то долгая песня. Вадиму показалось, Так, что там еще у нас? Гав-гав. Да, гав-гав. Ну, ребят, еще... На самом деле я не хочу переезжать в студию, потому что мне очень нравится эфирить из дома. Вы не представляете, как это замечательно. Я вот сейчас сижу в пижамных штанах, передо мной персики, груши, вискарь. Женщина любимая сунула мне ногу опять в рот.
3: Не в рот, трындит.
2: И как бы все, ну, собаки иногда гавкают. А вот переберусь я в эту студию.
3: Будет сидеть там один.
2: Нет, один я не буду сидеть.
3: Будешь?
2: Нет, я не буду один сидеть, Коляном. Ты уже часть эфира, тебя буду туда поднимать лебедкой тракторной. Тракторной лебедкой привязывать к пульту. Вот, и будешь там сидеть и скулить тихо. Да, не будет собак, но это же неудобно. Вот, а собаки, они добавляют жизни.
3: Они же тоже участвуют.
2: Они
3: тоже
2: комментируют. Они тоже комментируют, кстати, песни периодически. Так, ладно, Санек пишет, вот, добротная песенка. Маринка пишет, жду новых композиций. Ну, как бы, да. На самом деле, давайте я уже от себя просто прокомментирую. Семен, если сейчас ты нас все-таки слышишь и хоть где, отзовись где-нибудь. Во-первых, кинь ссылку. А, вот, Ленка Точилка нашла нам ссылку, кинула в эфирный чат.
3: А ничего, что я впереди кинула?
2: А, ты впереди кинула? Вот, сейчас у меня девчонки подерутся.
3: Нет, она тоже молодец.
2: Вот, Семен, я честно переслушал практически все загруженные треки, ну, через один точно. Выбрал вот этот, потому что, на мой взгляд, он более закончен, более завершенно сделан и менее похож на что-то другое. Потому что, как бы, я понимаю, что ты сейчас в поисках своего звука, в поисках своего стиля. Вот, мне кажется, придерживайся вот этой полосы. Ну, это, опять же, лично мое мнение, да? Вот, я не говорю, нету плохой музыки. Просто есть музыка, которая нравится одним, а есть музыка, которая нравится другим. Вот и все. Вот, ну, мне кажется, вот этот вот трек, который сегодня у нас звучал, «Твой дожди», он более вот законченно выглядит, слушается, и менее всего его хочется с чем-то сравнивать. Хотя и здесь, вот, злодеи, видишь, начали тебя сравнивать с пилотом. Никого не слушай, никого не слушай. Илья, черт, говно. Вот, так, все. Итак, сейчас я дочитаю остальные. Во-первых, зайду во ВКонтакте. Все-таки там обновлю. Наверняка что-то там уже тоже написали, да? Ну-ка, поглядим. Так, вот пишут нам Настюха, что звучит круче, чем Fulgrim Phoenix Seeds. И выговорить проще. Так, Fulgrim'у хочется услышать Рунарок. Ну, жди, все это будет. Семен пишет, да, молодец. Настюха пишет, спел хорошо, но жаль, что не про котиков. Ну вот, давайте мы Семену дадим пожелание. Семен, следующую песню
3: котики.
2: Ты должен записать
3: котики.
2: Про котиков. Обязательно песню про котиков. И мы ее сделаем гимном неформатки. Причем обязательно пиши песню про русских котиков. Русским быть, котов любить. Вот. Вот. И чтобы нас Роскомнадзор прям тут же подтянул за яйца, и мы тогда эту песню будем играть каждый раз в эфире. Вот. Стрела Морфея пишет, а студия рядом. Ну, дело не в том, насколько далеко студия от дома.
3: А комфорт.
2: А сама комфортность нахождения. Ну, понимаешь, ну, студия это все-таки это офисное помещение. Вот, там с голой жопой не посидишь. Вот. Поэтому, нет, дома все-таки это по кайфу. Дома можно в любой момент сбегать до холодильника, заправиться вискарем. Как бы все это очень удобно. Так, что там у нас пишет? Вот у нас Андрейка пишет, у меня отдельная папка на флехе. Что там у нас пишет? Вот у нас... Андрейка пишет, у меня отдельная папка на флехе в машине, выделена как неформатный радио.

0: не написал. Больше никто ничего не написал. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Саша Гузовская, Александра Гузовская. «Любовь, война» называется трек. Сейчас я найду, где это у нас. Ты видишь, нет?
1: Вот, ты бы еще на потолок
0: бы сделал. Вот же она, вот же она. Город Москва. Город Москва. Про себя не написано ни хренища, ни хренища. Вот стилистика рок. Александра Гузовская, «Любовь, война», «Город Москва». Ставим, слушаем, вы комментируете. Вот. А Саня нам сейчас напишет что-нибудь про себя. Или в Дискорд, или во ВКонтакт. Собственно, чтобы мы могли с ней познакомиться поближе. Ну и, конечно же, если слышишь, кидай ссылочки на свои все вот эти вот группы, сайты, встречи, концерты. Поехали. Поехали.

0: СССР на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системных. А Настюха вот написала, что теперь она у нас в Дискорд переехала с ником Настик. Ну вот, да, вижу, пишет, я тут впервые, как писать сообщение адресую кому-либо. Ну, если на компе, то правой мышкой по нику и выбираешь там упомянуть. Вот, если на телефоне, то тебе сейчас расскажут ребята из чата, все объяснят. Там куда-то надо тыкнуть в морду писущему, в писущему морду. Вот, добавился я в ВКонтакте в друге к Настюхе и к Фулгриму. Вот, не пугайтесь, это действительно я. Так, ну чего, отзвучала у нас Саня, так она у нас не появилась никуда и нигде. Ни во ВКонтакте, ни в эфирном чате в Дискорде, ни в WhatsApp'е. Нигде, про себя не захотела она нам рассказать. Не хочет дружиться, не хочет ни в какую. Ну, да ладно, давайте буду читать. Ну, я прямо в самом начале написал. Прям вот начало. «Игра престолов». Я не знаю, кто смотрел, кто не смотрел. Но я прям услышал и... Я не мог больше ничего слушать. Я прям услышал, что «Игра престолов». Дальше, конечно, уже все. Но прям вступление было жутко похоже. Не обращайте внимания, друзья, я сегодня попердываю, похрюкиваю, покашливаю, ибо Коляновна решила меня свести в могилу, срочно меня заразила всякого рода ОРЗ-трипперами, вот. Вот она сейчас там орет, говорит, ой, жалуется. Конечно, жалуюсь, а что мне еще остается? Только мне остается, что жаловаться. Так, Точилка пишет, поломала 1.5 недели назад. Поломала 1.5 недели назад, это как минимум тебе еще 2.5 недели. 2.5 недели не кататься на коньках, поэтому радуйся, что лето, а не зима. Вот была бы зима, и представляешь, обидно, как на коньках не покататься. А летом-то со сломанной ногой красота, на коньках кататься не надо, на лыжах кататься не надо, понимаешь, санки таскать не надо в гору. Со сломанной ногой летом просто замечательно, замечательно. Вот, а самое главное, в воду нельзя лезть. Фу, зачем нам в эту воду? Так, ладно. Что там у нас еще? Вот, Юлька написала, начало клевое, вокал не зашел. Так, Азулатис. Азулатис, я так подозреваю, это Фулгрим, который у нас. Фулгрим Азулатис. Котиков нет, беда, печаль. Вот, кто тебе эти ники придумывает, я не знаю. В WhatsApp у нас появился человек номер 1336, пишет, всем привет, привет тебе, а я так подозреваю, это Саня, ну-ка, угадал я или нет, ну-ка, давай, на, человек, тебе жирный смайл в WhatsApp, и сейчас мы выясним, если это Сашка, то давай пиши нам что-нибудь про себя и кидай ссылку на ВКонтакт, я ее сейчас продублирую во все группы, потому что, чтобы народ зашел и подписался. Так, ладно, что там далее у нас? Санек вот написал, добренько, уверенно. Юльча пишет, это же просто перепевка украинской группы Navi Band, Бяжи. Послушайте, Бяжи или Бяжи. Юль, ну, я честно тебе скажу, я не знаю такую украинскую группу. А почему ты, может быть, это Navi Band перепевают Саню? Такое может быть? Может, запросто. Вот, услышали Сашку где-то, Гузовскую, и говорят, блин, а дай-ка мы перепоем на украинском. Так, Маринка пишет, по мне вокал хороший, но вот сведение вокала жесткое, что ли. У меня вопрос к режиссуре трека, именно к сведению, а к вокалу тут нет вопросов. Так, Янка написала, вроде и норм, но сори, мимо как-то. Так, Настюха, белорусская, так, а, вот, белорусская, сорян, давняя песенка-то уж, что-то я не понял, я не понял вот это, это же у нас скип, это у нас скафандр и бабочки. Причем тут белорусская? И причем тут песенка-то уж давняя? А, это белорусская группа. Все, я понял. Я понял. Наша землячка пишет нам, что это группа белорусская, вот, которая на V-Band бяжи. Вот. И песенка давняя. Ну, я не знаю, какая разница, кто у кого соврал, как бы я... Я все, я понял, понял, да. Вот, а в плане... Ну, пусть они встретятся в суде, в конце концов, и выяснят, если кому-то до этого есть дело. И пусть выяснят, кто кого перепел. Так, ладно. Что там далее у нас написано? Что там далее? Вот, Distortion пишет. Девушка петь умеет, но по музыке как-то скучновато. Предыдущий трек по мне был поинтереснее. Так, Ванек. Ванек пишет. Обратили внимание, как московские девчонки активировались в последнее время. Вот, и все с поставленными голосами. И музон проработан, и слова продуманы. Отличная тенденция. Конкретно эта песня зашла на ура. Вот. Так, далее. Вот, да, все, Санька. Это Санька мне пишет в WhatsApp. Я понял, Сашка. Сейчас я твою ссылочку. Сейчас я ее скопирую. И кину в наши чаты. Вот, сейчас смотрите, от меня прилетит ссылка в Discord. Ловите. Это Саня Гузовская. Кому понравилось, заходите, добавляйтесь. И добавлю сейчас я ее в эфирный чат во ВКонтакте. Вот так вот. Бздынь. Все. Все, ссылочки добавлены. Я сейчас туда тоже к тебе добавлюсь в друге. Все, заявка отправлена. Итак, читаю дальше. Читаю дальше. Славик вот тоже пишет, это же белорусская группа. Ну, вам ли белорусам-то не знать? Вам ли белорусам-то не знать? Так, далее. Какой Саня? Саня, это которая Александра. Я Александру, а то я девчонок тоже называю Саня. Ну, так у меня всю жизнь. Я не знаю. Так. Ну и, собственно, все. Больше по треку никто ничего не написал. Едем дальше. А, Саня, никого не слушай. На кого ты там похожа, я не знаю. Мне все понравилось, кроме, вот честно скажу, резануло ухо вот это вот вступление. Не потому, что оно плохо звучит, а потому, что оно очень похоже на основной саундтрек «Игры престолов». Ну, прям вот жутко похоже. Вот это вот, не дудка, а что там, как она называется, на чем они сидят, девочки, и кончают... виолончель. Вот это вот глубокая виолончель. Ну ты на ней не сидела просто. Вот. Она как-то прям очень похожа на вступление из «Игры престолов». Поэтому как бы вот только вот это смутило. И то смутило в плане того, что когда сильно похоже, ну лично я стараюсь не вставлять такие вещи. Опять же, это лично мое мнение. А так никого не слушать, делаешь, что делаешь, все у тебя хорошо. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Лена Курланова. Лена Курланова. Вот, смотрите, Санька пишет. Все плагиатели у меня. Я не знаю этих групп. Молодец, молодец. Так и надо. Я тоже в свое время Биллу Гейтсу сказал: Билли, ты, сука, не прав. Система Windows приснилась мне первому. А то, что ты ее воплотил, пошел ты в жопу. Ну, он не захотел со мной дружить. Поэтому как бы у нас суда не получилось. А так бы, может быть, я был бы миллиардером. Ладно, едем дальше. Далее у нас Елена Курланова. Или Курланова. Я не знаю, куда правильно ставить ударение. Но будем надеяться, что Курланова. Про себя ничего не написано. Вот абсолютно. Абсолютно ничего не написано. Посему просто ставлю, и мы слушаем, а вы комментируете. А итак, город Москва, Елена Курланова, давай не будем, называется трек. Поехали. А у меня еще осталось? Да, у меня осталось один раз выпить. Господи, как грустно быть диджеем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот в прошлом выпуске я вас порадовал металлявыми группами. Тяжелявыми, металлявыми, хардявыми. Это я насмотрелся фильмов про большого и доброго великана. Вот, поэтому так странно разговариваю. Вот, а в этот раз я насобирал вам...
3: А в этот раз что ты насмотрелся?
2: Ничего я не насмотрелся.
3: Что ты насмотрелся, сидя в туалете с телефоном? Что ты там смотрел?
2: Ну, кто ж тебе расскажет?
3: И сразу хлоп, какой эфирчик.
2: Кто ж тебе расскажет? Эфирчик-то был подготовлен аж на когда?
3: Когда?
2: Ого, неделю назад.
3: Не трындим.
2: Неделю назад.
3: Да ты каждый день сидишь.
2: Вот, каждый день сижу и слушаю, да. Такая вот хрень. Чё я? А, вот, я же хотел чё прокомментировать-то. Сегодня интересные тройки все, достаточно. Где-то прям полностью все, где-то частично, но достаточно интересные. Вот Андрюха написал, в принципе, смачно музон звучит, но вот что-то вокал немного смущает, а так... В очень даже неплохо. Андрюх, я тебе скажу, что тебя там смущает. Там есть одно место. Вот, и как бы хотелось в него носом ткнуть Ленку, если еще в пластике не отпечатывал этот трек. Он, как сказать-то, если вслушиваться, прям напрячь уховой нерв, то понимаешь, что вокал партию попал. Но визуально, вот как есть стереокартинки, да, вот кто, я не знаю, смотрел, то есть надо расслабить глаза полностью, расфокусировать зрение, и тогда ты видишь другую картинку. То же самое вот с этой песней. То есть интуитивно на уровне подсознания кажется, что там лажа. Вот. Когда вслушиваешься, тогда понятно, что там все четко. Вот. И вот это место, как бы, мне кажется, его надо или перевести на крик, чтобы не было такого явного. Потому что когда данный трек прослушиваешь там на малой громкости, или на не очень качественных колонках, или... Ну, короче, ты не имеешь возможности слушаться, кажется, что это фальшь. Вот. От таких мест лучше, конечно, в треках избавляться, если есть желание двигаться как-то дальше, чтобы первым впечатлением оно хоть и будет ошибочным, понятно, что оно ошибочное, но все равно оно может у людей составиться, это впечатление, и как бы загубить песню. Вот, так, ладно, теперь я вернусь уже к самому верху и начну читать комментарии. Так, Ленка нам точилка скинула ссылочку на ВКонтакт, она у нас сегодня замещает отсутствующих музыкантов. Так, Маринка пишет: сложно мне воспринимать длинные прелюдии, жду разгона. Так, во как, длинные прелюдии. Это какая-то для девочки неправильная позиция, да?
4: Нет, почему правильно?
2: Надо прям сразу. Ха! И все. Понял. Ладно.
3: Че, понял-то? Я уже 3 года жду этого, понял.
2: Между прочим, она преподаватель в рок-школе, пишет вот Ленка. Так, Ванек пишет: а вы таки обратили внимание, как московские девчонки активировались? Далее по тексту: круто. Что-то я не понял. У меня дежавю, по-моему, я уже это читал, только там была длинная фраза. Так, Скелдон пишет: интересная песня, заслуживает эфира каждый час. Заслуживает эфира каждый час. А, песню каждый час. Ой, нет, ты знаешь, если песню любую, очень хорошую даже, крутить каждый час, то от нее начнет тошнить. Так, далее. Слайк пишет: супер, мне Ленин вокал нравится, нестандартный и не попсовый. Вот, это написал человек, который не любит женские вокалы. То есть у него позиция такая жизненная: не люблю женские вокалы. Но благодаря неформатке этот человек уже полюбил, как минимум, на моей памяти, 7 женских вокалов. Вот так вот. Так, Настюха пишет: голоса такие мне нравятся, у девушек хорошо поет. Азулатис, который у нас Франкенштейн, пишет: да, хорошо. Родик написал: вот это произведение в плеер, музыкально, вокально, стихиально. Скачал. Скачал. Так. Что там еще? Что там еще у нас? Убедительно песня звучит, написал Санек. Так, Янка, так, ну это не по тексту, это все не туда. К вокалу нет вопросов. Все. А, вот Андрейка написал: в принципе, смачно, музон звучит. А, это я в самом начале зачитал. Да, да, вспомнил. Вспомнил же я. Вот. Distortion спрашивает, одному ли ему напомнил голос Жанну Агузарову. Да, одному тебе, потому что там вот близко нету. Я как старпер. Ну, я здесь не один старпер в чате, но один из старперов, который слушал Жанну Агузарову, да, и живьем даже, могу тебе сказать, что нет. Да, я такой старый. Ты такой старый? Спросила меня жена. Женщина, которая со мной живет. Блядь, говорит, ты такой старый. Ладно. Так, по треку скажу, что как-то необычно. Это гуд, но лично мне не зашло, даже не могу понять, чем именно. Чем именно? Тебе, скорее всего, не хватило. Не, наоборот, тут, наверное, избыток классических фишечек. Фишечек. Вот. И тебя это не торкнуло. Но я думаю, если ты переслушаешь еще разок этот трек, то тебе зайдет. И, возможно, даже ты заберешь себе в автомобильку слушать по дороге на работу. Так, захотелось на урок, пишет Ленка Точилка. Никаких вопросов к вокалу. Женек, здорово, друг, пишет: записано хорошо, но песня не нравится. Песня не нравится. Так, Антоха написал: неплохо, но голос мне не понравился, так что без обид. А что обижаться-то? Ну сколько людей, столько и мнений. Невозможно нравиться всем абсолютно. Понимаешь, вот вам не понравился, а человеку, которому вообще женские голоса не нравятся, понравилось. Так что тут как бы... Так. Что тут еще? Маринка пишет: трек по мне тяжеловатый, похож на творчество Лины Милович. Я не знаю ее. Хоть Захару не нравятся такие комменты, но очень похоже. Да какая разница, что мне нравится, что мне не нравится. Я просто удивляюсь, как музыканты пытаются сравнивать других музыкантов с какими-то третьими музыкантами. Хотя, когда их сравнивают с другими музыкантами, им это не нравится. Вот я про что говорил. Поэтому как бы... Так. Так, Янка пишет: как по мне, нормально все с вокалом, но дело вкуса. Такие песни надо крутить. Так, Стрела Морфея пишут: хорошо, очень исполнен, но хочется больше раскрыть голос. Да куда уж больше-то? Куда уж там больше-то? Там, по-моему, прям вот все, что можно. Так, Вадим пишет: хрип в голосе есть, значит, опытная певица. Курит, наверное. Подожди, ну... При чем тут опытность? Вот сейчас я, смотрите, с каким я страдальческим надрывом разговариваю.
5: Хватит жаловаться.
2: Нет, ну я же хриплю, но не потому я что... Вот, Коляновна тоже хрипит. Это вообще не показатель, что Коляновна профессиональная певица. Она у нас достаточно профессиональная певица. Она даже звучала в одной из ухерской песни. Кстати, вот, угадайте где? Угадайте где? Так, летать шоколад Лина Милович. Маринка пишет: послушайте. Послушаем обязательно когда-нибудь после эфира. Так, что там еще у нас? О вкусах не спорят. Да, вот, это правильно. Не надо спорить о вкусах, потому что сколько людей, столько мнений. Невозможно нравиться всем сразу. Ну никак, никак. Так. Ну и, собственно, все. Хватит жаловаться, написал мне Родик. Я не знаю, кому он написал, мне или не мне.
5: Мне. Нет, ты жаловался.
2: Мне он написал, да? Ну-ка, Родик, повтори. Вот что это ты? Это ты мне написал, да?
3: Родик, зайчик, повтори ему, пожалуйста, что он жалуется и
2: жалуется. Кому ты это написал? Мне интересно. Мне интересно.
3: А ты не угрожай ему.
2: А я не угрожаю.
3: Не надо, я все слышу.
2: Ни в коем случае. Уже на Кишинев. На Кишинев отправлено. Боеголовка уже полетела в Кишиневу.
3: Не волнуйся, оттуда все забрала, ничего не взорвется.
2: В Молдавастан полетела уже боеголовка. Вот, ладно, дальше земляки наши. Ребят, вот честно, живем в одном городе, но я ни разу с вами не пересекался, ни разу не слышал. И когда уже выбрал в программу, уже потом, сегодня вот буквально, когда раскрывал треки, увидел, что дислокация Тула, что земляки вы наши, вы же наши земляки. Группа «Скафандр» и «Бабочка», трек называется «Вороны». Про себя, собственно, у них есть, они молодцы. Про себя написано следующее. Название «Скафандр» и «Бабочка» возникло внезапно. Каких только названий не придумывали. И «Омерзительная восьмерка», «Гуава», «Осьминоги». Так как состав группы менялся не по дням, а по часам. Как это? А у вас есть? У вас до сих пор еще есть барабанщик? Ну-ка, «Скафандр» и «Бабочка», есть у вас еще барабанщик и басист? Вот, а то они периодически собираются в косяки и улетают. Вот, так, в итоге наткнулась на историю фильма по книге «Скафандр» и «Бабочка». Ребята сразу проголосовали за. Вот, и, собственно, понадобилось 200 тысяч морганий, чтобы родилась эта книга. Так, не сказав ни слова, Жан-Доминик Баби поведал миру о том, как внутри скафандра, отказавшего тела, погружавшегося на дно океана смерти, пытается жить непокорная бабочка душа. Как глубоко, как глубоко. Итак, ставим, слушаем. Земляки, Тула, «Скафандр» и «Бабочка», «Ворона» называется трек. Поехали. Ну а вы, а вот басист у них есть, а барабанщика не пишется, а барабанщик улетел уже. Да, это в Туле все знакомо. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. У меня выпить кончилось. Коляновна сидит в Одноклассниках. Собственно, а чем еще заниматься на эфире? Как тебе, земляки? Ну-ка, расскажи мне.
3: Ну, мне... кстати, ничего.
2: Кстати, ничего. Тебе ничего не закислило уши?
3: Немножко, ну.
2: Ну-ну-ну,
3: вот это есть. Же земляки.
2: Это же... Юлька, ну-ка, напиши мне в WhatsApp. Напиши мне в WhatsApp, кто сводил. Вот, и не обращайся больше к этому человеку. Вот прям вам, знаешь, классно, мне все понравилось, кроме сведения. Вот честно, сведение сделано на, ну, скажем так, совсем недоработано. Ни к чему это все. Вот, и вот двигайся туда же. Желаю я скафандру с бабочками нормально двигаться вот в этом направлении. Никого не слушайте. Пока все здорово. Да-да-да-да, вот все, я это услышал. Я это услышал. Юль, дело в том, что я слышу, кто и как сводит. Не надо туда больше ходить. Вот, если... есть финансовая возможность, я тебе посоветую нормальных ребят, которые сделают хорошо. Вот. Не в Туле. Нет, не в Туле. Далеко. Так, что? Давайте начнем читать комментарии. Начнем читать комментарии. Так. Вот. Андрейка пишет «хорошо». Настюха пишет, а мне, ой, а мне нравится, ой, а ой, это что? Это что-то где-то просочилось.
3: Что ты пристал? Девочки ой, так могут.
2: А мне нравится.
3: Делать.
2: Ну, конечно, только девочки так и могут. Ой. А представь, мальчик, ой, а мне нравится.
3: Это же не мальчик.
2: Так, Ленка пишет, скачала, нравится такое. Родик написал, еще один трек срочно в плеер, офигенно, и слова, и музыка, все украду, все украду. Так, Маринка пишет, Юлька, молодцы, мне нравится трек и вокальный, инструментальный, и текст с образами. Так, Ленка пишет, энергетика отличная. Азулатис, Азаулатис написал, что тебе все нравится, но так-то да, приятное звучание. Ванек написал, очень достойно, прям в плейлист. Антохи, неплохо. Так, что там, Славик написал, что-то башка разболелась от этой песни, пойду на перекур. Это не ругательство песни, просто так совпало по личному состоянию, если что. А у меня коньяк остался.
3: Читай дальше.
2: У меня коньяк остался. У меня просто вискарь закончил.
3: Сиди, читай дальше.
2: Коньяк остался. Так, Родик пишет, энергия, огонь, солнце, песня пока самый жирный плюс, ловит в рубрике «Самый красавчик». Вот так вот.
3: Красавчик.
2: Так, Андрейка пишет, присоединяюсь к выше положительным комментам. Пофигу, про что поется в песне. Музыка огонь. Так, далее. Стрела Морфея пишут, оригинальная вещь, понравилось исполнение, эмоциональная аранжировка хороша. Так, что там у нас? Точилка пишет, все отлично, и манера исполнения какая надо, и ритм забрала себе в машину. Забрала себе в машину. Так, Вадим пишет. Интересная задумка. Все в кайф. Чуток сведения мне показалось подкачало. Вадим, не чуток, а оно подкачало совсем. Просто этот человек, который сводит... Ну, я не буду озвучивать. Он предлагает песню под ключ за 6 тысяч музыкантам рублей. За 6 тысяч рублей музыкантам песню под ключ. И вот, как правило, получаются вот такие вот подделки. Вот. Так, что там у нас еще? Дисторшн написал, главное, что земляки это не блат. Хороший выбор. А земляки у меня никогда блатом не было. Причем, я вам знаете, как скажу, у нас тульские музыканты, многие благодаря неформатке пробились на хорошие фесты, на хорошие площадки. Но, как правило, земляки наши, тулики, они нос ворочат. Такие вот они все. Ну, у нас Тула такой город гнилой. И мне очень нравится, что новое поколение музыкантов тульских, молодняк. Молодняк, вот у них понтов поменьше, вот этих дешевых выебонов поменьше, и они как бы понимают, откуда, где ноги растут. Молодцы. Так, что там дальше? Ура, ты выговорил. Да, я почти до коньяка дожил. Так, только в Туле так предлагают песни под ключ за 6 тысяч. Да, ну, представляешь, то есть человек, он себя позиционирует так. Песня под ключ 6 тысяч. Ну, вот, с записью, со сведением, со всеми делами. Вот, давайте. Ну, это было, ну, я не говорю, что сейчас, но это было так года 3 назад, по-моему. Не помню. Ну, вот, вот так вот. Когда работа звукорежиссера у нас стоила в Туле 250 рублей час, вот, то вот он предлагал 6 тысяч песня под ключ. То есть, ну, представляешь, да, это в среднем где-то у тебя получается просто тупо записи и без сведения, записи и выравнивания уже там у тебя на сутки работы, а тут 6 тысяч под ключ. Вот, ну, думайте, что там может выйти. Так. Санек вот говорит, сейчас на Алиэкспрессе хорошо сводят. Ну, возможно. Возможно. Так, что там? Ну все, больше по песне никто ничего не написал. Юль, если тебе интересно, то напиши мне во ВКонтакте в личку. Я не буду читать сегодня сообщение, а завтра я прочитаю и отвечу. Просто оно будет висеть неотвеченным, чтобы я не забыл. Так, собственно, все, по треку больше ничего, едем дальше. Кто у нас просил Рунарок? Я так понял, Аза Улатис Кенигсберг Спазматович, он просил у нас Рунарок, и, собственно, ставим и слушаем. Рунарок, город Ярославль, про себя. Вот, есть у них про себя чуть-чуть. Пишут следующее. Мы начали делать песни в феврале 2017-го. Поем простые песни для любой аудитории. Нас мало парят мода и время. Делаем, как приходит, и добавляем себя. Ну и правильно. А как еще иначе? Больше никак и не получится. Итак, Рунарок, Ярославль. Трек называется «Я из будущего». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22, 23, 22. Вот такая красивая цифра у меня на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. А с вами абсолютное зло Каляновна Фрикенбок. Она тащится. У нее две собаки. Вот чем хорошо дома эфирить. А там в студии ты так не поваляешься.
3: А я не пойду.
2: А куда ты денешься? Пойдешь. Вот. Так, ну и что, собственно, у нас только что отзвучала группа Рунарок. Я из будущего, город Ярославль. И Санек тут говорит, ну-ка, напишите, на что похоже. Ты знаешь, как ни странно, есть похожее, но не вот именно вот этот вот кач. Именно вот этот кач у нас давно уже в ротации звучит. Я не помню группу, честное слово, как называется. По-моему, из Свердловска, ребята. И что-то там про пулемет. И вот этот кач, прям вот он. Я этот трек выбрал. Именно вот этот кач, он меня прям сломал. Я забрал песню в программу. Вот, и как бы не подвели. Молодцы. Дальше тоже было интересно. Так, читаю комментарии. Андрейка пишет. Так, начало хорошо звучит. Так, Янка пишет. Начало интересное. У Настюхи ой. Так, Азулатис пишет, скажу честно, я на их выступления ходил несколько раз. Вживую звучит просто шикарно, и эта песня и все прочие. Бодрый не платит мне за комментарии совсем. Он просто наливает, походу. Да нет, на самом деле, ребят, я всегда в каждой, ну не в каждой, но часто в программах говорю, ходите на живые выступления. Потому что как бы песня не звучала в записи, хорошо ли, плохо ли, да вот по барабану, как это звучит в записи, живьем это всегда здорово. Живьем ты видишь артистов на сцене, ты видишь вот эти эманации, которые они посылают в зал. То есть ты все это проживаешь вместе с артистами, с музыкантами. Это обязательно надо ходить на живые концерты. И опять же, это помогает артистам дальше развиваться, потому что многие группы ведь разваливаются и прекращают свое существование. Почему? Потому что они не видят дальше ничего. Они кроме репетиций, они приходят на концерт, они играют классную музыку, они выкладываются, а там 2-3 человека в зале, 3-5 человек в зале. Ну и там 10 пьяных под столом валяются, которые просто мимо проходили. Как бы из-за этого музыканты просто опускают руки, говорят, да ну его нахер, у нас есть работа, у нас есть семья, дети, жены, на что мы тратим время. И на самом деле очень классные коллективы загибаются именно на этой почве. Потому что если не потому что, а поэтому, если есть возможность сходить и послушать кого-то живьем, обязательно идите, это в 100 раз круче, чем послушать где-то во ВКонтакте, скачать на каком-то торренте. Живьем это живьем. Это всегда здорово. Так, ладно, читаю я все-таки комментарии. Антоха пишет, не мое, а в целом ничего, так? Так, Ленка пишет, точилка, я бы на ваш концерт сходила. Так, Янка пишет, в плейлист по-любому, мне нравится, текст интересный, музыка класс. Так, вот, Азаулатис написал, еще парни на благотворительном концерте играли. Там ссылка на их группу, послушайте. Остальное. Так, Distortion написал, от Бузовой отличается, согласен. Ты знаешь, от Бузовой, да, сильно отличается. Так, Родик написал, я бы сказал, охуенно, но нельзя, поэтому просто в плеер. Так, Ленка Точилка тоже скачала, отлично, головой мотаю, улыбаюсь, значит, прям хорошо. Так, Андрейка пишет, офигенская песня, забрал в неформатный плейлист на сайте неформатного радио. Вот так вот. Слайк пишет, песня сама по себе не впечатлила, а вот бородатый баянист понравился, по исполнению, если что. Так, Ванек пишет, кусочек психоделики и рубилова, весьма интересное сочетание, аккордеончик или баян подкупил, от меня плюсик. Так, Юлька написала: формат нашего радио, баян хорош. Юль, как тебе сказать, на нашем радио формат простой, бабки. Вот, если группа приносит бабки, значит там и формат есть. Вот, как бы под радио форматы не заточены, на самом деле все радиостанции России, все, абсолютно все радиостанции России курируются и прижимаются двумя медиагруппами. И как бы что им говорят, то они и ставят. Поэтому радиостанции не выбирают, что им крутить. Радиостанции просто идут на коммерческой основе. Им приказывают. Вот сегодня мы говорим про эту группу и ставим ее в эфир. Вот и все. Так, Янка пишет: мой голос однозначно за эту песню. Вадим пишет: хорошо все. Женек написал: бодро. Стрела Морфея пишет: текст, конечно, ГМ хорош. Просто залипли. В хорошем смысле, почему-то немного стало не по себе. Ушли в думки. Спрашивал, на кого похоже. ХЗ, ни на кого. Молодцы. Молодцы. Так, что там у нас еще? По вокалу классно, пишет Distortion. Музыка необычная. Сам по классу баяна в музыкалке учился. Но, парни, сорян, не для моего плейлиста субъективно. Ну, а чего тут? Ну, невозможно всем нравится. Так, далее. Ленка пишет: да, шире формат, согласна, слушаю иногда, наших там больше. Наших там больше. Это вы про 2.0. Ну, 2.0, кстати, знаете, откуда взялся? Угадайте. Угадайте, у кого Семен воровал музыкантов 5 лет. Вот. И откуда взялся 2.0. Угадайте. Так, Distortion пишет: пока в моем чарте лидирует самая первая композиция эфира и Зухерские земляки. Ну, подожди, у нас еще треков есть. Может, тебе еще что-то понравится. Так, что там дальше? Дальше у нас пошло все уже куда-то не туда. Все пошло куда-то не туда. Ладно, все, как бы по треку все отписались. Вадим вот пишет: обязательно надо ходить на концерты. Концерт — это не CD-диск. Да, Вадим, я вот всегда всем говорю, и как бы я за это ратую. А причем самое интересное, вот когда меня в Туле часто зовут музыканты, вот, ну, приезжают наши неформатные музыканты, приезжают в Тулу, обязательно зовут. Если у меня есть возможность, я всегда иду. И причем, имея вписку на концерт, я всегда плачу за вход. Вот это как бы у меня такой, как это называется, заёбчик, да? То есть как бы вот пунктик, да, вот, Коляновна подсказала, пунктик. Я, если прихожу на сольный концерт, я всегда плачу деньги за вход, потому что даже если есть бесплатный вход. Потому что, ну, музыканты должны знать, за что они стараются. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Все, все, все отписались, давайте слушать дальше. Давайте слушать дальше. Дальше у нас шоу-рок-группа «Дед Мазай и Зайцы». Это где бородатый мужик и четыре тёлочки, да. Как написал сам Дед Мазай, собирал он их по всей России. Звучали они у нас в проекте «Бомбардировки», но в миксере они у нас сегодня впервые. Наконец-то они соизволили загрузить свои треки на неформатку. И, конечно же, выбрал я тречище. Вот, а еще они нам приготовили картину 1.5 на 1.5. Что Коляновна творит, кто бы видел? Кто бы видел? Вот, опять же, вот плюсы, когда ты эфиришь дома. Дома это можно такое увидеть, ох. Так, просят ссылку на Деда Мазая. Ну, я думаю, он сейчас должен где-то здесь рядом присутствовать. Сейчас, может быть, ссылочку кинет, если не просрал он вспышку и не пропустил эфир. Итак, Дед Мазай и Зайцы. Блуд, сука, называется трек. Выбрал я его сам, лично этот трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:36, Ванёк вот пишет, видимо, дед и впрямь дед, закалка 70-х, моё. Ну, на самом деле, со сведением у группы беда. Я это несколько раз говорил, но сегодня взял программу, в программу трек, как бы по качеству звучания все шикардосно, но по качеству сведения, конечно, я почему взял именно там, можно было выбрать и получше, можно, но вот основная масса треков сведена вот так, поэтому я взял этот трек в эфир в надежде, что слушатели напишут, что вот, блин, дед, пора уже нормально сводить треки. Набрал, понимаешь, молодых, красивых девчонок себе. Вот, отрастил бороду. Хорошо играешь, хорошо поешь, а вот сводить как-то нет. И слушатели написали. Просто если бы один я это сказал и сказал, вот, дружище, понимаешь, ну как-то звучит, он бы сказал, нет, Зухер, ты... Писали. Просто если бы один я это сказал и сказал, вот, дружище, понимаешь, ну как-то звучит, он бы сказал, нет, Зухер, ты просто... Это вкусовщина. А тут...

0: Голос режет, потому что так сведено. Некорректно. Некорректно. То есть живьем такие группы звучат здорово. Это слушать интересно. Это интересно видеть, но как бы с записью тоже надо работать. Так, Юльчи пишет, тяжко слушается. Ленка Точилка написала, не курю, но пойду покурю. Это вот человек со сломанной ногой пошел курить срочно. Так, Женек пишет, голос плохо то ли записан, то ли просто плох. Антоха пишет, неплохо, но, блядь, сведение пиздец. За полтора года существования программы «Миксер» Антоха первый раз, два раза выматерился в одной фразе. Он вообще не матерился никогда. В одном предложении. Ну, это фраза. Это законченная фраза. Фраза. Это законченная фраза. Что ты ко мне пристала? Ты мыться пойдешь? Так. Ленка Точилка пишет, что вот у них есть более интересные вещи, слушабельные вполне. Так. Маринка пишет, мужское рубилово, но сведение как-то топорно. Янка пишет, дело вкуса, может, но буду полной бякой противной, но я тоже покурю вон с Ленкой. Вон с Ленкой. Все Ленки закурили. Так, Санек пишет, да, интересные ребята. Вадим пишет, типа рок-оперы и запись типа тоже с концерта 80-х. Андрейка пишет, ну, очень неформатное название. Очень неформатное название песни. Очень неформатная песня, но если серьезно, то чем-то меня и зацепил музон данной группы. Наверное, даже добавлю себе в плейлист. Да нет, музон хорош. Музон хорош, все там хорошо, но... сведено плохо. Сведено плохо. Причем записано-то я слышу, что там можно вытянуть из этого. Из этого вполне можно вытянуть. Так, Слайк пишет, неправильно используется в группе девичий потенциал. Вокал мужской не понравился. Так, Стрела Морфея пишет, бодренько пошло, деда слышно, что с зайцами. Почему-то вспомнился ранний Кузьмин в хорошем смысле, но что-то смутило чуть. Пока не поняли, что очень сливается все. Может, сведение или наше восприятие. Вокал провалился во второй части. Вот так вот. Так, сейчас мы деду все по полкам разложим, и он поймет, что надо заниматься со звуком. Не только делать шоу, но все-таки звук тоже важен. Потому что, чтобы делать шоу, надо, чтобы на него ходили люди. А чтобы на него ходили люди, они должны услышать песню по радио, а потом увидеть афишу и сказать, о, вот эти ребята интересные, мы их слышали, давай-ка сходим на концерт и отдадим свои кровные 300, 500, 700, 800 рублей. Вот. А у меня что, налито, а я еще не выпил? Охренеть. У меня, кстати, просто забыл выпить. Я тут лечился, когда меня Коляновна наградила вот этим гриппозным трипером.
1: Сам нашел его.
0: Я себе развел водку, перец и мед. А мед, сука, не растворился. Но я пузырь всадил практически до конца. А сегодня достал остатки догнаться медовой перцовкой. И вот за неделю я просто решил, что мед в водке не растворяется. Нет, оказывается, мед в водке растворяется. У меня теперь сладкая перцовка под персики. У Коляновны глаза закатились под черепную коробку. Вот, ладно, читаю дальше. Distortion пишет, не очень как-то, что-то с подборкой инструментов, сэмплов не то. Да нет, там сэмплов, там живье все. Что ты? Ну что ты, дружище? Как будто гитара записана через дешевую примочку, сведение тоже отдельный вопрос. Возможно, если перезаписать как-то нормально, то будет неплохо. Но в таком варианте уж сильно больно ушам. Так, что там дальше у нас? Азаулатис у нас курил. Ну все, больше по треку больше никто ничего не пишет, но я думаю, дед услышал. Я думаю, дед услышал наши похотливые скрежетания. Вот. То есть весь мужской чат облизнулся на зайцев.
1: требовал зайцев.
0: Требовал зайцев, но, сука,

звуком остался недоволен. Поэтому трек «Блудсука», «Блудсука» признан, сука, зачетным, но херово сведенным. Дед, давай займись уже звуком. Хватит делать шоу, мы уже поняли, что зайцы у тебя клевые. Вот, едем дальше. Едем дальше. Distortion говорит, я бы тоже прибухнул бы сейчас, но как тут отойти от эфира? Да вот, вот в чем прелесть эфирить из дома, а не из студии. Потому что... Я кстати, бахну, да, для всех, кто источают слюну, сейчас будет 3 секунды чавканья и бульканья. Извините уж, друзья. Ой, ой, и подперсить. Красота. С персиками нас бабка не обманула в палатке, правда, вкусная. Вот, и далее у нас группа Playton. Группа, сейчас я найду откуда, с... Тверь, город Тверь, с басистом данной группы мы как-то общались, слушал Зухера с компанией и решил написать. Вот, а потом я увидел, что он загрузил треки свои на сайт, и потом бах-бах-бах, и как бы вот выбрал я. Ребят, скажу, давайте послушаем, читаю сопроводиловку. Всем рок, мы группа Playton, если понравилась наша песня, вступайте в нашу группу, тыдын-тыдын, спасибо за прослушивание. А ссылку на группу не кинули, вот так вот, молодцы. Вот, группа Playton, если вы нас сейчас слушаете, Димка, давай. Кинул он ссылочку, продублируй, Димон, еще в эфирный чат во ВКонтакте. Итак, ставим, слушаем. Собственно, вы комментируете, не стесняемся. Главное, не хамить. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:49:48 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у меня сплошь и рядом красивое время. А я кинул ссылочку, что-то я... Что такое? А, кинул, все хорошо. У нас Distortion сбегал за вискарем с Кока-Колой. Это где я... Ладно, не буду. Не буду про вкусное. Давайте мы все-таки вернемся. У нас была группа Playton. Спрашивают, земляки ли мои. Нет, не мои земляки. Это город Тверь. Да? Колян, он взяла и закрыла. Я вот еще. Я еще не договорил про группу, а ты уже закрыла мне все. Чертовой матери. Вот, город Тверь. Город Тверь. Группа Playton. Под кожу называется трек. Ребят, сейчас вот, возможно, прозвучит немного обидно с моей стороны, да, но ни в коей мере не хочу обидеть. Я сейчас скажу такой длинный питч, а потом буду читать комментарии, потому что они отличаются от моего видения. Скажу честно, я переслушал все треки, которые загружены на сайт, и слышно, что коллектив прям вот совсем в начале пути. Совсем в начале пути. Сведения более-менее там есть косячки, но как бы они не столь... Они больше, наверное, звукарям на уши дают. Обычные люди, наверное, их даже и не заметят. Но вот чувствуется какая-то... Сейчас я попробую сформулировать мысль. Когда группа еще не поняла, что они играют. Вот есть... Это проходит любая, наверное, группа. Стадия становления, я называю это. Когда ребята еще на... эмоциях как бы играют, еще мало концертов, там, я не знаю, только собрались, там уже раз пять бухнули на природе вместе, и вот оно пошло, но еще не до конца определились в стиле, в жанре, куда играть. Какая-то вот есть чувство, что не совсем все музыканты понимают, что они делают. То есть вот как-то один играет одно, другой другое. Но это мое личное ощущение. Я сейчас просто вот говорю то, что я услышал. И вот честно скажу, под кожу единственный трек, который более-менее вот для меня, ну для меня лично в голове полноценно прозвучал. То есть вот я его услышал от начала и до конца, но опять же не без нюансов. Вот, ни в коем случае не хотел обидеть, то есть это просто, это нормально, на самом деле это нормально в начале пути любой группы, я желаю вам двигаться дальше, ни в коем случае не разбегаться, потому что стать музыкантом это безнадежно гиблое дело, вот, вы бросите свои семьи, ваши дети будут кричать на вокзалах, дядь, дай чирик, ё-моё, вот, жены будут... с грязными ногтями, небритыми ногами, но как бы это музыканты, ну а что делать? Мы народ бедный. Вот, и вот вам надо просто пережить этот период становления, и в принципе техника у всех есть, но нет пока общего понимания. То есть вот когда придет в голове общее понимание, что вы делаете, когда вы все друг на друга настроитесь, когда вокалисту не надо будет оборачиваться на барабанщика и махать ему головой, что вот сейчас мы заканчиваем или вот здесь сейчас проигрываем, вот, тогда все у вас будет здорово. Как бы двигайтесь, куда двигаетесь, единственное, что у вас не хватает, это, наверное, профессионализма в плане наигранности, то есть, ну, времени не хватает. Вот, все придет с опытом, все придет, все будет хорошо. А так, в принципе, все, наверное, если подходить к вопросу технически, то, наверное, все здорово. А вот в плане... Кто-нибудь понял, что я сказал, нет? Или один я понял, что я сказал? Ладно, давайте я буду читать комментарии. Так, Настюха вот спрашивает, ойкать или уже не надо? Начало классное, голос крутой, слух погладили мне, текст нравится, по музыке ничего не скажу, не спец в этом. А... Настюха, не надо быть спецом в музыке. Музыка делится на две категории. Нравится или не нравится. Как бы, если нравится, что тут говорить. Так, спрашивают, про наркотики ли это. Так, поздравляем Дисторшена с вискарем и Кока-Колой. Маринка пишет, под кожу это про любовь. Так. что у-у. Коляновна говорит у-у. Она говорит, что это наркоманская. А вот тут, тут знаешь, что написала? Вот Настюха пишет. Любовь и наркотики очень похожие котики. Понятие. Так, Ленка Тосилка пишет. Гранжова. Нирвана по-русски, приятно. Лен, ты знаешь, я переводы, когда почитал Нирвана, я перестал слушать Нирвану, а раньше мне очень нравилась эта группа. Так, так что не надо, не надо их с Нирваной сравнивать. Что там у нас? Азаулатис написал вот лиричненько. Ванек пишет, качнуло по-взрослому, отлично. Так, Вадиму, Вадиму втыкает и всему семейству. Славик написал, вот усыпляет как-то нудноватненько по музыке, пусть высказываются те, кому такое нравится, не мое. Но это как бы это дело вкуса, да, тут, если тебе такая музыка не нравится, то будет казаться, что нудно. Так, Настюха вот пишет, внутривенно и без наркоза, смесь из самых безумных рифм. Девушка, да вы поэт, я так понял. Так, Янка пишет, молодцы, ребята, очень хорошо. Маринка пишет, приятный трек, убедительно, верю, представила знакомые ощущения. Так, Андрейка пишет, я дословно цитирую, бля, охуенный музон, но вот текст почему-то вызывает смех, это просто вынос мозга. Ребят, без обид, может, я просто смысл не понял, наркомания, наркомания. Так, Маринка написала, девочки понимают. Моя девочка не поняла, тоже, говорит, наркоманы. Но, слава богу, моя девочка неправильно, да, я... Она говорит, ой, у меня что-то тут вот не как у людей, тут у меня чуть-чуть ёбнутый. Я говорю, зайчик, ты у меня весь не чуть-чуть ёбнутый. Так, что там, Санёк понял, пишет, я не понял ничего. Эмоции валят прикольно. Эмоции валят прикольно. Дисторшн написали, вроде ничего так, но к середине трека хочется уснуть. Может переаранжировать или тупо пободрее исполнить. ХЗ. Ты знаешь, там там не в аранжировке дело. Там как бы, знаешь, вот есть набор маленьких нюансов. Как сказать, вот когда ты приходишь к зубному врачу, да, она вот тут чуть-чуть слегка зеркалом по зубу стукнула неправильно, больно, там, крючком случайно задесну цепануло. То есть мелочи такие, но вот из этих мелочей создается общее впечатление о песне. Это вот как раз то, о чем я говорил, когда ребята еще не сыгрались, и они не до конца еще понимают, что они делают. Когда вот у них басисту не надо будет смотреть на гитариста, когда вокалисту не надо будет там махать рукой, поехали, да, вот когда придет вот этот момент, обычно такое происходит там где-то через год, да, с группой, которая постоянно нормально репетирует, и все, и вот у них уже складываются, они вот эти нюансы, они уже нивелируют, друг друга ловят, и все получается хорошо, а тут вот именно просто, это молодость, это становление группы, это нормально, а через это проходит любой коллектив. Так, Стрела Морфея пишет, немного показалось влияние Дорс и Нирваны. Сложно для восприятия, вероятно, надо расширить сознание. Концептуально под настроение тяжеловато звучит, пригружает. Расширяй сознание, расширяй. Так, что там, Юлька написала, вот музыка неплохая, но занудная достаточно. А текст тоже такое лично для меня. Ну, я тексты не слушаю, просто, ну, уже у меня мозги, они автоматически. У нас сегодня все новенькие, поэтому я расскажу. Я тексты никогда не слушаю треков, потому что каждый день очень много треков приходится прослушать, и мозг уже он автоматически просто пропускает тексты мимо ушей. И я воспринимаю текст как часть аранжировки. Уже когда песня зашла, уже когда понравилась, когда я уже переслушиваю, тогда да, уже текст я начинаю подслушивать. Так, Колянов, ну, мужики клеют в WhatsApp. Да, да, мужики, вижу, вижу. Вот так вот, вот отвернулся. Ездили вчера посреди поля, оставил жену с собаками. Одну оставил посреди поля. Отъехал.
3: Посреди твою мать поля.
2: Оставил ее с двумя собаками, сам уехал с другими мужиками,
3: да,
2: которые были единственные на 10 километров в округе. И что вы думаете? Коляновна умудрилась за тот момент, пока мы ездили, смотрели землю, она умудрилась найти какого-то мужика с цепью, поругаться с ним, послать его нахер, забрать собак под мышки и убежать, собственно.
3: Он просто хотел меня увезти, я сказала, ехай дальше.
2: Вот, вечно она находит где-то что-то. Так, ладно, что там дальше у нас? Вот, Плейтон, Димка пишет, у нас песни в разных стилях, все правильно говоришь. Но я это слышу просто, но не хватает чуть-чуть сыгранности. Ребят, все это приходит с опытом. Вообще, как бы, если вдруг вы обиделись на то, что я сказал, я это говорил не ради того, чтобы обидеть или как-то поругать. Это просто мое мнение, которое надо выслушать и принять. Это нормально, это норма. Так, что там далее? Тын-тырын-тырын-тырын-тырын. Музыка делится на ой или не ой? Да, Настюха, музыка делится именно так. И именно так ее надо воспринимать. Не надо быть музыкальным критиком, чтобы слушать музыку. Это нормально. Музыка должна или нравиться, или не нравиться. Так, что там еще у нас? Кого-то там рута. Все, я понял, что по треку больше никто ничего не написал. Давайте ехать дальше. Далее у нас Анна... Так, сейчас я найду ее крупным шрифтом. Я не вижу там ни хера, уже старенький. Анна Баршева. Город Москва. Этнофолк. Этнофолк, это здорово. «Я не уйду» называется трек. Про себя ничего, ничего не написано. Вон, Ань, я думаю, что ты у нас где-нибудь в чате, в WhatsApp или в Дискорде висишь. Поэтому кидай ссылочки на себя. А мы, собственно, ставим, слушаем. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ой, ребят, сейчас вы будете кидаться в меня тухлыми помидорами. Но я ожидал. Я ожидал увидеть вот эти вот комментарии. Но меня только Ванек порадовал прям вот. Он до самой сути докопался. Единственное, чего не хватает этому треку, единственное, чего ему не хватает, Ань, вам нужен нормальный звукарь, который хорошо все это дело сведет. Шикарный голос. Вот достали все эти пелагеи, достали все эти хиловисы, вот достали все эти колевалы. Вот они действительно все однотипные. Они все абсолютно одинаковые. Просто я расскажу, я сейчас просто не буду читать комментарии, я расскажу то, что я услышал. Я услышал ни на что не похожий хороший вокал. Да, он чуть-чуть дрожит. Это неопытность, это проходит все, это нормально. Но вокал шикарный. Просто он не поставленный достаточно хорошо. Охуенный кахон я услышал. Я услышал шикарнейшую гитару и абсолютное отсутствие звукорежиссера. То есть такое ощущение, что вот как было, как записали, демка, вот это называется на студии демка. Как записали, так и скинули. Ань, все очень здорово. Я сейчас зачитаю комментарии, там ругаю, там, но никого не слушай. Делайте то, что вы делаете. Вы делаете шикарно. Такой фолк я хочу, но я хочу от вас качественного звука. Вот, и я думаю, и хиловисы, и пелагеи, и вот все они подвинутся. Прям вот сразу же шага на три назад от вас отойдут, потому что все у вас будет хорошо при наличии хорошего звука. Вот, а теперь я начинаю читать комментарии. То, собственно, чего и ожидалось. Чего и ожидалось. А итак, Антоха вот написал неплохо. Маринка пишет: по мне штамп. Вопрос вкуса. Марин, нету штампов там. А там как раз здорово. Дисторшн пишет: музон вообще качает, но вот что-то вокал не очень. То ли тональность низковата для вокалистки, то ли такое буэшное сведение. Дружище, это буэшное сведение. Это вот его просто нет. Там просто нет сведения. Вот, а вокал, он, как это называется, молодой, неопытный, дрожит. Ну, девочка, видимо, или первый, может, второй, третий раз в жизни писалась, нервничала и немножечко дрожал голос. А так там... Я хочу больше треков от этой группы, но в качестве. Так, Андрюха пишет: вот опять вроде норм, но вот что-то вокал. Снова уши напрягает. Да не напрягает он уши. Он просто выставлен вперед и... Сведение говно. Так, Настюха пишет: не ой. Ничего личного, пустовато, что ли, сразу вспоминается несколько подобных песен, а значит, лично для меня нет оригинальности. Не узнаю этого исполнителя. А, не узнаю этого исполнителя среди прочих. Подожди, Настюха, я хочу услышать Аню Баршеву через год. Я хочу ее услышать через год. И тогда вот ты мне за эти слова ответишь. Я тебя вызову прям в эфирный чат и скажу: ну-ка, послушай. Так, что там? Маринка пишет: вкусный фолк у Пелагеи, колевалы, вокала точно не хватает, сведение говно. Ванек пишет: гитарюга зверь, тема не моя, но соляк все вытянул. Зачет. Славик равнодушен к такому фолку. Так, у Сашки радио не фурычит. Что там у нас? Стрела Морфея пишет: интересно, но ощущение, что вокал и анжировка немного не сочетаются в первой половине песни. Во второй части понравилось больше. Да все там сочетается, там звукорежиссера нет. Так, что там у нас еще? Так, Женек присоединился ко всем. Ко всем это что значит? Тебе понравилось или не понравилось? Ну-ка, давай. Так, что? Маринке не нравится этот вокал. Что там? Музон отличный звук подкачал. Неплохой такой фолк написал Азаулатис. Так, что там? Ленка пишет: вот очень настороженно отношусь к такому стилю музыки. Самобытность должна быть. открытость, певучесть. Мало групп такого жанра нравится, и хочется дудочек, трещоток. Вроде все есть у нее, только не досведено, возможно. Но это фолк, поэтому тут все логично. Вот. Так. Угу. Вот, Настюха говорит, могу номер дать. Поговорим через год. Возможно, я и раньше мнение поменяю. Но пока вот так. Не бить Настю. Настя хорошая. Да не собираемся мы Настю бить. Я тебе просто говорю, что вот вы сейчас все запомните. У этой девочки есть хороший потенциал. Если она не разругается со своими музыкантами, если она не бросит этим заниматься после таких комментариев, а наверняка их много сыплется, потому что люди, они по обертке смотрят, слушают. Вот, Аня, не бросай. Вот, слушай сейчас гения Российской Федерации, самого скромного диджея всей этой вселенной.
3: Царь, у вас корона.
2: У царя корона чуть-чуть сдвинулась влево. Анька, не бросай ни в коем случае. Делай, делай. Единственное, у меня прям вот великое пожелание. Найдите себе хорошего звукаря, чтобы нормально сводить ваши треки. И вот все, кто сегодня написали плохие комментарии, они послушают в следующий раз и скажут: Зухер, ты был прав. Вот, я очень на это надеюсь, потому что потенциал прям вот очень-очень-очень прет. Говорю честно. Все, едем дальше. А дальше у нас ничего нету. Потому что это был финальный трек, 8-й. Друзья, что я хочу сказать. 23.11 на наших зеленых системных. Завтра, по ходу дела, у нас программы без воды не будет. Потому что Костику нам не отписался. Значит, услышимся мы теперь с вами во вторник. Во вторник в неформатной бомбардировке. Вот. Собственно, запись эфира появится завтра вечером. Скорее всего, может даже ближе к ночи, потому что завтра день дурной. Вот ссылочки на запись эфира, на голосовалку будет в нашей группе Неформатное радио во ВКонтакте, поэтому не забудьте нажать на колокольчик. А, собственно, что еще? Не болейте, любите друг друга, ставьте галочки за всех, кто понравился. Но это с завтрашнего дня. Голосование продлится до следующей среды, до 8 часов вечера по Москве. Коляновна, говори.
3: Всем покедова.
2: Всем покедова, сказала Коляновна. Вот, всем пока. Всем пока, всем счастливо. Спасибо, что вы с нами были. Вот, музыканты, кто просрал эфир, обязательно послушайте в записи. Ну и, собственно, все. Все, счастливо. Хорошо мне выздороветь. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку «Only You». Всего же у группы три альбома, но зато какие.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

желтел, как желтел, как мой город остыл по дворам, площадям.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

не знаю, что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Я не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Я Сергей Ставроград. В эфире неформатного радио программа «Мысли о смысле». И, как вы уже услышали, нас предваряли два джингла. Один наш основной и второй о ротациях участников наших больших эфиров. А разница между эфиром двухчасовым и менее, она существенна. И обо всех этих условиях, всех желающих, всех гостей, которые приглашены, я оповещу уже в приватных беседах через наши контактные каналы. Итак, сегодня у нас 13-я программа, и в гостях у нас проект «Анастасис» и его автор-исполнитель Евгений Богданов из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Евгений.
1: Да, здравствуй, Сергей. У меня такой сегодня счастливый по номеру уже проект вашей программы, 13-й. Вот.
0: Я приветствую, нормальное, конечно, число. Я не знаю.
1: Отличное число, никаких предубеждений у меня нет к нему.
0: Ну, между прочим, было апостолов 12, а 13-м кто был? Я не знаю. Ну, скорее всего, это, знаешь, из суеверных каких-то традиций. Или, знаешь, еще есть такая вещь у масонов, у них 13-го там числа, в общем-то, ихнего Жака Мале коцнули. Вот они боятся этого числа до сих пор. Все, извиняюсь за такую вставочку.
1: Продолжаем. Ну ладно, мы бояться его не будем, конечно, да.
0: Нет, не будем.
1: Но я пока поприветствую еще всех радиослушателей, всех, кто уже дома находится, кто по пути домой, кто-то еще находится там в пробках стоит. Привет Питеру. Сегодня перемело весь город, и поэтому сейчас у людей, наверное, будет проблема добираться, но зато будет возможность послушать вашу передачу, нашу передачу. Вот. Ну, всех приветствую и желаю хорошего вечера.
0: Да, и я всех приветствую. Диджей Зухера, вот он тоже в чате нашем неформатного радио, в эфирном чате пишет 13 нормальная цифрь. Всем привет. Привет-привет, Захар. Приветствую всех, кто в чате у нас. Камоныч, Иван Привалов, Данила Мастер, Иван Четвертый, Иван еще раз Четвертый, и Азо. Ну, собственно, и всех, кто присоединится, мы увидим еще. Стрела Морфея вот уже подписалась быстренько. Всем вам привет, ребята. Слушаем сегодня очень интересная, непростая тема, потому что она наподобие той, которую, собственно, встречает любой человек, посвятивший свое творчество духовным основам и предлагающий и эти основы в какой-то популярной форме. Вот именно проект Евгения. Анастасис, это правильное ударение, да?
1: Да, Сергей, это правильное ударение. Еще хотел просто отметить, что Анастасис это не мое альтер-эго.
0: Вот. Нет, конечно.
1: Я, конечно, остаюсь под своим именем, фамилией. Вот, это мне больше нравится называть проектом, поскольку в него включен не только я, а еще люди с той же самой идеей, которым, в принципе, нравится это направление, нравится подобная работа.
0: Хорошо, я сейчас задам еще раз вопрос о названии, но только после того, как прочитаю тебе твои традиционные в нашей передаче, традиционные права и обязанности. Итак, ты обязан отвечать. Я, кстати, на вы или на ты, как привычней.
1: Да на ты,
0: можно. Я могу сбиваться, И на вы сказать, и на ты.
1: Не, ну мы до эфира общались на вы, но теперь можем перейти, конечно, на ты. Тем более, что уже
0: перешли. Ну да, мы уже в одной лодке, все. Дальше не сбежишь. В общем, Евгений, ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво, или односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно на мои вопросы. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Права зачитаны, осмысленные.
1: Мне поднять, правую руку поднять, сказать обещаю, присоединяюсь,
0: одобряю. Обещай, поднимай, обещай, да.
1: Поднял, пообещал.
0: Молодец. Так, значит, Анастасис, это, ну, собственно, Анастис, это воскрес, Анастас, это слово, в общем, в корне своем имеет слово воскресение, правильно?
1: Ну да, совершенно верно. Да.
0: Как Анастасис переводится более точно для вас, для вашего проекта?
1: Ну, в общем, у названия проекта, как бы сказать-то, слишком много аллюзий. Прежде всего, когда я думал, как это все обозвать, то есть некоторое время я существовал, мы существовали без названия абсолютно, то есть просто делали и делали, да, потом подумал, что нужно как-то наконец обозвать. Я большой поклонник группы Dead Can Dance. Совершенно случайно или не случайно, вот к тому времени у них вышел альбом под названием «Анастасис». Вот. И когда я занимался как бы проектированием этого проекта, его дизайном, придумыванием, я, естественно, ориентировался на Dead Can Dance, на звучание, на какие-то там фишки ими придуманные. Вот. Угу. И, естественно, мне так очень в тему пришлось название их альбома. Если еще больше углубиться, то Dead Can Dance, соответственно, я его давно уже люблю, и поэтому у меня никнейм, который существовал до этого, ну и сейчас у меня мой электронный адрес Dissidence, что как бы переводится как, ну декаданс, грубо говоря.
0: Ну да, вот.
1: Вот, поэтому Анастасис, это как бы полная противоположность декадансу. Поэтому вот получается у меня после того упадничества, можно сказать, новое состояние возрождения вот с этим проектом.
0: Ну ладно, я так свое осмысление. Ну декаданс вот, это схождение вот так, в ад. Декаданс схождение в ад, а Анастасис это воскресение, то есть исход оттуда, да? Таким образом рассудим. Так, ну что, у нас должно произойти знакомство слушателей с твоим произведением. И первое я хочу поставить «Ангел вопияши». После мы уже будем обсуждать, так сказать, и предмет, и все окружающие его мнения и впечатления. Вот сейчас, значит, у нас будет звучать «Ангел вопияша» — это молитва. Ну и, собственно, твоя аранжировка. Здесь как раз именно Dark Wave.
1: Ну, я считаю, что это Dark Wave.
0: Я очень вообще не ориентируюсь, поэтому ты уточняй, если что, сам какой, так сказать, стиль электронной музыки сопровождает византийское христианское песнопение.
1: Ну, в основном, да, это Dark Wave. Правда, наверное, можно его сместить уже в сторону Ethereal. Ну, Ethereal как часть Dark Wave, это да. Что касается вообще самого произведения, то я хотел сказать, что автор его, Силуан Туманов, это у нас очень известный православный композитор, это священник, он настоятель одного из питерских храмов. В принципе, его произведения поют по всей стране. Ну, вот я решил аранжировать одно из них. Да нет, это не одно из них. У меня некоторое количество его аранжированных произведений. Ну, я могу сказать, что ему... Даже он не против, а ему нравится.
0: Все, принято. Угу. Об соавторе мы услышали. Угу. Ну что, давайте послушаем само произведение.

0: Собственно, вот так вот. Я не знаю, может быть, мне просто не посчастливилось. Я вообще электронную музыку редко слушаю. Хотя по молодости, по юности мне нравилось всегда. Там, в тот период, 80-е годы, там, ну, самым популярным, конечно, изначально был там «Зодиак». Потом дальше Жан-Мишель Жар, в общем, дальше. Ваши, так сказать, основы мы уже, вернее, твои, Евгений, видишь, я же говорил, буду сбиваться. Твои основы мы уже поняли, они более современные. Но в нашей культуре, на русском поле, были какие-то ориентиры? Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Я не говорю уже о западных проектах, типа «Энигмы», но там, наверное, скорее всего, совсем по-другому все. Я не углублялся.
1: Ну, наших проектов, вот, ну, наших отечественных проектов, таких я не знаю. Вообще, до некоторого времени мне казалось, что я, в принципе, один в подобном роде выступаю. Не выступаю, в смысле, творю. Творю и выступаю. Вот. Я не могу сказать, что я ориентировался на «Энигму», когда вот это придумывал, затеевал. «Энигма», она... Ну, это все-таки электронная музыка, и она более коммерциализирована. Вот. У меня-то идея была совместить именно вот Византию, потому что мне нравилось, безумно нравилась византийская музыка, нравится до сих пор. Некоторое время назад, где я ко всему этому пристрастился, я посещал концерты, я ездил в Сербию, я ездил на Валаам, слушал подобную музыку. Что-то такое хорошее песнопение, оно никак не совмещается ни с какими аранжировками. То есть как бы все григорианские, они все уже перепеты по 150 раз. Вот, а вот такого нашего ничего-то и не спето.
0: Ну, григорианский надо пояснить. Это латынь. Это латинская церковь, скажем так, вот, чтобы проще было, католики. Ну, потому что немногие соображают, что такое григорианская и юлианская, восточная церковь, западная церковь. Будем популярно объяснять, хорошо?
1: Ага.
0: Я сбил? Или вы пропали?
1: Да, я пропал.
0: Появляйтесь. Евгений, еще вот у меня, раз я сбил, и ты потерял канву.
1: Когда я слишком очень много долго говорю, канва куда-то теряется.
0: Да, я тогда немножко перенаправлю наше. Что было побуждением, первым побуждением делать такое? Красота или вообще в творчестве уже не первый проект? Ты вообще вокалист, композитор, свою роль объясни, определи в этом проекте и если они были и в прошлых.
1: Ну, изначально я... Музыка — это не мое основное занятие, то есть деньги я этим не зарабатываю. К сожалению, да, может, мне стоило в мои 20 лет переориентироваться в это направление, у меня получилось бы более успешно. Вот. Но так или иначе, у меня другая сфера деятельности. В молодости я занимался, ну, я выступал, чисто, наверное, можно сказать, для себя реализуя свои какие-то таланты, не вынося их на большую публику. Я писал музыку, я, в принципе, сейчас ее пишу. Ну, голосом меня Бог не обидел, не обделил. Но конкретно вот вокалом я стал заниматься, наверное, года 2-3 назад. То есть я решил поставить перед собой цель, обрести нормальный поставленный голос, красивый, мощный. Вот. Улучшить все, что у меня есть, и использовать его на благо. И может кого-то начать радовать. Ну, получилось вот что. Все-таки радую.
0: То есть побуждение было эстетическое.
1: А, вот, да, да, да, кстати, про побуждение. Да, что-то я увлекся, забыл. Вот, обсудить тему побуждения. Сам, в принципе, почему я в данном направлении двинулся? Ну, как я уже сказал, что я пел в церкви, данная музыка приносила мне удовольствие. Вот, но проблема...
0: Ну, как в том виде, в каком виде поют в храмах, я так понимаю, да?
1: Ну, я пел в тех храмах.
0: Акапельно, без всяких наворотов и изысков аранжировочных. Современные-то там как бы произведения навряд ли
1: поют, нет? Нет, ну смотрите, есть портесное пение, да, это вот, которое более привычно для наших церквей, для наших храмов. Но что я заметил, что вот на северо-западе может сказывается влияние и близость Валаама. Вот, но именно на северо-западе получило развитие вот и валаамское пение, которое, ну, имеет взаимосвязи много с византийским пением. То есть это пение Исана. Ну и как бы мне посчастливилось, наверное, петь вот в таких вот хорах, которые ориентированы именно на византийское, ну, валаамское, не знаю, можно ли считать, наверное, можно, да, валаамское, это как...
0: Ну, оно вариант. оно ближе всего из тех, которые у нас, так сказать, популяризированы, вот архидиакон Германом Рябцевым, по-моему, вот он...
1: Ну, да,
0: очень,
1: да, да,
0: вот он, у него очень он похожие
1: много
0: были.
1: Чего написал, да, то есть я пел эти произведения, которые и он писал. Конечно, очень здорово, мне нравится то, что он творит, что он делает. Вот. Мы как бы вот воспитанные вот именно на этой культуре, на этом пении, я и двинулся дальше. Ну, к вопросу, почему еще двинулся дальше, что очень очевидно, что людям тоже нравится именно вот это валаамское, византийское пение. И много людей приходит в храм, ну... чисто послушать, как классно поют. То есть портес люди уже привыкли, портес не так цепляет, а вот именно вот подобная музыка, как может возвращение к истокам, может привет древности.
0: Угу.
1: Людей, и люди приходят в храм, типа, ну, послушать, спойте, ну, просто реально послушать, да. Но при этом подобное посещение храма, это, наверное, не совсем правильно. В храм нужно ходить, ну, не слушать музыку, а все-таки с какими-то целями другими, общение с Богом.
0: Угу.
1: Вот. Ну, поэтому
0: давай,
1: у меня
0: давай вот сейчас...
1: идеи они вынесли, в принципе, ага, за рамки церкви вот эту музыку, но в подобной интерпретации. Ну, порадую людей, порадую душу и себе сделаю приятное людям.
0: То есть изначально это не коммерческий проект, это проект...
1: Ну, нет, конечно.
0: Это проект с определенными благими побуждениями. Так, я вот сразу же посмотрю, что у нас в чате. В чате у нас Стрела Морфея уже вопрошает, но они как бы одним ухом слушают. И вот они прослушали, видимо, одним ухом, какой, как точно этот стиль называется обработки. Повторим. Евгений, повтори ты.
1: Слушайте, ну для начал я... Да, для Стрелы Морфея специально. Да, изначально, когда это все... задумывал, это был Dark Wave, ну, будем считать, что это общее название вот всего вот этого направления. Dark Wave это вот...
0: Ну и все.
1: Вокал, песнопение, да. Ну, потом я подумал, что, наверное, это ближе к Этериалу, который все-таки относится к большому древу Dark Wave. Ну, давайте будем считать, что Dark...
0: Да, пускай будет.
1: Вот.
0: Рустик пишет, нельзя этого делать, слушать неприятно. Я бы хотел, чтобы Рустик немножко расшифровал, почему нельзя. Если слушать неприятно одному человеку, то он, естественно, имеет право это не слушать. То есть, либо выключить как-то и слушать то, что ему приятно. А вот то, что это делать нельзя, это очень опасное заявление, потому как имеется у нас... прямое указание в Священном Писании, что это делать не только не нельзя, а нужно и очень даже нужно. Псалом Давидов звучит так по поводу форм, в которые мы вкладываем свое творение, посвященное Богу. А тем более уж творение даже не наших, не наше стихоплетство или какие-то наши благодарения, молитвы, а уже святых отцов, утвержденные в церкви. И скажу вам, что то, что мы сегодня будем слушать, все эти песнопения, они лежат в основе богослужения. Вот. И если они звучат фоном по жизни, и это кажется каким-то кощунством, то, извините меня, надо обосновать. А я свое восприятие подобного творчества обосновываю на вот этих строках псалтыри. «Хвалите Бога во святых Его», и пропускаю, «хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа». Ну, я не буду расшифровывать, какой здесь из инструментов, чему подобен из нашего современного арсенала музыкального творчества, но уверяю вас, ни одной нет запретной темы для того, чтобы выразить свое благодарение Богу. И если кому-то просто на вкус и цвет не нравится бутерброд с красной икрой, то он может пойти в соседний буфет купить себе с черной. Вот. А для пущего ответа, так сказать, для более сочного, я бы, конечно, хотел услышать, почему нельзя этого делать. Так. Евгений, ты еще там?
1: Да я еще там, да, и просто хотел еще
0: вот, затронуть. Я теперь этот вопрос адресую к тебе. Наверняка это не первый вопрос и реакция, с которой ты столкнулся после того, как выпустил в свет свой проект. У тебя, я посмотрел, у тебя ВКонтакте большая группа, там более 4000 человек. И наверняка есть те, кто слушает и... пинает, слушает и пинает, слушает и пинает. Есть?
1: Слушайте, вот тот, кто пинает, те в группу у меня не входят. Входят только те, кто меня слушает.
0: Да, то они я один раз...
1: Я имею это право.
0: Они пришли, пнули, и дверь за ними закрылась, да?
1: Ну да, у меня есть как бы...
0: Ладно.
1: Я предлагаю ознакомиться, нравится, не нравится. Не нравится, значит... Ну, до свидания.
0: Нет, просто я не буду. Я к чему? Для того, чтобы... Это определенный удар. Это как в боксе. Надо уметь держать удар. Да? И каким образом ты объясняешь... Ну, объяснял людям изначально, прежде чем начинать их, значит, закрывать за ними дверь на железный засов? Ты как объяснял? Я здесь.
1: Повторите, пожалуйста, вопрос.
0: Повторяю вопрос. Значит, прежде чем выставлять людей за дверь там ВКонтакте, ну или где у вас общение происходит, ты же, наверное, пытался людям объяснить, из каких побуждений ты это делаешь, почему это хорошо, а не плохо. Вот. Вряд ли любой человек будет сознательно делать плохо, если ему доказывают, что это плохо. Ты как объяснял, что это хорошо и что ты будешь это делать дальше, прежде чем... банить ВКонтакте или где, еще раз.
1: Слушайте, ну повторяюсь. В моем характере убеждать и говорить, что это хорошо, что вы должны это слушать, никто ничего не должен, все люди свободны, то есть
0: из чувства вежливости вот там человек написал, ну, куда вы, зачем вы это так, вы же как бы чувствуете, не сразу же его пинком молча под зад, а что-то в ответ сначала.
1: Ну, можно что-то в ответ говорю. Ну, можно сказать, что это моя форма самовыражения, это моя форма служения Богу.
0: Так.
1: Ну, убедить человека любить себя, ну, я понятно, что я не могу это сделать. Убедить человека любить мою музыку, я тоже не могу этого сделать. Знаете, хозяин барин, ну, не нравится, ну, значит, не нравится. Вот мне просто, знаете, всегда непонятно, допустим... Смотрит телевизор, там выступает кто-нибудь из наших звезд, так сказать. Вот, и начинаются оговоры, да, ну что это такое, ну что вот он делает, ну нафиг. Ну вот, знаете, ну выключи телевизор, да не смотри, ну не слушай.
0: Ну правильно.
1: Ну, очень легко. Не нравится музыка, выключи и не слушай. Не нравится мое пение, выключи и не слушай. Ну все настолько элементарно и беспроблемно. Что нет, предпринимать какие-то усилия, ну, не могу, вот, ну, у человека есть убеждение, что ему, ну, не нравится, ну, нельзя так делать. Наверное, по каким-то его убеждением так делать нельзя. Хотя я считаю,
0: нет,
1: что
0: нет. Вот Рустик, он как бы уточняет, потому что пишет, что нельзя этого делать, потому что завтра начнут рэпом читать псалтырь. А это нормально? Ну, что вы скажете?
1: Слушайте, я скажу, что ну, если вот это чтение рэпом псалтыри кого-то заденет за глубину, там, в глубине души, да, затронет, и после этого человек, ну, у него портал откроется, он осознает, что что-то в этой жизни он делает не так, или нужно жить как-то иначе, или нужно двинуться в другом направлении, или что он слишком косяков много в жизни допускает, так это замечательно, что до человека дойдет именно вот таким образом.
0: Ну вот я тоже, собственно, за то, чтобы люди больше обращали внимание на содержание, а не на форму.
1: Вот, а потом я, Сергей, хочу сказать, что если не так, Бог накажет. Ну,
0: ну да.
1: А не как человека сказал, судит, да?
0: Как Гамалиил сказал, оставьте их, если от Бога, то вы их, как бы задирая, не будете противниками Божьими, а если не от Бога, то их дело само развалится.
1: За все, что я делаю, отвечаю только я. И перед собой, и перед Богом. Ну, а больше мне отвечать не перед кем.
0: В творчестве, да, ну, естественно, совесть. Если она с Богом связана, это первый судья всех наших стараний и дел.
1: Ну, вот я еще хотел затронуть, извиняюсь, да, вопрос коммерциализации всего вот этого дела. Вот, потому что я много чего уже выслушал в свой адрес. Там и то, что музыка хорошая, нафиг тут нужен голос. Голос прекрасный, зачем тут нужна музыка? Знаете, вот не угодить. Дальше еще были претензии на тему того, что какой я негодяй, зарабатываю на православии деньги. Вот. Ну то, что много коллег по цеху, которые именно вот и зарабатывают на самом деле деньги, да, мы как бы это оставим за скобками. Что касается моего заработка, то у меня на сегодняшний день заработано 40 евроцентов. Я даже думаю, сколько это? Рублей 30 я заработал на продаже моих треков.
0: Согласен, да, у людей очень, у слушателей наших зачастую такое бытует мнение, что мы, собственно, да, коммерчески здесь плаваем в ништяках, как говорится.
1: В общем, вот кто очень переживает, деньги я зарабатываю другим способом, да, и трачу их на свой проект, который, кстати, ну, обходится недешево на самом деле. Вот. С доходностью 30 рублей за полгода.
0: Ну, курочка по зернышку. Давай разрядку.
1: Ну, да,
0: разрядку напряжения. Да. Делаем разрядку напряжения в чате. Там у нас, значит, Рустик вызвал огонь на себя. И вот, значит, со стрелами Морфея справляется и с Камонычем. Ладно, а мы поставим сейчас в эфир твое произведение «Величит душа моя Господа». Это песня Богородицы. Угу. Напоминаю всем. Песня Благовещения, скажем так. Слушаем.

У нас продолжается баталия. Рустик вызвал огонь на себя и терпит, значит, множество оппонирующих, значит, сообщений в чате эфирном. Я вот что хочу сказать. Рустик, ну мы с тобой знакомы, я знаю тебя, и пусть это не будет для тебя в обиду, хороший товарищ никогда не будет льстить. Ты понимаешь, я вот в твоем лице сейчас обращаюсь ко всем, кто точно так же относится к тем творческим плодам, которые вот мы, грешные люди, здесь во славу Божию творим. Потому как Евгений тоже сказал, он посвящает свое творчество, свои плоды к Богу, это его благодарение. У меня свои, в своем стиле, со своей как бы задачей, свои выкрутасы, но тоже обращены к Богу. Мне даже не важно иной раз, что меня будет кто-то слышать, я потому что знаю, что Бог слышит то, что я сотворил. Вот. И этого уже достаточно будет для того, чтобы Богу смотреть на мир другими глазами, ради кого-то одного, что-то делающего ради него с любовью, искренне, от всего сердца, неважно в какой форме. И здесь у меня для всех вас, кто как бы отвергает суть, смысл, а по факту слово, звучащее в подобной форме, я хочу вам привести в пример юродивых Христа ради, вот, которые вот подобное фарисейское отношение, вот эту вот закваску фарисейскую, вот это сектантское, каноническое отношение к разным формам, видам, как бы обрядов или традиций песнопения, или буковку там поставил, не там поставил. Вот это обличали всей своей жизнью Христа ради юродивые. Там поставил, не там поставил. Вот это обличали всей своей жизнью Христа ради юродивые.

0: пророческую силу и много чего еще. Подумай, пожалуйста, Рустик, над этим, и, может быть, что-то переменится в твоем отношении, восприятие формы как первичности, и ты будешь все-таки смотреть на содержание и на искренность подобных творческих проектов. Вот. Так. Привет, Никодим. Тоже он в чате присоединился. Анастасия Родин. Ну вот народ с работы начинает подтягиваться. Приветствуем вас. У нас сегодня
1: Да, присоединяюсь, приветствую.
0: Евгений Богданов, да, с проектом Анастасис. Это что-то нечто у нас. Так, ну что, если у тебя есть, Евгений, что-то добавить как раз вот по этой теме, приятие, неприятие, мне кажется, наверняка есть и большое количество людей, которые благодарят и которым нравится без всяких нареканий и уточнений, чтобы там им голос не нравится или музыка не нравится, что-то убрать, то есть без критики. Ну, если
1: Нет,
0: 4
1: ну,
0: тысячи
1: ну,
0: человек ты
1: есть,
0: собрал за год, да.
1: да, причем, да, 4000 человек, они реально 4000 человек, это не, я не прибегал к услугам там сбора непонятных кликов, непонятных подписчиков, то есть это все подписчики, которым просто, ну, короче, просто я прогнал рекламу ВКонтакте, грубо говоря. Кому понравилось, тому понравилось. То есть в данном случае с моей стороны есть оферта. Я предлагаю ознакомиться, ну и предлагаю присоединиться. Нравится, не нравится. Ну,
0: Ты такой
1: 4 тысячи, да?
0: бизнесменский оферта.
1: О, слушайте,
0: Ты
1: ну,
0: так и скажи.
1: 20 лет проработать в сфере, да? У меня профессиональный слен.
0: Аферта. Ну, короче, у
1: Оферта,
0: тебя
1: да.
0: есть предложение, а спрос ты как бы
1: Ну,
0: таким
1: спрос, как
0: образом
1: я вижу,
0: сам
1: есть.
0: формируешь. Да, спрос есть. То есть ты предложение формируешь не на основании спроса, и это правильно. Совершенно верно. Ну, так вот, есть те, кто говорит, ну давай больше еще, скорей.
1: Да, есть. Есть, поэтому по мере возможности. Нет, слушайте, если бы не было, вот если бы я сделал, да, не было вообще никакого отклика, ну, я бы, наверное, продолжил этим заниматься, но не с тем усердием. Ну, я увидел отклик. Кстати, сейчас вот прозвучала только сейчас песня. Это самая первая моя работа в данном направлении, то, что я сотворил. Я ее больше всего люблю, конечно. Вот, и когда я устраивал голосование на своей странице, эта песня как раз и набрала больше всего голосов. То есть, ну, я знал, на что поставить, с чего начать. Вот. Ну вот, говорю к тому, что если бы это не понравилось, ну, я бы не стал заниматься дальше этой работой. А так, конечно, это придает мне энтузиазма, это придает мне сил. Ну, интересно. Конечно, интересно. Конечно, нравится получать позитивные отклики. На своей странице я нашел много очень хороших друзей, которые поддерживают то, что я делаю, даже болеют за то, что я делаю. Вступаются. Вот как в группе сегодня было опубликовано, опять-таки в мой адрес было написано, да, зачем это все делать. Вот. Спасибо, Лиза, она проживает в Челябинске. Ей очень нравится то, что я делаю. Я ей очень благодарен за поддержку каждой вещи, которую я сделаю. Знаете, даже если мне не нравится, она говорит, что да, там все классно, замечательно. Это так приятно слышать. Вы знаете, вот ради таких похвалы, ради такой похвалы
0: Ну, конечно, это вдохновляет,
1: этим,
0: безусловно,
1: да,
0: да.
1: стоит заниматься.
0: Безусловно, мы без обратной связи, конечно, бы продолжали творить. Я имею в виду на публику. Но ради бога, как бы такие, как затворники. Вот, но коль мы уж вышли на публичную площадь, скажем так, а сейчас это у нас интернет в основном для таких проектов, как мы. У меня еще вот вопрос в этой связи. А не было такого желания?

0: что-то, что... Потому что у меня, например, я просто... Почему к себе обращаюсь? Потому что я люблю, если что-то утверждать или что-то говорить, говорить от собственного опыта или от собственных размышлений. Не где-то прочитать там мысли, фразы, так сказать, великих и их цитировать, а что-то... Вот у меня, например, в творчестве есть такое вот... Такая вот закономерность. То есть у меня есть тема, которая меня волнует, у меня есть период созревания, а потом идет сочинение по вдохновению, назревшему вдохновению. В общем, меня прорывает, я это делаю моментально. У тебя вообще в творческом процессе важную роль играет именно момент вдохновения, или это как-то все планово, как вот как в бизнесе у тебя?
1: Слушай, нет, планового у меня нету. Я скажу, как у меня все рождаются композиции. Просто это та сфера, в которой я не могу сочинять. Ну, понятно, что у меня не хватает достаточного образования. То есть я не оканчивал никаких византийских школ. Вся моя школа — это то, что вот я напел в церкви. Я слушаю. Мне безумно начинает нравиться, меня цепляет там, ну или по нотам смотрю, мне чуть-чуть чувствую, во, классная вещь, нужно из нее что-то сделать. Легла на душу, думаю, что бы из нее можно сделать, какую аранжировку. Рождается что-то
0: Ну, то есть у
1: вот
0: тебя в
1: в плане,
0: процессе,
1: да,
0: как-то
1: конечно.
0: в процессе, ну, то есть ты изначально не планируешь, просто живешь, оно встретилось на глаза, о, зацепило, пошел, поехал, и оно развилось, в дело вышло замечательно. Считай, на вдохновение, правильно?
1: Ну, конечно, у меня нет план-графика, что нужно вот к
0: Нет,
1: такому-то
0: нет, нет, ну...
1: сроку настрогать столько-то там вещей, да, и запустить
0: Нет,
1: их
0: и...
1: в массу.
0: Да нет, я вообще о творческом процессе. Нет, просто, ну, кому-то надо, я знаю, вот многие, так сказать, из популярных исполнителей, популяризированных в мировом масштабе, им вот надо, чтобы что-то сделать, сотворить, им надо уйти от суеты, им надо где-то затвориться, где-то уехать, сесть там и за неделю натворить свой годовой альбом. Записывать его потом еще месяца три. В общем, то есть у них полностью они уходят в творчество на длительный период времени. У тебя, коль ты человек работающий, то есть у тебя идет какая-то там жизнь, все-таки ты же не можешь этому отводить все время. Я, например, могу. Я
1: Ну,
0: все
1: так,
0: послал. Я все послал.
1: конечно.
0: Но! Нет, но! Но я этого не делаю каждый день из принципа, чем больше делаешь, тем больше получится и что-нибудь будет лучше всего. Вот. Нет, я все равно жду вот этого вот самого, вот этого вот момента, когда мне, ну, прям, ну, как вот все, я больше не могу, это не держится во мне. Вот. И тогда я только беру гитару. Я могу месяца по 3-4, по полгода не брать гитару в руки. Потом за неделю написать песен 10. Вот. Уже на
1: Ой,
0: таком
1: слушай, вот
0: коньке.
1: я учусь на мастера of Business Administration, да, вот для меня это проблема. То есть, как бы я учусь, да, доучиться не могу. По той
0: Не
1: причине, что
0: лезет.
1: у меня
0: В
1: нет,
0: тебя
1: нет,
0: не...
1: у меня нет вдохновления, да. Вдохновения.
0: Рутина. Рутина, она
1: Точно.
0: уже все.
1: Вот, то есть там вообще проблема полная, что нужно сесть, заняться чтением лекций, заняться подготовкой контрольных и домашних заданий. С музыкой вот совершенно другое. У меня сколько вот я этим... Нет, я занимаюсь на самом деле всю жизнь, да, могу этим заниматься даже без перерыва. У меня нет такого, что делал, делал, делал, потом хоп, надоело,
0: Ну, то
1: вдохновение
0: есть,
1: ушло.
0: если бы у тебя был выбор, вот сейчас вот тебе поставили тебя перед выбором, ты выбирай давай. Ты занимаешься или бизнесом, самообеспечением, либо творчеством, но только одним. Что бы ты выбрал? Вот
1: Да
0: прям вот завтра.
1: вообще бы ничто не выбрал. Ну что такое? Я не могу заниматься одним направлением. Понимаешь, я многоплановый вообще во всех отношениях. Вот, и
0: Не,
1: это
0: ну,
1: качество.
0: например, бизнесом бы ты занимался именно тоже применительно в прикладном варианте бизнесом своего творчества, то есть поставил бы на коммерческие рельсы распространение, популяризацию и сбор, так сказать, роялти за свои произведения.
1: Слушай, ну вот я хороший финансовый директор, что я с этим сделаю? Ну, вот. Ну я же хороший финансовый, я же не могу игнорировать этот факт. Я хочу в данном направлении работать.
0: Ну я ж тебе, я ж тебе не ставлю перед фактом, я тебе
1: спрашиваю, как бы...
0: что бы ты выбрал? Что бы
1: я,
0: ты...
1: я хороший музыкант, ничего. Я хочу этим тоже заниматься.
0: То есть сейчас ты не готов?
1: Да нет, почему музыка... Музыка не приносит... Нет, я готов сказать, музыка не приносит доход. Значит, нужно заниматься тем, что приносит доход, чтобы заниматься тем, что не приносит доход.
0: А теперь вернемся еще раз к вопросу. Что же тебя побудило к творчеству? Ты сказал благодарение, ну, то есть моя служение Богу, а заповедь, помнишь такую? Не можете служить и Богу, и мамоне.
1: Слушай, так я же не зарабатываю этим деньги. Я же об этом уже сказал.
0: Без вопросов, никто не зарабатывает. Мы же знаем, что у нас практически никто не зарабатывает этим деньги.
1: Слушай, ну вот я хочу сказать, что если это принесет какой-то доход, не, ну мне будет реально приятно, что я не зря влил некоторое большое количество в это все дело. Вот я просто не хочу как бы оговаривать, просто вот люди, когда вот говорят, что он мне не нравится, да, а вот то, что я потратил, вот, допустим, на последнюю композицию там... 3 месяца, ну и, скажем так, 30 тысяч, да, вот мои вложения в это кто-нибудь оценит? Никто же не оценит. Я прошу просто оценить, нравится ли вам то, что я сделал. Угу. Алло, да.
0: Да. Ну, со связи у нас, да, сегодня что-то какие-то провалы появляется. Ну, не будем обращать внимания, если что, мы переспрашиваем друг у друга.
1: Вот, в общем, да, возвращаясь к вопросу, что бы я выбрал, я не могу выбрать. Я не хочу ничего выбирать. Мне нравится то, что у меня есть, и мне нравится тот формат, в котором я сейчас работаю. Если это во что-то выльется в другое, ну, будем посмотреть. Надеюсь, выльется, надеюсь, не зря.
0: Но вот да, правильно, вот, ладно.
1: Ну, каких-то целей, да, которые хочу дать конкретных, и план графика... У меня нет. Ну вот, один альбом выпустил, EP-альбом, да, ну, второй выпущу, будет хорошо. Это меня порадует лично. Моих родителей порадует, которые сейчас, кстати, слушают радио, им привет большой.
0: О.
1: Вот меня родители, нет, меня родители поддерживают, конечно.
0: Ну, слава богу. Так, ну что, продолжаем. Свете тихий. Еще одно твое произведение. Слушаем прямо сейчас на неформатном радио в программе «Мысли о смысле».

0: Вот я скажу честно, Евгений, есть такое понятие, да, фоновой музыки, оно сейчас развивается у нас очень так активно, в принципе, даже, может быть, и РАО, и ВАИС там как бы этому делу содействуют. То есть на предприятиях, в общественных местах звучит какая-то фоновая музыка. Вот, то есть и появляются на предприятиях, в общем-то, может быть, там какие-то специальные люди, кто отбирает для своих, для того, чтобы ставить фоном музыку, ну, везде. Там, в кинотеатрах, в фитнес-залах спортивных, там еще где-то, ну, везде. Безусловно, и во всяких заведениях, там, пиццериях, ну, во всех общественных, да, даже в магазинах и везде. То есть сейчас вы знаете, что закон, мол, авторские отчисления идут за любой прокат, значит, в общественных местах чего-то. Так вот, у меня совершенно четкое понимание, что когда человек идет и фоном звучит вот подобная музыка, то его душе ничего не навредит. Вот. Потому что содержание этой музыки, как и благозвучность ее, они позитивные, мягко выражаясь, ну, так сказать, или популярно выражаясь. В отличие от многого того, что у нас как бы масс-медиа пропагандирует, то же самое телевидение, радиоканалы популярные, раскрученные FM и прочее. Вот, если бы звучала такая музыка, я бы, наверное, не боялся бы и установить антенну, и что дети включат и будут смотреть там телевизор или слушать радио без моего ведома и присутствия, потому что я знаю, что и им ничего не навредит. Вот, к чему я веду-то? Ваше понимание у вас внутреннее есть вот того, что смысл распространения вашего творчества, чем вы обязаны, я считаю, заниматься, он именно в том, чтобы незримо, как свете тихий, вот в предыдущем, значит, канте, в вашем исполнении, так сказать, обволакивал наше общество, а таким образом еще и исцеляло. Ну, потому что звучащая тут же молитва и благозвучная музыка, они все-таки свое дело делают. Как бы это не было странно для многих сейчас. Не думали вы об этом?
1: Что, благо ли моя музыка, исцеляет ли она и не вредит?
0: Нет, нет, то, что, нет, я знаю, что такая музыка во благо. Я говорю, не будет для вас более, как бы, этим внутренним стимулом и побуждением все-таки более серьезно заняться ее популяризацией именно на таком, на серьезном коммерческом уровне. Можно, у вас же есть там люди, которые вас и поддерживают, есть соавторы какие-то, как бы там можно, и вообще Питер, столица, я представляю, как можно там развиться, вот. Как быстренько вылечить атмосферу, подобно колоколам, колокольному звону, вот, в общественных заведениях. Я вам просто наводку такую даю. Есть сервисы, которые занимаются продажей фоновой музыки для общественных мест. Вот.
1: Ну, Сергей, нет,
0: туда, честно, попробуйте туда свою музыку предложить.
1: Ну, окей, я понял, да. Я не хотел бы быть с другой стороны общественной музыкой для магазина. Просто вот я сейчас, вы так же выписали, такой представил, иду по магазину, такой слышу себя. Ну, оно, конечно,
0: а что на себя-то сразу? Ну, людям-то будет от этого хорошо и польза, это как лекарство.
1: Ну, слушайте, ну, в магазинах-то музыку включают, чтобы люди быстрее покупали, да, и достигали
0: ну, какого-то состояния,
1: когда можно тратить деньги направо-налево.
0: Вот, я вас, может быть, удивлю, но моя музыка, моя музыка звучит в общественных местах уже какое-то время, и в том числе и в магазинах.
1: Вот. Не, ну классно. Я вот вспомнил
0: просто... Нет, дело не в том, что классно, что моя музыка звучит. Я говорю о том, что ваши
1: произведения
0: имели бы... Да, плохо, что еще и ваша не звучит. И подобное нашим музыкам. Вот. Нашим песням и музыкам.
1: Слушайте, в прошлом году ехал... Был перед новогодними праздниками в Москве. Вот. Ехал в такси с вокзала на вокзал. Сядьте, сажусь в такси, играет моя песня. Вот, понял, вот она, слава-то и настигла, когда слушаю.
0: О, круто.
1: Слушаю в такси, да. Да, испытал. Я испытал просто массу чувств и эмоций. Было безумно приятно.
0: Кстати, я, Евгений, тебе хочу обратить твое внимание на чат. Если там есть вопрос, на который хочешь ответить, я... Тебя убедительно прошу это сделать. Вот Анастасия Роднина пишет: «Я послушала и поняла, что расслабилась, и вся суета улетучилась, хорошо стало, спасибо». И еще добавляет: «Ну, в магазине не представляю, а вот в релакс и спа-салонах – да».
1: Ну да. Ну вот да, это и да. Нет, только классно, да.
0: Да нет, если мы берем, да, как такой терапевтический эффект, это не в том плане, что не место этому. Я имею в виду, что как бы поточнее свою мысль, вот эту вот длинно растянутую, размазанную выразить. Короче. Я бы за то, чтобы звучала вот такая музыка, вот, или подобная музыка, нежели то, что звучит сейчас в основной массе. Если мне скажут, например, этого нельзя делать, а что тогда делать? Простите меня, дорогие наши критики, вот, меня, Евгения и такой старообрядцы по музыке, вот. Вы нас простите, конечно, но вы что предлагаете?
1: Цвет взамен. Настроения синий.
0: А я не знаю, что такое цвет настроения синий.
1: Слушайте, она во всех рекламах. Зато вот эти вот я запомнил название песни. Киркорова никогда не любил, но песню запомнил. Вот. Ну, не знаю, вот конкурировать с цветом настроения синий или с сыбицей, да, ну, вряд ли смогу. Не то, что не вряд ли, а точно не смогу конкурировать, да. Но, с другой стороны, людям это нравится.
0: Нет,
1: понятно, ты же люди будут с большим удовольствием слушать про цвет настроения синий в магазине, чем
0: слушать, да,
1: что говорят.
0: Ты же понимаешь, что в данной ситуации нас на центральное телевидение или какое-нибудь там в кино фоновым там саундтреком или на радио, наше вот, радио, кстати, или на радио Классика, или еще куда-то.
1: Возьмут, да.
0: Ну, мало возьмут. Ли, да. Ну, я беру, как бы, в общем, не только тебя. В общем. Такую вот православно-патриотическую музыку. Ну да, берут, блин. Ты много слышал Талькова, чтобы саундтреком у нас звучало, например, последние лет так это 15-20?
1: Ну не слышал, ну конечно не слышал.
0: И я не слышал, да. Ну я вот про то же. Вот.
1: Да, там Анастасия просто пишет в чате, я выйду сразу из синего магазина, да. Вот, опять
0: Анастасия, Анастасия, наверное, в кавычках синего, наверное, имела в виду голубой магазин.
1: Вот, ну, голубой. Нет, я хочу сказать вот на тему релакса, да. Ну, так как меня атаковали свидетели Иеговы, альтернативы просто нет. Даже вот истинно православные на меня так не ополчались, как свидетели Иеговы. Для меня загадка. Для меня загадка, что я им такого сделал своими песнями, да. Чтобы про меня писать настолько много всякой хрени.
0: Вот. А что они написали? Ну, поделись.
1: Нет, обидой. Я не могу делиться. Слушайте, у меня это не обида, это злость просто невероятная. Вот, и в адрес и песен, и православия в целом. В общем, просто там такой поток агрессии.
0: Вот, который... Ну, так видишь, значит, музыка сработала. Но ты же понимаешь...
1: Да.
0: Но музыка сработала. В таком случае ты должен понимать, что музыка свою духовную работу сделала. Вот.
1: Ну, слушай, сегодня
0: То есть
1: ехал,
0: музыка вся...
1: ехал в машине, слушал про то, как свидетели Иеговы массово переезжают в Финляндию.
0: Там
1: Ну,
0: пускают, ну...
1: подают документы на
0: Ну,
1: переезд.
0: это всегда хорошо там, где нас нет. Ну, пускай едут в
1: Да, да,
0: Финляндию.
1: да. Да, ну им отказывают. Им
0: Станут
1: отказывают.
0: горячими финскими свидетелями будут.
1: Ну так вот,
0: Так.
1: к вопросу о том, что ты говоришь, что это какой-то отклик нашло. Ну, они же не обратились в православие, не стали истинноверующими.
0: Ну, это
1: То
0: же
1: есть
0: дух.
1: отклик нашли. Да там негативный отклик мы нашли, да?
0: Ну, это
1: Вот.
0: же дух. Это же
1: А, так
0: дух.
1: вот, чему он начал рассказывать, что тут на прошлой неделе на меня тут обрушилась одна девушка. Просто у меня в том самом ВКонтакте офер мой, моя оферта, где написано о том, что там некоторое количество минут погружения в Dark Wave. Вот. Так вот, Анастасия написала, что релакс в спа-салонах, а девушка на меня вылила вот кучу просто негатива, связанного с тем, что да как можно вообще, какое погружение, да это неприемлемо, нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. И, ну и дальше спич о том, как я позорю, нет, нет, я не позорю, позорю-то я себя, а опошляю нашу святую веру. Ну. Ну что я могу на это вообще отвечать? Надо ли на это отвечать? Я думаю, что это вообще бессмысленно.
0: Да нет, тут срочно надо вызывать нянечку для таких, значит, этих младенцев духовных. И, собственно, пускай им сопли вытирают, сажают в коляску и везут обратно в детский сад. Ну что, мы продолжаем. Давай послушаем еще одну песню, «Архангельский глаз». Всех приглашаю приникнуть и получить и духовное удовольствие, даже если вы этого не понимаете, и... Соответственно, и физическое, потому что неправильно звучит фраза «в здоровом теле здоровый дух». Нет, в здоровом духе тело здоровеет и расслабляется, естественно, потому что всякая страсть, она возбуждает, нервирует и прочее. Ну, на некоторых, как Евгений сказал, совершенно противоположный эффект оказывает, но это уже речь о том, какого духа те люди, которых возбудило на нападки. Вперед, слушаем «Архангельский глаз».

0: Вот такая вот композиция. Ну что сказать, Востока, сколько Востока. Да это и не удивительно. Никодим в чате пишет: медитация. Насчет медитации, нет, это не медитация, это действие музыки. Мы вот с тобой, Евгений, там за эфиром разговаривали, до эфира, по-моему. А вот некоторым людям надо, чтобы был какой-то пример от великих, наверное. Я вот историю хотел рассказать, одну маленькую историю, как музыка все-таки влияет из древности. История от Пифагора для любителей мысли от великих людей. Однажды он пришел на вечеринку какую-то в богатый, роскошный дом, его пригласили, пришел... опоздав, прилично опоздав, встретил там, значит, пьянку в самом разгаре, вот, бесшабашную уже, все упившиеся, похожие на, короче, ну вот-вот-вот-вот, как бы, пустятся в последнюю стадию свального греха. Он просто подошел и музыкантов попросил играть их на определенный, значит, манер греческой музыки. И буквально через полчаса все угомонились, легли по своим местам сначала, все, вся эта, значит, вакханалия закончилась, а еще через полчаса все с неприкрытым чувством стыда на своих лицах, потупив глаза, просто разошлись, им стало стыдно. То есть музыка, без всяких слов, просто музыка вот произвела вот такую перемену в душе людей, находящихся в свинском состоянии. И вот, чтобы как бы продолжить вот это вот, зацепившись за это, я хочу опять же продолжить тему фоновой музыки, то, что нас окружает. Хотим мы это или не хотим. Но вот мы прошли через фон музыкальный, и если он грязный, мерзкий, мы все равно заляпались. Душа наша заляпалась, потому что она воспринимает такие вещи. А если мы прошли через фон прекрасный, осветляющий, как бы, как Никодим написал, медитация, то есть медитация — это вообще-то молитва, молитвенное состояние, да, вход в молитвенное состояние, отрешение, то есть не в том смысле, в котором культура йоги сейчас использует, вот, то есть настраивающее на внутреннюю какую-то сосредоточенность, осмысленность жизни. И если такая музыка будет звучать как фоном даже в тех же магазинах, простите меня, ну, может быть, люди, получая эффект от подобной музыки, будут меньше потребительскими как бы пристрастиями страдать, меньше покупать всякой гадости. Может быть, они больше подумают о том, куда действительно потратить те деньги, которые они принесли только что, спустить на не пойми какие побрякушки и фигню. То есть суть, смысл понятен, да?
1: Только это никак не коррелирует с целями магазина.
0: Ну, я тебе скажу, но все-таки я не буду сейчас перечислять магазины и вообще учреждения, в которых звучат мои песни, но у нас как все устроено? У нас все-таки свобода определенная, она работает еще. И на местах люди на своих местах решают. И решают это все эти вопросы субъективно. Если на центральных радио есть разнарядка из Москвы, как я уже говорил, вот, ну, мне откровенничали люди с ВГТРК, то есть не имеют региональные права, региональный ВГТРК и все подчиненные им, значит, узлы вещания не имеют ничего они ставить, если им не спущен плейлист из Москвы, то есть централизованное идет управление через средства массовой информации тем, чем, значит, какие фоны должны звучать у нас на территории РФ. Вот. И, собственно, давай вот вернемся к твоему прозвучавшему произведению, в котором и ситар, и, ну, много Востока, и на котором Никодим написал «Медитация».
1: Ну, на самом деле, я очень люблю, да, эту композицию, просто хотел отметить. Попытался ее сделать действительно максимально с элементами Востока. Просто получилась такая история. Познакомился я... Ну, в принципе, я в Питере искал, кто бы мог сыграть на ситаре. Ну, понятно, что ситар — это более современный инструмент. Как бы изначально-то я ориентировался на кефар, но на кефарах никто не играет уже. Зато есть нечто похожее — это ситар. Вот. И откликнулся на мой призыв ситарист из Украины. Вот, как потом оказалось, это священник, у которого есть вот такое хобби, неожиданная игра на ситаре. Он, в принципе, на Украине выступает, он дает концерты именно как ситарист. Вот. И он согласился записать для меня партию для одной композиции, причем для совершенно другой. Но вышло так, что я ему отправил не ту фонограмму, и он записал как раз ситар вот под ту композицию, которая только сейчас прозвучала. Ну, я сначала удивился, не понял, а потом, когда мы на студии все-таки свели трек, который он прислал с нашей записью, получилась, ну, такая потрясающая вещь, вот, которая сейчас прозвучала, что я очень, я ей горжусь, я очень доволен, что именно вот вышла такая оказия, что, ну, случайность вышла, что он записал не под ту мелодию.
0: Не случайная случайность, это не случайная случайность, да.
1: Да, зовут его Игорь Сава, поэтому, нет, не поэтому, просто как бы я хочу обозначить, что, ну, вот он принял участие, у нас, конечно, еще много планов на будущее. Ну, в принципе, вот современные технологии дают возможность записываться вот так дистанционно, он на Украине, я в Питере.
0: Да прекрасная возможность. А вышла классно. Прекрасная, да. Прекрасная, да. Возможность, вот, без которой мы бы, конечно, не смогли бы насытить сегодня эфирное пространство.
1: О, да.
0: Твоими песнями и нашими разговорами, и мнениями, и зачитанными мнениями наших слушателей. Ну, сама Византия, собственно, ну, всем известна, тысячелетняя империя, соединявшая Восток и Запад, естественно, кучу культур в себе объединяющая.
1: Ну, просто кто не знает про Византию, Византия — это территория современной Турции. Это территория Кипра.
0: Да нет, Греция. Ну что ты? Византийская империя.
1: Это Египет, это что, Сербия, Болгария. Ну, то есть, нет, просто я до некоторого момента, ну, к своему позору, то я особо не был погружен в эту тему. То есть, для меня там была Византия, это то, что там когда-то что-то было. Вот, когда я ориентировал свою страницу, ну, свою группу ВКонтакте, ну, короче, подумал просто, ну, не буду же я просто себя там выкладывать. Ну, можно, наверное, чем-то, каким-то контентом снабжать группу. Ну, и так получилось, что я стал писать про Византию, стал писать, обложился кучей книжек дома, вот, на тему Византии. Ну, и так получается, что каждый день я что-то пишу новое. Вот, ну и вот я к чему говорю, что у меня вот лично не было погружения вот в данную тему вообще никакого. И поэтому, когда я стал для себя открывать, что это вот это, а сколько еще культурных связей с Русью было, а сколько вообще связей, а сколько связей с Западом, ну, для меня это было открытием лично. Поэтому вот я как бы предполагаю, ну, я думаю, что не сильно ошибусь, что история не самой популярный предмет в школе, и что школьники, ну и студенты, они не особо погружаются в эту историю и знают о каких-то вот таких взаимосвязях, о связях культурных, об исторических. Вот и почему и говорю, что туда входило.
0: Ну, собственно, что туда входило? Входило много очень государств, империй, культур, и в том числе, как бы они все консолидировались, и господствующий, как сейчас любят говорить, господствующая религия была христианство, православное христианство, безусловно. Вот.
1: А еще к своему позору 2 года назад только узнал, что Стамбул и Константинополь — это один город.
0: Недавно узнал?
1: Ну нет, почему? Как уже это? 2 года как узнал.
0: А, что... ну я понял. Ну, всему свое время, ну, ты же сначала, наверное, должен был дорасти до определенного момента духовно, в желании своем что-то узнавать. Ну, вот дорос и узнал.
1: Слушай, ну, до того, как я переехал в Питер, я не знал разницы особо между Екатериной I и Екатериной II, да, ну... Вот каюсь и стыжусь своего незнания, своей серости до определенного момента. Вот, ну...
0: Но зато ты хороший финансовый директор.
1: Слушай, я хочу быть хорошим психологом, хорошим историком. Вы знаешь, вот когда меня спрашивают, чем бы я хотел заниматься, я еще на психолога учусь, но я разноплановый.
0: Мне а сколько нравится. Тебе лет, если это прилично?
1: Мне 40.
0: Для тебя. А, и до сих пор, как бы, ты получаешь эти всякие образования и думаешь, что ты успеешь их всех применить в 40 лет.
1: Да, мне интересно.
0: Лет.
1: Вот честно, вот для себя интересно. Я получаю такое большое удовольствие вот, от обучения, от изучения, от погружения. Ну. Поэтому, когда ты спрашиваешь, чем бы я занимался музыкой или финансами, ну, я прям на разрыв иду.
0: Не, ну ты же упомянул, что ты где-то сейчас учишься, и это не идет, совсем не идет. То есть ты начал с интересом, а продолжаешь в тягость, и это нормально разве? Или уже впрягся, так или заплатил платное обучение, что ли?
1: Ну, конечно, платное, да. Меня еще я еще и восстановился.
0: Значит, здесь еще и жаба тебя подталкивает. Ясно. Понятно. Деньги плочены, ясно. Я хочу сообщить, что у нас еще целых 3 композиции, которые я хочу поставить.
1: А, давай, успеть бы послушать, да.
0: Успеть бы послушать, да. И тут вот как бы вспоминаю твое это. О чем мы будем говорить? Мне сегодня Евгений говорит, а что мы 2 часа будем делать в эфире? Ну так вот, у нас всего лишь 35 минут и еще 3 композиции, которые я хочу, чтобы сегодня наши радиослушатели услышали на здравие себе. Слушаем композицию, которую, ну, по-русски, можно сказать, совлекли с меня одежды. Это тоже по мотивам псалма. Исполняется она тоже на греческом, да?
1: Да, это греческий язык, да. Автор этого песнопения Никодимос Кабарнос, это греческий автор. Приезжал, кстати, на концерт в Алааме, его слушал. Безумно, конечно, мне понравилось.
0: Угу. Ну что, слушаем в твоем исполнении.
1: Угу.

0: доставлю.
1: Мне прочитать? Ох,
0: как мы вошли в эфир громко и основательно. Да, у нас Анастасия Роднина написала вопрос для вас. Отвечайте, читайте, отвечайте.
1: Представьте, вы в зимнем лесу, выходите на поляну, а там 12 месяцев. Да все как в сказке. К какому же месяцу вы обратились и с чем?
0: Ой.
1: Ой.
0: Анастасия.
1: Ой. Ой.
0: Ну.
1: Вот.
0: Короче, вот заветное желание. И к какому месяцу, да.
1: Слушайте, мой любимый месяц – это май. Почему-то именно с маем вот у меня связано все самое хорошее. Наверное, это пошло с тех пор, как я же прожил большую часть времени, большую часть своей жизни в городе Мурманске. Вот. А в Мурманске как раз в мае начинается весна. То есть где-то числа 5 мая, 6 начинает сходить снег, 9 он снова выпадает. Вот. А где-то числа 15 начинается вроде как и весна.
0: Зима.
1: Нет, она заканчивается.
0: Нет, зима.
1: Начинается весна, вот, и поэтому для меня вот май еще, ну и в школе заканчиваются все уроки, вот, родители писали какую-то вроде бумагу, ну, может, мне уже кажется, я вру, вот, чтобы меня отпустили пораньше, потому что вроде как нужно уезжать уже с Мурманска куда-нибудь на юга. Вот, это вот такое потрясающее впечатление, воздух чистый, в школу ходить не надо, все тает, начало-начал, и поэтому вот с маем именно у меня связаны все лучшие впечатления и ощущения, поэтому к вопросу, кого бы я просил, наверное, просил май. Ну, и о чем просил бы, ну, чтобы у меня такое вот ощущение от жизни оставалось. Постоянно. От нового вхождения во что-то новое, новых ощущений, новых эмоций. Это действительно вот для меня очень важно. То есть вот чего-то там материального просить, ну там не хватает столько там миллионов для счастья, но это как-то слишком вроде как приземленно. Ну, даст Бог заработаю, даст Бог сам реализую. А ощущение вхождения в новую воду, в новый мир, но вот это я сам себе, например, подарить не могу. Поэтому вот и хотелось бы попросить, чтобы было вот это вот ощущение нового. Вообще так витиевато высказал.
0: От которого ты получаешь радость, да?
1: И вдохновение, да.
0: Да, на основании своих детских воспоминаний. Ну,
1: что прекрасно. Ну, детские воспоминания – это прекрасно, это здорово. Это очень подпитывает.
0: Да кто ж против-то? Будьте как дети, да. На них смотришь действительно и видишь, как они иной раз действительно радуются таким вещам. А ты на себя потом смотришь и думаешь, ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо удивляться их радости. Так, у меня еще есть такой вопрос касаемо, ну, это больная тема для независимых творческих людей, касаемо продвижения. У тебя вообще вот группа основная твоя ВКонтакте, если у тебя есть возможность, кинь ссылочку прямо сюда в чат нам. Я вот под руку ее себе не заготовил, твоей группы. Вот, ну, когда будет играть следующий трек, ты можешь ее найти.
1: Да, я могу прямо сейчас.
0: Сейчас. Вот.
1: Я оперативен.
0: Ты выбрал основной площадкой продвижения своего творчества. Ну, вот я знаю, у тебя сайт есть, и группа ВКонтакте, и еще группа в Фейсбуке.
1: У меня есть в Фейсбуке, да, у меня есть в Инстаграме. В общем, я везде, где мог, я понаделал себе групп. Везде у меня называется «Song of Anastasis», ну, песня Анастасиса. Вот. А где еще на... Господи.
0: Ну, Арин...
1: SoundCloud, моя любимая площадка, да. Ну, в основном, да, ВКонтакте.
0: Ну, у тебя на сайте всего две ссылки на две соцсети. ВКонтакте, Фейсбук. А SoundCloud у тебя тоже есть?
1: Да, у меня и SoundCloud есть, у меня еще есть...
0: Ну, почему ты его нигде не афишируешь?
1: Разве? Слушай, я проверю, конечно, но у меня такое ощущение, что я все-то это понаписал. На Бендкампе еще есть, да.
0: Угу.
1: Вот, и на Спинапе есть.
0: Неизвестное мне название. Bandcamp я знаю, но это блокчейн платформа.
1: Ну, Spinup — это дочка Universal Media Group. Ну, в принципе, у меня там просто размещен этот альбом, то есть я через эту компанию.
0: А где больше всего движения происходит?
1: На Bandcamp нет движения почти никакого.
0: Есть, ну, они, движения, да, они молодые, такая... да.
1: Ну, на SoundCloud движение есть. Вот, и есть движение на Спинапе. Ну, по крайней мере, на Спинапе я имею возможность смотреть, кто... Ну, это площадка, на которой размещен альбом, и где видно, кто скачивает. Ну, где я заработал 40 евроцентов. Вот. Uh-huh. Ну, и для меня было удивлением, что музыку скачивают, интересуются не только из Российской Федерации. А вот что самое неожиданное увидел позавчера, это из Мексики.
0: Из Греции?
1: Из Мексики.
0: А, из Мексики,
1: Да, из Мексики. Да, из Греции, да. Ну, еще из Мексики, из Гонконга. Ну, а в основном это Россия, конечно, и...
0: страны
1: Соединенные Штаты. Нет, вот, кстати, да, Соединенные Штаты. Вот. Я, конечно, удивлен, почему-то нету в списке ни Беларуси, ни Украины, хотя я просто, я не то что и уверен, я знаю о том, что людям и из этих наших сопредельных стран, все-таки они страны для нас родные, им тоже нравится подобная музыка. Вот. Но почему-то их в списке нету. У меня вот закралось подозрение, что они объединяются ли они для вот этой площадки все под названием Российская Федерация.
0: Не, не объединяются. А у тебя релизы выходили вот на мировых площадках? Там, на...
1: Ну так вот, да, у меня
0: наверное... Google Play.
1: Да, и в Google я вот есть Play. Да, и в iTunes есть. То есть там везде можно скачать альбом.
0: И через кого ты выпускал релиз?
1: Через Spinup. Spinup.
0: Ну, я говорю, это... Нет, это ты подписывал... Uh-huh. Ты подписывал контракт, да?
1: Да.
0: Ага, все, понял. Ну, поэтому 40 евроцентров.
1: Все понял.
0: Легко и просто. Легко и просто выпуститься самостоятельно и все это дело контролировать. Я помогу советам в свое время.
1: Ну хорошо, помоги советам. На ВКонтакте и в Одноклассниках я не издавался.
0: Вот. Не, а там не издаешься, ты не издашься.
1: Да я понимаю, я искал компанию, которая могла бы это сделать, то есть я написал обращение во ВКонтакт, ВКонтакт прислал мне перечень контактов, с которыми я могу войти в какие-то отношения. Вот. Больше всего меня, конечно, поразили условия договора по размещению ВКонтакте, где я должен передать все права на все композиции на срок до 3 лет, то есть, ну...
0: Какие права?
1: Да все права. Все ну, права все. На
0: своей авторские компьютер. Права. Авторские права ты не можешь никому передать о них.
1: Ну хорошо. Не, ну как Спина пишет, что авторские права они остаются при мне пожизненно.
0: Ага. Вот. Только, а права, только, права за, права только сбор за них, только сбор да, денег за да. них, как бы вы тоже не контролируете.
1: Да, да, да, то есть 3 года я не имею права не то, что
0: кабалу.
1: Нигде. Да. Не то, что нигде их включать в какие-то сборники, плейлисты, так еще и исполнять я не имею права.
0: О, не, ну в общем, это все. Ну, я согласен. И ты все это подписал, все это ты...
1: Да бог с тобой. Нет, с русскими компаниями, вот, ну, с нашими дистрибьюторами я работать так и не стал. Ну, надеюсь, ты поможешь советом, скажешь, что как у нас можно двигаться... На наших отечественных площадках.
0: Скоро. Пиарок скоро вылупится из яйца. Это птичка такая. Птица-рок вылупится из яйца. Пиарок. Ну, это, в общем-то... Ладно, не буду сейчас. Пиар и рок совместим в один проект. Он скоро начнет выходить. Пиар и рок совместим в один проект. Он скоро начнет выходить. Так. Я хочу...

0: со своей позиции. Пускай звучит православный трип-хоп, нежели всякая лабуда. Все, поехали.
1: Давай.

0: Замечательная композиция, кому как, а мне нравится.
1: Мне тоже.
0: Да. А вообще, твое отношение к церковной жизни, ну, так сказать, к жизни, как это Тутта Ларсон сказала наша в интервью с Димой Ревякиным, а у вас есть регулярная молитвенная жизнь? Вообще отношение, вот какое место имеет для тебя в жизни церковь, вера?
1: Ну, начнем с того, что я человек верующий, но я не воцерковленный. То есть при всей моей активной, ну, активном общении с церковью я не являюсь воцерковленным человеком. Я...
0: А что это такое? Ладно, подожди секунду, я сразу уточню. Вернее, не уточню, а уточню, чтобы ты раскрыл понятие. Многим это непонятно, и для меня это очень странная формулировка, и мне кажется, она какая-то такая не очень правильная.
1: Ну хорошо, она
0: что такое? Что это странно? А что это такое быть воцерковленным? Как тебе объясняли, и почему ты себя считаешь поэтому не воцерковленным?
1: Ну, я не живу в церковной традиции. Я не...
0: Например.
1: Хорошо, я не хожу на исповедь раз в неделю. Я не хожу на литургии, я не хожу по субботам в церковь, я, опять-таки, не исповедуюсь, я не причащаюсь. Ну, с точки зрения
0: церкви... Никогда?
1: Никогда-то, 40 лет-то, может, уже.
0: Ну, ты так сказал. Я не исповедуюсь, я не причащаюсь. В смысле, раз в неделю...
1: Ну, раз в этого неделю, да. Раз в неделю,
0: то есть
1: я этого
0: все
1: не
0: остальное,
1: делаю.
0: Все вот эти вещи раз в неделю, все понял. Вот ну, что да, значит быть воцерковленным.
1: Ну, положено тогда регулярно посещать церковь и жить.
0: Кому положено, кем положено, где положено.
1: Традиции. Вот положено. Вот положено, допустим, не петь,
0: вот
1: как
0: тебе
1: я пою. Ну, вот так же положено ходить.
0: А, ну, если что, разве так? Ну, тогда да, соглашусь. У кого-то есть традиции. Хорошо, дальше. Невоцерковленный, это значит, не как все. Дальше. Верю не как все.
1: Нет, не как все истинно верующие. Наверное, поэтому я не подпадаю под истинно верующего.
0: Подожди, нет.
1: Ну, истинного в общем понимании.
0: Я не договорил. Нет, здесь вопрос не в вере, а в образе, как бы, в котором вера типа выражается. То есть, опять же, в форме, видишь, мы притыкаемся и в этом понятии. Воцерковленность у нас получается это соблюдение каких-то... внешних правил, то есть пришел на исповедь, что ты там исповедовался, как ты исповедовался, изменился ты, не изменился, что у тебя там в душе происходит, это пофиг, главное как бы прослыть верующим, и для этого есть определенные процедуры, значит, получается раз в неделю в храм, раз в неделю исповедь, раз в неделю причастие, и тогда тебе еще и бейджик дают, воцерковленный.
1: Ну да.
0: Понял.
1: Ну,
0: ладно,
1: ну вот хорошо,
0: ты не
1: воцерковленный. Хорошо, это вот не я, да.
0: Угу.
1: Это не... Вот, отношения с церковью, ну, у меня вот вообще очень неоднозначные. То есть, с одной стороны, у меня есть духовник, я общаюсь с ним, я себя чувствую комфортно в церкви, я часто посещаю Псково-Печорский монастырь, не знаю, это... ну, чуть реже езжу в Валаамский монастырь.
0: Кстати, Валаам, понятно, ты там даже концерты бывают.
1: На Валааме фестивали, так, да. Ага. Да, на Валааме проходят фестивали, замечательные фестивали православной музыки. Правда, у меня по поводу последнего фестиваля очень много вопросов, почему на фестивале православной музыки выступали протестанты и католики, против которых я ничего против не имею, конечно, но как-то оно не совсем было мне понятно. И уместно все это дело. Вот, ну, равно как и молдавские народные песни на православном фестивале. Вот. Ну, до этого то, что проходили фестивали, они были прекрасны, замечательны. Там звучала византийская музыка, там хор Денисовой выступал в Беларуси. Там выступал Валаамский хор. Вот. То есть, вот для меня эта атмосфера, она родная, она понятная. Мне в ней нравится находиться. Но я не воцерковленный в общей практике. Вот. Что еще касается церкви, Ну, не знаю.
0: Нет, я тебя спросил, да. Нет, я тебя еще спросил по поводу веры. Вера и церковь.
1: Слушайте, ну вера
0: для
1: есть.
0: Для тебя это одно и то же? А в чем
1: нет, это не одно и то же. Нет, это не одно и то же.
0: Сейчас вот, это не одно и то же. Раньше, может быть, было.
1: Ну, слушай, ну вот говоря на тему одно и то же, что такое церковь, ну, вот некоторое время назад...
0: Церковь считается, что...
1: ну, а подожди, церковь
0: считается, что она... Что и так утверждают, не, не в канонах, сейчас так утверждают, что истинная вера единственная, где у нас в церкви сейчас. Вообще, я читал ответ, значит, вселенских патриархов на запрос императора Петра, и где они дружно все ответили, что церковь хранится в народе. Вот, это для тех, кто интересуется, где вера на самом деле хранится и кем. Вот. А церковь, это, так сказать, у нас сейчас больше, ну, на мой взгляд, это институт, больше
1: институт,
0: да, такой.
1: Вот для меня последнее непонимание церкви было то, что произошло опять-таки в Мурманске, да, то есть я из Мурманска давно уехал, но тем не менее я связь поддерживаю. Нашему патриарху захотелось, чтобы в Мурманске был морской кафедральный собор. И захотелось, чтобы он был на месте центрального стадиона. Ну вот как к этому я должен отнестись? К тому, что нужно снести стадион в центре города и построить храм. Я не могу вот как здравомыслящий человек на это отреагировать нормально. Это как бы не сплетня, да? Эта ситуация достаточно освещена.
0: Может, они восстановили историческую справедливость? Как вот
1: да
0: как ХХС возвели на месте водного бассейна, который до этого там...
1: Значит, ну да, храм Христа Спасителя.
0: Ну, мало ли, может, там да, не было там исторических преподавателей?
1: Не было. Там был овраг, на месте которого построили стадион, в котором я еще там занимался и посещал его. Там проходят соревнования, но почему-то патриарху понравился именно этот стадион. Ну, я понимаю, в Питере храм протестантский, Петрикирха, на котором... То есть, был когда-то протестантский храм, вот, вместо которого сделали бассейн. Ну, там построили чашу. Сейчас это все возвращают обратно верующим. Но когда на месте социального сооружения хотят инициировать постройку собора, ну, мне это непонятно.
0: Уже построили, да?
1: Да нет, не построили. Просто там пока идет переписка, конечно, сама переписка, которую я читал между церковью и между социальной властью, это, конечно, заслуживает вообще особого мнения. Вот. Но я этого не понимаю, и я даже не хочу этого понимать.
0: Ну, если резюмировать, значит, твое отношение, церковь – это учреждение. Ну, тоже, собственно, на мой взгляд, оно тоже социальное. Ну, конкуренция тут как бы идет определенная. А вера – это другое. А что вера тогда для тебя? В чем? Ну, ты православный христианин, крещенный?
1: Да, я православный, крещенный христианин, в 91-м году крещенный.
0: То есть уже много... То бишь сознательно, да?
1: Ну да, я сознательно крещенный.
0: Вот тебя же вера, что-то сподвигло, а что тебя толкнуло, если ты сознательно пришел и крестился? Слушай,
1: ну, в 91-м году...
0: Не можешь?
1: Мне, допустим, было 13 лет, нет, обожди, это было 13 лет, но в 13 лет мне все-таки было. У меня было сознание, да? Ну, нет, смотри, как бы у меня это было мое решение, мне хотелось этого. Вот, это не то, что было модно в 91-м году, ну... Так сложилось, и слава богу, что так сложилось. Вот. У меня было много попыток прийти в церковь, вот именно воцерковиться в том смысле, в котором мы это уже с тобой обсуждали. Но как-то не сложилось. Не знаю причины, в чем там мы были. Вот. А что для меня вера? Ну, вера – это то, что живет во мне. Это то, что живет во мне, что от меня никто не отымет.
0: А связь? Ну, и как... Вот это вот, вот ты ищешь сейчас связь культурную, ты почувствовал ее внутри себя, вот связь с византийской культурой, вот этой традицией красоты, и именно из-за красоты, и выразив свое отношение, послы князя Владимира выразили так, мы, когда он послал в разные... Мы знаем, да?
1: Ой, ну слушай, нет, ну
0: они это послали,
1: временных лет, которые, знаешь, мы с тобой уже об этом говорили, о том, что исторические факты зачастую не имеют никакого...
0: Ну, хотя бы, нет, мы берем суть, но ты же не можешь отрицать, что в византийской культуре и христианского песнопения красота присутствует.
1: Присутствует.
0: В обильном количестве. Ну и почему не верить в таком случае вот этой части повести временных лет? Вполне возможно. То есть красота присутствует, и ты...
1: Ну, мне не хотелось бы
0: быть из-за уверенным, красоты, что, из-за что, красоты...
1: Князь, да, что князь Владимир только из-за красоты выбрал православную веру. Наверное, ну, потому что...
0: Нет, подожди. Есть же еще и другое понятие. Красота спасет мир. Вот, тоже глубоко.
1: Ну, не купола золоченые спасут мир все-таки.
0: Вместо стадионов нет, конечно. Нет, ну... Нет, золотить купола в то время, когда...
1: Слушай, носить стадионы.
0: Ладно, ну их нафиг. Короче, я тебе вот как скажу. Давай не будем в чужом грязном белье копаться. Пускай у них свои прачки найдутся. Я о вере.
1: Так, у нас там в загашнике еще одна песня, которую я хотел бы послушать.
0: Я понял тебя. Все, я понял. Ты срулил с темы, хорошо.
1: Слушай, нет, я эту тему могу развивать просто неограниченно долго уже, да? Ну, мы ограничены двумя часами.
0: Я хотел. Нет, мы не ограничены прям впритык двумя часами. Я хотел, да.
1: Давай продолжим.
0: Я хотел просто эту песню «Тресвятое» поставить уже на прощание, когда, так сказать, помашем ручкой нашим радиослушателям. Так, здесь у нас в чате еще появились написания. Камоныч, кстати, тоже композитор в электронной музыке у нас и диктор радио. Что-то он отреагировал на твои упоминания молдавские народные песни.
1: Нет, это были молдавские народные песни, это не были православные народные песни. Ну, в смысле, не народы, не православные. Это было молдавское исполнение.
0: Это было типа Пидманула.
1: Слушайте, Пидмила. Нет, там, ну там еще и Катюшу спели.
0: Ну, я это уже уровень фестиваля. Ну, меня здесь в этом плане ничем не удивишь. Я на Адигитри.
1: Слушайте, я-то удивился, конечно. Ну, просто я, конечно, понимаю, что народ больше всего воспринял Катюшу, под Катюшу, причем стал скандировать еще. Ну, угу. Все-таки...
0: Ну, у нас же говорят...
1: Фестиваль, который проводится в день крещения Руси, там, в конце июля, вот, и под него исполнять Катюшу, ну, наверное, в этом какой-то есть сакральный смысл, мне недоступный.
0: Да нет, просто в данном случае как раз спрос порождает предложение. Мне так кажется, других тут... Ну, или как бы дух наружку лезет у строителей, дух у строителей, я имею в виду. Mm. Так, ну что? Не буду отбрыкиваться и насильно вытягивать из тебя желание продолжать наш эфир. Я хочу...
1: Я бы продолжил прям.
0: Тогда задавай вопросы ты.
1: Диалог полился.
0: Тогда задавай вопросы ты, если у тебя есть вопросы к себе, к зрителям. А кстати, задай вопрос радиослушателям. Может быть, кто-то ответит на него сейчас в чате в скором времени. Пока мы еще у микрофонов. Или мне задай вопрос. Потому что у меня вопрос для тебя, ну, куда-то улетел. Простите, извините. По вопросу веры ты свернул санки в сторону, и я...
1: Да, ничего подобного. Я не сворачивал санки в сторону. Я готов обсуждать свою тему веры вот лично. Нет,
0: ну,
1: я не
0: хорошо,
1: сворачивал,
0: поклёп
1: в мою сторону.
0: Ладно, да. Все, ладно, извиняюсь, поклепался немножко.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Сергей, ты доволен сегодняшним эфиром?
0: Ты меня спрашиваешь?
1: Ну, конечно, ты же сказал,
0: задать
1: тебе вопрос.
0: Я всегда доволен эфирами, честно тебе скажу. И сегодня особенно доволен, потому что, вы знаете, это я уже ко всем обращаюсь, не только к тебе, Евгений. Последнее время очень меня мучает возможность быстро получать доступ к качественным по форме и содержанию произведениям, как и в любом стиле, в любой стилистике. То есть копаться во многом. Я тебе скажу имя девочки из ВКонтакта, через которую я вышел на твое творчество. Это Светлана Мацак с наших южных, с Краснодарского края. И вот я у нее на странице увидел твою музыку и уже дальше.
1: А, то есть я так наивно полагал, что ты слушал в Real Music что-то, там меня увидел и там мне что-то написал, да.
0: Нет, это опять же в кавычках несчастный случай, случайный, не случайный, но видишь, во что может все вырасти. Вот, очень тяжело сейчас, люди очень пассивны, ну, сами музыканты нашего неформатного радио, участвующие в других программах, в миксере и еще где-то, их приглашаешь, вот висит там объява, заявляйтесь, пишите, не хотят, вот, а...
1: Ну, видишь, ты провел инициативу и...
0: Да, я иногда проявлял, но мне, поначалу я проявлял инициативу такую, собственно, ну, открытую и всеобъемлющую, так сказать, ну, практически всех приглашал, ну, кто маломальски, как бы там в миксере, немножко мне понравился чем-то, или хотя бы заинтриговал тем, о чем можно с ними поговорить в эфире. Вот. Но потом пошла такая вещь, что действительно получается так, что я загоняю тех, кто мне интересен, загоняю на неформатку. Вот. И вот пока это у меня получается, мне будут нравиться эфиры. Наверное. Когда это все будет вот так вот случайно случаться. Вот. Ну, а если уже пойдет и рутина, и интерес пропадет, наверное, как-то формат программы немножко изменится в другую сторону. Ну, посмотрим.
1: Приглашай еще раз, я буду рад поучаствовать. Вот хочу сказать, мне так нравится реакция в чате Анастасии Родниной.
0: У нее слезы и палец.
1: Она такая непосредственная. И такая жизнеутверждающая, да. Спасибо.
0: Да, она
1: спасибо,
0: умница она, да, и умница, и затейница. Вот. О, Никодим, да, я Никодим тебе, я тебя приглашал. Ах, видишь, все-таки у кого-то там совесть ёкнула. Ну, надеюсь, все, многие переслушают радио, наш эфир, на запись нашего эфира и, опять же, откликнутся на мои приглашения. А если у тебя больше нет вопросов, то будем слушать нашу прощальную песню. Прощальную песню на сегодня. А приглашение, ну, естественно, давай, плоди, занимайся творчеством плодотворно, многоплодно, и непременно пригласим обязательно.
1: Ну, я хочу сказать, что мне очень понравился сегодняшний эфир. Я получил большое удовольствие от общения, ну, в принципе, от этой передачи, большой заряд бодрости. Я надеюсь, что радиослушателям тоже понравилось. Что все, кто ехал домой, все доехали.
0: Ну да.
1: Кто сегодня работает, у того будет еще рабочая, благоприятная ночь. И главное, хорошее настроение.
0: А у меня еще призыв такой к нашим слушателям и тем, кто будет запись прослушать. Ну, если есть народные умельцы, волонтеры, ну, может быть, даже с твоей стороны, Евгений, или еще с чьей-нибудь, кто может взять на себя вот эту вот тяжесть, найти, как размещать наш эфир с недельной отсрочкой на iTunes. Вот, я себе уже всю голову поломал с этим Google переводчиком. Я вообще не очень люблю разбираться с сервисами этими. Так все заморочено, так все на себя тянет. Надо погрузиться в них настолько, что голова начинает болеть часа через три, после того, как их не все условия и заморочки. А когда еще начинаются такие ссылки, там, вставьте RSS-канал и все. И я ломаюсь и ухожу в аут. Думаю, я еще не дозрел, видимо, до такого продвижения. В общем, если кто-то возьмет на себя смелость наши записанные, полностью уже оформленные, как бы графическим дизайном и прочим всем эфиры размещать на iTunes хотя бы, ну да, на iTunes, да больше никуда не надо, на iTunes, чтобы мы потом имели ссылочку для... Мы будем очень... Я буду очень рад, свяжитесь со мной ВКонтакте. Ну, или в любой другой социальной сети, в которых я бываю очень редко. Ну, ВКонтакте быстрее всего и примесил. Будем рады. Вся неформатка будет рада. А я очень сильно. Ваше имя будет звучать в создателях программы. Как минимум. А там посмотрим и дальше. Вот.
1: Ну что, за сим
0: можем и откланяться, да. Передавай. Ну ты, в принципе, хоть по ходу передачи передал приветы всем своим соавторам, родителям. Ты имеешь полное право прорекламировать свое предприятие, где ты там трудишься.
1: Да, актисты.
0: Все, понял, красота. Сегодня реклама.
1: Да, не будем рекламировать предприятие.
0: Благодарю, уважаю. Ну, может, там какой-нибудь спонсор какой-нибудь будущего проекта, записи. У нас же дело-то оно.
1: Да нет, я просто всех приглашаю себе в группу ВКонтакте. А ВКонтакте есть еще ссылочки, где я еще присутствую. Вот, там же написано варианты нашего сотрудничества, которые могут быть. Вот. Ну, конечно, интересно. Конечно, мне интересно продвигаться. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения, ну, это будет... Вот. Все. И сейчас я предлагаю просто послушать последнюю... нашу последнюю песню, которую мы записали.
0: Вот, «Три святое», называется...
1: да. Да, «Три святое», да. Я ее обозвал «Трисагион», но это греческое, получается, название. Она также на греческом языке.
0: Ну, чтобы всем понятно было, там молитва общеизвестная, общедоступная.
1: Святый любимая, Божий, святый
0: любитая и... молитва, да, народная молитва,
1: можно сказать.
0: Да. Ну что, дорогие наши радиослушатели, за сим мы откланиваемся с Евгением. Были рады вашим вопросам, вашим мнениям, впечатлениям о творчестве Евгения Богданова, о его проекте «Анастасис». Всех, кто не слушал, приятного вам переслушивания. Если вдруг вы перематываете и слушаете, чем же все закончилось, я вам советую поставить опять же все-таки на начало и прослушать все 2 часа. Есть что послушать. На неформатном радио в следующий четверг в 19:00 в программе «Мысли о смысле» я снова поприветствую вас, Сергей Ставроград. Всего доброго, дорогие наши радиослушатели. Стойте, подождите. Что ж я? Я же еще даже не приготовил песню для проигрывания. И не помянул...
1: А я еще не ушел.
0: А ты еще не ушел? У тебя есть еще пара... Ну, скажи еще что-нибудь, пока я приготовлю быстренько.
1: Да тут у меня была идея, что все-таки на март организовать концерты в Питере. Вот. Если наконец-то что-то у нас образуется, вот, то это все будет выложено, соответственно, на всех наших площадках, в соцсетях. Во ВКонтакте, во Фейсбуке и в Инстаграме. Правда, я не настолько продвинутый ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. Как-то больше и проще удается вести группу ВКонтакте. Ну, я думаю, что все-таки у меня когда-нибудь получится обозначиться и в остальных местах присутствия.
0: Ну, все-таки какую-то одну точку надо выбирать, а в остальных чисто дублировать, возможно, и созывать их там, где тебе удобней. Ну, и еще раз до свидания,
1: до свидания,
0: дорогие наши радиослушатели.

Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Приз, Приз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Его творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Little Richard немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Little Richardа не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в синий маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Здесь улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили. Постигали, как науку, Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Авиа – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». Авиа никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. «Авиа» — это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить... Все то же и все туда же. Авиа, проснись и пой.

0: Привет, друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Участники сборника «Грани».
3: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

выводу, какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Псов поет, да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает, хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных дум сплетенье.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

scared.

свидимся мы в следующем году. Не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду. И пусть

множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: деды.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Урал-Маша» – это...

0: интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 42-м году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас, ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь

лесочек над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку полискал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу.

ветров и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним ногами.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, пополнять как

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: P.O.D. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! P.O.D.